0: не одолеют ее.
1: Прежде чем церковь могла быть, нужна семья.

0: оригинальний смисл на грецькому язикі «еклезія» – народ ізбраний, народ одділений для слави Божої. Еклезія – живий організм, не організація мертвих членів, но живий організм, котором дише Христова жизнь. Хвала Богу! Я слава Ісусу! І так ми будемо іміти сьогодні яких 5 пунктів. Приготовтесь, хто має карандаш или перо і бумажку записать. Читаємо ми перший текст «Діяння апостолів», 2 глава і перших 4 стиха. Пожалуйста, брат.
1: Книга «Діяння апостолів» со 2 глави, перші 4 стиха. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
0: Служители Евангелия есть люди из церкви и для созидания церкви. Бог их избрал и поставил. Мы здесь прочитали, и этот пункт первый, можете записать, церковь в огне. Церковь родилась в огне Духа Святого. День Пятидесятницы не только является днем сошествия Духа Святого, но также является днем рождения Церкви. Вы спросите даже священства или иных деноминаций, которые, может быть, не в такой мере знают Писание, как мы, или не живут по Писанию, но во всяком случае в большинстве из них они знают, что День Пятидесятницы был днем рождения Церкви. Поэтому Церковь, я не говорю по названию, но Церковь Пятидесятническая, Первая Церковь Христова, я не говорю лишь по названию, но я говорю оригинально. Она родилась в огне Святого Духа. И наш первый пункт – Церковь в огне. Эта Церковь живая зажигает сердца людей огнем Божьим. Дорогие, то, что сегодня нужно, но во всей вселенной нужно, особенно в последние дни, чтобы Церковь Христова так горела и держала факел любви Божьей и силы Божьей высоко, чтобы все видели. Слава Богу! Церковь родилась в огне, и в огне может ее хранить. Хвала Господу! Я говорил не к молодежи, и я сказал, что молодые люди, они быстро зажигаются, но часто быстро гаснут, поэтому их всегда надо им подкладывать горючего, чтобы они горели. Аллилуйя! Слава Богу! Дорогие, помните, первый пункт – церковь в огне. Она проповедовала Евангелие с огнем, молилась с огнем, и никакая сила не могла угасить этого огня. Хвала Богу за это! Христос сказал, я создам церковь. Я. Если бы люди создавали, можно было бы думать. Многие вставали, поднимались и думали, они расправятся с церковью. Но забыли те слова, которые сказал Христос, я создам церковь. Когда я читаю этот текст в английском языке, я не знаю, как в немецком. В английском, в испанском языке, в португальском, там написано немного иначе, как в русском. В русском написано «И врата ада не одолеют ее». Но в английском языке написано как раз наоборот. Помните, как то место, где сказано «И нищие благовествуют», так в английском написано «И нищим благовествуется». Я думаю, так в немецком, где? «И нищим благовествуется». Правда? Так здесь написано, в английском языке написано «And the gates of hell shall not prevail against it». И врата ада не выдержат против нее. Когда мы читаем русский текст, якобы церковь в обороне. Но когда мы читаем в английской Библии, в офензиве, и врата ада не выдержат ее напора. Слава Богу! Аллилуйя!

0: не выдержат. Господь дал нам быть в офензиве. Хвала Иисусу. Христос сказал, будет это Евангелие проповедоваться. Церковь Он установил. И никакая сила не угасит этого огня. Конечно, мы можем сами угасить. Но Господь зажег этот огонь. Церковь родилась в огне Святого Духа. Иоанн, когда представил Иисуса народу, сказал, Он будет крестить духом и огнем. Слава Ему!
1: Слава Богу.
0: Я не знаю как, братья, но когда Господь меня крестил Духом Святым, не только я пережил, но люди, которые стояли, видели клубок огня, который упал на меня. Слава Богу за это! Когда меня Господь крестил Духом Святым, как бы бочку горячего елея кто-то вылил на меня. Я славлю Бога за это. Это не в истории сегодня. Не только в день Пятидесятницы. Сегодня Бог делает. Таким образом, запишите первый пункт. Церковь в огне. Она родилась в огне, она должна жить в огне, и она хранима в огне. Аминь. Это огонь, тот огонь, который в кусте был, где явился Господь Моисею. Он горит и не сгорает. Слава Богу! Горит и не сгорает. Как один брат выразился, лучше сгореть для Иисуса, чем соржаветь для дьявола. Лучше. Слава Богу! Мы можем гореть. Братья, когда мы будем гореть, люди придут и посмотрят, как мы горим. И не сгораем. Аллилуйя! Придут и скажут, я хочу то, что ты имеешь. Не один мне говорил этого. Я хочу. Держи, что ты имеешь. И я хочу тоже иметь то, что ты имеешь. Слава Богу, братья. Я не говорю по заслугам. Я не говорю, что мы достигли чем-то. Но слава Богу, Он нечто усмотрел. Избрал нас. Он знает почему. Может быть, мы были хуже других. Но Он усмотрел. Слава Ему. Как те люди, которые были приглашены и отказали. Всякие экскюзы или извинения имели. Мы пришли. Благословен Господь. Аллилуйя. Идем дальше. Читаем Ефесянам 2 главу 20 стих по 22. Пожалуйста, брат.
2: Послание Ефесянам со 2 главы с 20 по 22. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем,
0: Аллилуйя.
2: На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом».
0: Хвала Господу! Как раз перед тем, как я ехал в Южную Америку, архиепископ Кантербурийский, глава англиканской церкви, поехал до Папы Римского. Я не критикую никого, я говорю то, что он сказал. И когда он вернулся назад в Англию, я слышал его слова. Он сказал так, пора христианству понять и принять, что главой Церкви Христовой является Папа Римский. Я говорю, «Данке шейн, их кауфе дас нихт». Я не покупаю это. Братья и сестры, я принадлежу к церкви, которой главой есть Иисус Христос. Слава Богу! Он есть глава. Yes, а мы тело Его. Хвала Господу! Благословено имя Его! Вы знаете, в него, в этого папы, есть папская тиара, и на ней написано «Викариус Филидей», наместник Сына Божия. Христос же сказал, когда я пойду, то я пошлю утешителя. На месте Иисуса Христа сегодня на земле есть Дух Святой. И Он ведет, как тогда в Старом Завете народ израильский был веден столбом огненным и облачным, сегодня Он ведет небесный Ханаан Духом Святым. Слава Богу!
1: Слава Богу!
0: Наместник Христа на земле не человек, Дух Святой здесь, Он работает. Слава Ему! Христос говорит, лучше для вас, чтобы я пошел. Он пошел, иду приготовить вам место. И когда приготовлю, приду опять взять вас туда. Он пошел приготовить место. А послал Духа Святого на церковь, чтобы приготовить церковь для того места. Амин. И Он работает с обоих концов. Там приготовляет, и тут приготовляет народ к тому месту. Поэтому церковь Христова, народ Божий, или вернее сказать, небо, приготовлено для приготовленного для неба народа. Слава Богу! Второй пункт. Запишите. Церковь в единстве. Христос – глава. Церковь – тело. Иисус молился. Иоанна 17:21 о единстве.
2: Евангелие от Иоанна 17 главы 18 стих.
0: 21 стих.
2: Читаем, да. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня».
0: Вы знаете, это слово много искажается, но в единстве со Христом и друг с другом есть сила Церкви. Все следуют за единым гласом и слушают единого повеления. Все идут вслед за Христом, за пастырем. «Овцы мои слушаются гласа моего», говорит Христос. Хвала Господу. Слава Ему. Церковь в единстве. Дорогие, сегодня под этим видом, под единством есть много лжеучения. Учат, чтобы все смешать. Но не забудьте, Христос молился, чтобы мы были в Нем, во Христе, как Христос в Отце и Отец в Сыне. Во Христе. Я люблю выражение последнего куплета песни, которую мы часто поем, «Дорогие минуты нам Бог даровал». «Потеснее окружим Иисуса Христа». Амин. Yes. Слава Господу. Потеснее Его окружим. Дорогие, не организация, но живой организм. Единый. Единство со Христом. Ни в какой организации. Я знаю, сегодня очень популярно в Европе слово «экумения». Но как служитель Евангелия, стою здесь за кафедрой, я говорю, это не от Бога. Не от Бога. Христос говорит: «Выйди, народ мой, и отделись». Народ Божий должен между собой, члены Церкви, тела Христова, должны быть соединены Духом Святым. Воедино. Один за всех и все за одного. Хвала Господу. В единстве народа Божия. Я говорю, пусть нас соединяет Дух Святой. Соединяет нас святость Христова. Праведность Божья. Вот это. Поняли? Не то, что ты верующий, а в него бутылка в кармане или пачка папирос, и все одно, мы в одного Бога верим. То неправда. Неправда. Церковь есть экклезия, или народ, отделенный от, для Господа от мира. Слава Богу! Церковь в единстве. Христос глава, и мы члены Его тела. И в единстве народа Божия со Христом есть сила. Он наш пастырь. И пастырь, и овцы мои слушаются гласа моего. Я когда-то упоминал одной лекции, несколько лет назад, это было в Австралии, там много овечек. Взяли 50 тысяч отару, 50 тысяч овечек, и от одной овечки взяли ягненка в сторону. Вы знаете, что влияние овечек всех дням все одинаково, для нас. Но вы знаете, ягненок издавал свое влияние, и его мать в другой стороне свое. И ягненок пробился через 50 тысяч и пришел к своей маме. Нам кажется, они одинаково издают глаз. Но он знал глаз матери, и мать знала глаз его. Хвала Господу! Вы знаете, в этом мире есть миллионы голосов, миллиарды голосов. И между всеми этими голосами есть голос Божий. Нежный, вежливый, тихий. И овцы стада Христова слышат этот глаз и понимают его. И этот глаз говорит нам всем что-то, к чему мы дальше дойдем. А именно, что Христос скоро придет. Слышим мы этот голос? Глаз? Амин. Дай Боже, чтобы слышали. Правда? Я сказал, первый пункт – церковь в огне. Второй пункт – церковь в единстве. Читаем мы Марка 16:15. Известен нам стих, мы его знаем на память, но прочитаем. Марка 16:15.
2: Евангелие от Марка с 16 главы, 15 стих. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари».
0: Третий пункт. Церковь в наступлении. Не в отступлении, но в наступлении. Церковь in advance, наступает. Она указывает людям на Спасителя и на жизнь вечную в Нем, в Христе. Идите, проповедуйте Евангелие. Дорогие, нет на земле книги, которая бы поправила Евангелие. Нет книги, которая бы дополнила Евангелие. Евангелие не нуждается в дополнении и в исправлении. Евангелие есть так и аминь, и для всех народов. Нам говорят часто, что ваше учение или вероучение очень узкое. А я скажу, оно такое широкое, что обнимает весь мир. Христос говорит, идите по всему миру. И Евангелие хорошо для всего мира. Какая другая книга хороша? Какая другая доктрина хороша? Нет ее, только Евангелие. Для всех народов, правда? И по своему стилю Евангелие не уступит никому и никакой книге. Хвала Господу. Церковь, третий пункт наступления. Только проповедь церкви заграждает лживые уста. Хвала Богу. Я упоминал вчера, кажется. Брат мне здесь рассказывал в Германии. Там, где вы были, где-то в Азии, в Средней Азии. И говорит, услышал проповеди Евангелия начальник комсомола. И уверовал. И КГБ вызвало его. И говорит, вы совращаете наших молодых людей. Брат говорит, как же мы совращаем? Да вот у нас был начальник комсомола, и он уверовал. А брат ему говорит, КГБисту, полковнику, говорит, да этого человека все люди знают, он же был пьяница, бийца, развратник, а сегодня Господь его спас, он уверовал в Евангелие, и теперь никто его не боится, он никому не угрожает, он теперь настоящий человек, хороший гражданин вашей страны. Разве же мы совращаем? Конечно, не. Аллилуйя. Слава Богу. Так что, дорогие, церковь у наступлении. Евангелие проповедуется. Люди говорят сегодня о конце. А когда же будет конец? Христос сказал, когда. Матфея 24:14. Он сказал, и будет проповедано сие Евангелие Царствия по всей вселенной. Во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Когда? Когда окончится проповедь Евангелия. Когда окончится период благодати. Когда войдет последняя душа, особенно из язычников, у ковчег спасения, который является Церковь Христа. Сегодня еще период благодати в действии. Сегодня дверь ковчега еще открыта. Кто вне этого ковчега, приди ко Христу. Аминь. Слава Богу. Церковь у наступлении. Не в отступлении, но в наступлении. Идите проповедуйте. Не говорите, что бегите, убегайте. Идите проповедуйте. У нас есть некоторые братья, которые забрались у захолустья там, где-то в Канаде или где-либо подальше, если бомбы будут рваться, чтобы не достигли их. Но я не вижу того в Писании. Иисус говорит, идите проповедуйте. Дорогие, есть золотая возможность сегодня проповедовать и приобретать души для Господа. Слава Ему. Проповедуется, потому что церковь у наступлении. Уже почти 2000 лет. Слушайте, сколько наук, сколько философов поднялось и упало. Церковь Христа стоит, идет вперед. Ее лозунг тот самый, ее спаситель тот сам Христос Иисус. Ее назначение то самое, вечные обители. Слава Богу. Так есть, неизменно. В мире все меняется. Церковь стоит. Я создам церковь. И врата ада не одолеют ее. Благословено имя Божие. Идем дальше. Четвертый пункт. 1 Фессалоникийцам 5:5-8. Пожалуйста.
2: Первое послание Фессалоникийцам читаем мы из 4 главы с 5 стиха по 8.
0: 5 глава, 5:8.
2: С 5 главы с 5 по 8 стих.
0: Так.
2: Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и вшлем надежды спасения.
0: Слава Господу! Четвертый пункт. Запишите церковь на страже. Слышите? Говорит нам Слово Божье, мы не сыны ночи, но сыны дня. и говорит нам Слово Божие: бодствуйте, то есть стойте на страже. Дорогие братья, сестры, я хочу к вам лично обратиться. Если выходит сюда за кафедру брат какой-либо, ваш пресвитер или епископ, или кто бы то ни был, и проповедует, и иногда, может быть, и обличает, может быть, делает операционную проповедь, что иногда нам причиняет некоторые боли, не обижайтесь на него. Обязан, потому что Бог поставил его на страже. На страже. Для спасения грешников мы посвящаем, чтобы на этом месте никакой грех не имел места, но чтобы Христово присутствие имело место. Амин. Слушайте, церковь должна быть на страже. Так есть. Служители Христа, Христовой Церкви должны быть на страже. Бог поставил нас стражем. Понимаете? Страж бережет. Я вам упоминал. Еще раз повторю. Когда я был в Австралии, как раз в то время был, я в Австралии есть один траурный день. Сказать праздник нельзя, но день, который они ежегодно отмечают. В марте или в апреле. Траурный день. Это было в Первую мировую войну, когда корпус войск австралийско-новозеландский был там где-то в Аравии. И они шли несколько дней, эти войска, были очень усталые. И там на этих песках залегли ночевать и поставили страж вокруг. Страж из них же самих тоже был усталый. Все уснули, и страж уснул. И вы знаете, ночью турки с ножами подлезли и вырезали корпус войск. Вырезали. Потому что страж уснул. Брат дорогой, служитель Евангелия, Господь поставил нас стражем, чтобы мы не уснули. Мы не сыны ночи, но сыны дня. Бодствуем и трезвимся. Аллилуйя, слава Богу. Так учит нас Слово Божие. Так говорит нам Евангелие. Мы поставлены быть стражем, чтобы никакой грех не вошел, чтобы волк в овечьей шкуре не вошел и не крал овечек. Это наше служение и наша обязанность перед Богом и перед Христовой Церковью. Аминь. Так что не обижайтесь, если иногда что-либо сказано такое, что может быть вам не по вкусу. Мы обязаны это делать. Церковь на страже. Сыны дня, бодствуйте. Дети Божьи, бодствуйте. Дети Божьи, особенно служители, предостерегают. Берегись. Как Павел пишет, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упал. Слышите? Берегись. Я окончил шохверские курсы, 43 года миновало тому назад, в 47 году, здесь, в Германии. Нас учили расставные знаки, и что они значат, 43 года тому назад. Что они значат? Нас учили. Когда я еду, чтобы я наблюдал за ними и соблюдал их. Не имею права. Там, где написано направо или налево, нельзя поворачивать, нужно соблюдать. Какая скорость, нужно соблюдать. Тем более, дорогие, Слово Божие, оно учит нас. И служители Евангелия поставлены предостерегать, быть стражем. Аллилуйя, слава Богу. Чтобы мы не уснули. Чтобы мы не уснули. Ничего лучшего дьявол не хотел бы, чтобы слуги, как ведры, уснули. И пускай что попало, лезет в церковь. Но, дорогие, хотя, как Христос сказал, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но слава Богу, что Он не сказал во всех. Не во всех. Многие уснули, но я не хочу спать. Я хочу бодствовать. И даже когда тело наше и отдыхает, то все равно наш дух имеет общение с Духом Святым, с небом. Слава Богу, братья. Амин. Слава Богу. Бодствуйте. Христос сказал, вы не знаете ни дня, ни часа, но одно говорю, бодствуйте. Сегодня, дорогие, я уже упоминал. Сегодня, где я бываю, так народ Божий увлечен Антихристом. Так увлечен, а что такое 666? А где он будет? А как долго будет? А что он будет делать? И многие меня спрашивают. Дорогие, это заставляет меня больше исследовать Слово Божье. Я, проверяя Слово Божье, нигде не нахожу. Нигде не нахожу. Чтобы Иисус Христос повелевал своим детям ожидать Антихриста. Он сказал в 24 главе Матфея, 13 Марка, в 21 Луки, будут ужасные времена, каких никогда не было. И в 21 Луки, 36 стихом говорит, «Итак бодствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Аминь. При условии, если будем бодствовать. Если будем бодствовать. Аминь. Дай Боже, что мы бодствовали. Дорогие, помните, что мы не сыны ночи. Мы не сыны ночи. Мы сыны дня. Сыны Божьи. Да трезвимся. Аллилуйя. Слава Богу. Да трезвимся. Так учит нас Слово Божие. Так учит Христос. Это действующая церковь, которые врата ада не одолеют и не победят. Так сказал Христос. Я говорю, многие говорили, предсказывали, ничто не будет, все закроется. Евангелие или Библия перестанет. Но, дорогие, как уже вам некоторым упоминал, я имею хорошую весть для вас. Только в одной Америке ежегодно печатается 500 миллионов Библий. Нет книги, нет иной книги, которая бы превозмогла или превзошла бы своим тиражом издание Библии. Нет. Библия номеро уно, на первом номере. Слава Богу. 500 миллионов на всяких языках, только в Америке. Я не знаю, сколько в Швеции, или в Англии, или здесь в Германии. Но только в Америке ежегодно печатается 500 миллионов Библий. Хвала Богу, братья. Мы на стороне победы, слава Богу. Амин. Хвала Господу. Я не раз, знаете, так, держа Библию, или смотрю, в моем доме есть Библии на многих языках. Говорю, Господи, что я доброго сделал для Тебя? Что я имею такое обилие? Ведь миллионы людей не знают даже, не видели Библии. Не знают. Бог нас так наградил, слава Ему за это. Поэтому, дорогие, мы обязаны нести это слово. Говорить другим. Хвала Господу. Идем дальше. Пятый пункт. Читаем Евангелие от Иоанна, 17 глава и 24 стих. Это заключительное слово, пятый пункт.
2: Евангелие от Иоанна, 17 главы, 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где и я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира».
0: Пятый пункт – это церковь в славе. Записали первый пункт – церковь в огне. Второй пункт – церковь в единстве. Третий пункт – церковь в наступлении. Четвертый пункт – церковь на страже. И пятый пункт, окончательный – церковь в славе. Конечно, то, кое-что прошлое и настоящее – но это говорится о будущем. Иисус молил Отца, чтобы те, которых Отче Ты дал мне, чтобы они были там, где я. Да видят славу. Аллилуйя. Чтобы не только были участниками огня, единства, и, конечно, наступления, и гонения, и так далее. Но также были и участниками и славы. Слава Богу, братья. Дорогие, церковь предназначена для славы на веки веков. Подумайте, это не есть сказка, не есть мечта, но так и аминь. Об этом молился Сын Божий Иисус Христос. Он очистил ее. Ефесянам 5, 23, 27. Читаем.
2: Послание Ефесянам с 5 главы, с 23 по 27 стих. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистить баней водною посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, слава или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
0: Слава Господу!
2: Слава Богу!
0: Дорогие, такую церковь Христос возьмет. За такой церковью Он придет, без пятна и порока. Хвала Господу! Благословено имя Его. Читаем еще один текст. Откровение, 19 глава, 5 стих по 7.
2: «И голос от престола исшел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих, «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя».
0: Еще один стих прочитаем.
2: «И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых».
0: Братья и сестры, обратим внимание на это. Здесь говорит нам Слово Божие. Христос Сам говорил Иоанну. Послал это откровение. Иоанн видел то, что будет. Он видел уже здесь не то, что невеста, но жена приготовила. Дано ей весон. Весон праведность святых. Чистый и светлый. Я всегда говорю, дорогие, чем белее одежда, тем виднее на ней пятно. Вы знаете. Правда? На черной одежде так не видно. Но на белой видно. И Христос одел нас вот в эту одежду праведности. Будем хранить ее чистой, чтобы не запачкать, не замарать. Брачный пир приближается. И Слово Божие говорит нам, блаженны званые туда. Братья, сестры, мы получили туда приглашение. Амин. Мы в числе приглашенных. Дай Боже достигнуть. Церковь в славе. О, аллилуйя! Кто это идет? Кто это идет? Написано. За церковь идет. Идет в славу. Благословенно имя Божие. Господь избрал нас, омыл кровью Своею и еще молил Отца. Говорит, не молю, чтобы ты взял или из мира взял, но чтобы сохранил их от зла в этом мире. И когда Он представит свою церковь перед Отца, Он укажет перед Отцом, представит и явит, что это были те люди, которые жили там, где престол сатаны, там, где везде грех и зло, как Иоанн пишет, весь мир лежит во зле. И в этом греховном мире сохранили свою жизнь и свои одежды чисто и свято. Слава Богу! Не запачкали. За такой церковь Он придет. Хвала Господу, братья! Кто имеет эту надежду? Иоанн говорит, кто имеет эту надежду, тот очищает себя так, как он чист. Правда? И Петр говорит, зная это, почтитесь или постарайтесь предстать перед Ним, неоскверненными в мире. Постарайтесь. Братья, то есть Слово Божие. Церковь в славе. И этот час или это время очень близко. Очень близко, как мы поем, стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это мир весь отдать. Слава Богу. У меня был близкий друг, брат Алеша, я о нем много говорил. Он меня вымолил из гроба. Когда рак съел мои внутренности, он за меня постил, молился, вымолил. И вы знаете, когда я уведомил свою жену, что брат умер, и никто не верил, нельзя было поверить. Был здоровый, крепкий. И на следующую или ночь, или через 2-3 ночи, моя жена видела Москаленко во славе. И Христос говорит, плачут дети мои, вернуть тебя на землю. Он говорит, не, я не хочу. Говорит, сестра, я много раз проповедовал на земле о славе неба. Но я не говорил одной тысячной то, что здесь есть. Я не видел. Я не говорил. В Америке одна женщина, Бетти Бекстер, она была, имела полио, была скрученная. Родители молились, она молилась. В одну ночь то есть вернее день, явился Христос ей и исцелил ее. Она 15 лет страдала. И она пишет, я лично читал свидетельство ее. Она пишет, я готова еще 15 лет страдать, чтобы увидеть еще раз Иисуса. Когда была скручена, вся дрожала, и в болях, и в этих страданиях, явился в один день Иисус и стал перед ней, и долго смотрел ей в глаза. И говорит, Бетти, ты много страдала, но ты не нарекала. Я пришел тебя исцелить. Говорит, когда я видела ее милое лицо, сегодня, говорит, я согласна еще 15 лет страдать, чтобы еще раз так его увидеть. Но, дорогие, Слово Божие говорит, и будем видеть лицо его. Там, где солнце не нужно, лицо его будет сиять больше и лучше, чем свет солнца. Аллилуйя! Там не нужно, свет солнца там будет не нужен. Я буду счастлив без конца, как мы поем. Амен. Аллилуйя. Дорогие, это блаженная надежда. Церковь во славе. Церковь во славе. Все иду, как вор, как тать, как вор. Иисус говорит. Вы знаете, что вор приходит внезапно, и вор приходит не с тем, чтобы забрать мусор. Он приходит забрать драгоценности. Вы знаете это. И Христос заберет то, что Он искупил драгоценную Своей кровью, и то, что запечатлел драгоценной печатью Духа Святого. Амин. Самое драгоценное. И этот мир будет обкраден. Почтитесь, постарайтесь предстать пред Ним в чистоте и святости. Церковь во славе. Аллилуйя. Очень близко. Очень близко. Я помню один случай. Может быть, я вам упоминал. В Америке одна старенькая сестричка, старушка, она сильно болела, имела что-то 90, что-то лет или около 90, и позвали пастора церкви, где она много лет была членом. Пастор пришел, посетил ее, и перед тем, как он хотел молиться, она говорит к нему, брат, пастор, я прошу тебя, не молись за мое исцеление. Не молись. Я знаю, когда ты помолишься, Господь меня исцелит. Но ты не молись за мое исцеление. Говорит, я вижу хор ангелов, которые приготовились петь мне навстречу. Аллилуйя. Я вижу, Иисус ожидает меня. Говорит, пастор, auf Wiedersehen. Аллилуйя. Встретимся на том берегу. Я ухожу. Слава Господу, я ухожу. Блаженная надежда. Аллилуйя. Вы знаете, мы встречаем и бываем при смерти людей, особенно когда неверующих. Спросите неверующего, неспасенного, последние минуты жизни, и он вам скажет, о, как я сожалеваю, что я так прожил. Как я сожалеваю, что я был неверующим, что я противился. Как я сожалеваю, но не могу возвратить. Но я еще никогда не слышал, и не услышу, и вы не слышали, чтобы дитя Божие, кто служил Господу, на кончине или на смертном одре болезни сказал, я очень сожалеваю, что я служил Христу. Такого никто не слышал и не услышит. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне. Аллилуйя. Что с моей стороны я сделал, а с его стороны он приготовил мне венец. Неуядаемый венец. Амин, братья. Конечно, Господь наградит, но я скажу и пред Богом, и пред вами, я служу Ему не ради венца, хотя Он никого не обидит. Я служу Иисусу ради того, что я Его люблю. Амин. Аллилуйя. Ради того, наградит он, не наградит, я знаю, он будет награждать, но это не главное. Главное, я его люблю. Слава Богу. Из любви к нему я ему служу. Хвала Господу. И, конечно, как Павел сказал, я должник или должен всех любить, всем проповедовать, и главное, быть всем благословением. Это наш долг. Долг молиться. Никакой ласки я вам не делаю, братья. Никакой ласки. Но я обязан и должен быть вам благословением, любить вас, молиться за вас. Хвала Господу. Аллилуйя. Дорогие, скоро-скоро церковь будет во славе. Амин. Церковь будет во славе. Постараемся одежду не забрать.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Джорджа Мюллер. Джордж думал об этом в течение месяца. В это время к ним приехал брат Мэри. Он был дантистом по профессии и работал миссионером в Вест-Индии. Он собирался съездить в Германию и найти себе помощников для миссионерской работы и просил Джорджа поехать с ним в качестве переводчика. Путешествие заняло много дней, но это было хорошей возможностью, чтобы все обдумать и молиться. Когда Джордж вместе с братом жены прибыли в Халле, он разыскал своего бывшего наставника, который посоветовал ему поехать в Лондон. Затем произошло одно простое, но примечательное событие. Джордж попросил доктора Галука адрес их общего друга. Он сказал ему, что тот живет в доме, который используется как приют. Джордж когда-то и сам жил в этом приюте во времена учебы в Халле. Этот приют был построен сотню лет назад человеком по имени Фрэнк. Джордж и раньше интересовался им, но сейчас, когда он узнал некоторые факты, это только усилило его любопытство. Фрэнк построил этот приют в 1727 году только благодаря вере и молитве. Он ни у кого не просил денег. Он просил их только у своего небесного Отца. И он, к удивлению многих, посылал их. Джордж задумался над этим, пребывая под сводами этого древнего здания. Неужели Господь привел его из Англии сюда для того, чтобы доказать, что он силен отвечать на молитвы? Через 6 недель он снова был дома. Вернувшись к обязанностям пастора, он вспоминал свою прошедшую поездку. Однажды он был приглашен на чай к одной женщине-христианке. Но кроме чая его ждал приятный сюрприз. Он взял у нее биографию Фрэнка. И так как Мюллер недавно своими глазами видел это здание, которое Фрэнк построил верой, то эффект от прочитанного был очень велик. В последующие дни голос сказал Мюллеру: «Ты должен сделать то же самое». Конечно, он хотел не просто скопировать Фрэнка, но его молитвы были примерно такие же. Много раз он встречал верующих, которые были охвачены сомнениями. Они знали, что Библия — это истина, знали о событиях, подтверждающих это, но они все еще оставались в сомнениях. Мюллер хотел доказать им, что Господь также верен Своему Слову сегодня,

а не просит ли он слишком много? Он начал читать 78-й псалом. Затем прочитал 79-й, начал 80-й и дошел до 11-го стиха, который говорил так: «Открой уста твои, и я наполню их». Конечно же, это был голос Господа. Все остальные могут говорить, что он не в своем уме, но не Господь. А Бог ему говорит продолжать начатое дело. Прошло 5 дней, и Мюллер прочитал жене письмо, которое он получил от одной христианской семьи. В нем писалось: «Мы предлагаем свои кандидатуры для работы в приюте, если вы считаете, что мы для этого подойдем. А также жертвуем всю нашу мебель, которую дал нам Господь, и предлагаем нашу помощь безвозмездно. Полагаем, что если это воля Господа направить нас на эту работу, то Он позаботится и о наших нуждах». В этот же день, когда Мюллер получил это письмо, еще одна женщина предложила свои услуги для работы в приюте, а другая дала 10 шиллингов. Затем он получил 100 фунтов от бедной швеи, которая зарабатывала около 3 шиллингов и 6 пенсов в неделю. Мюллер был так удивлен, что решил связаться с этой женщиной. Она объяснила ему, что эти деньги она получила в наследство. При этом она добавила: «Даже если не будет основан приют, я все равно пожертвую все деньги, которые у меня есть». Джордж спросил, не поступила ли она опрометчиво, отдав все деньги. Но женщина на это ответила: «Христос отдал последнюю каплю крови за меня. Неужели я не отдам ему эти 100 футов?» Кроме денежных пожертвований, люди давали тарелки, кувшины, чашки, ножи, вилки, одеяла. Самое замечательное событие произошло в конце января 1836 года. Джордж примчался домой и сказал Мэри, что дом на Вилстон-стрит будет отдан под приют. 3 февраля для большинства жителей Бристоля было обычным рабочим днем. Появление весенних подснежников придало им веселого настроения в их будничной жизни. Но Мюллер не замечал, как зарождается новая жизнь на темных грядках городских клумб. Он думал о совершенно ином. Сегодня день открытия детского приюта, и было объявлено о наборе детей. Настало время ланча, но ни один человек не обратился к ним для того, чтобы определить ребенка. «Может быть, ближе к полудню?» — думал Мюллер. Часы на Валсон-стрит отмеряли час за часом. Прошел полдень, но к нему так никто и не обратился. В этот вечер Мюллер был в расстроенных чувствах. А вдруг, несмотря на все его молитвы, Господь не поддержал это дело? Он смирил себя перед Господом и исследовал свое сердце. И тут он натолкнулся на одну истину. Все, о чем он молился, он получил. Но он не молился о детях. Поэтому неудивительно, что никто к нему не пришел. Это было мягкое напоминание Господа о том, что все зависит от Него, от Его воли, а не от человека. Поэтому в этот вечер 3 февраля 1836 года Джордж возложил все свое упование на Господа. На следующий день первый претендент заявил о себе, и вскоре все места были заполнены. После этого наступил период благополучия. Спустя 8 месяцев еще один дом на Вилсон-стрит был отдан для детского приюта. 9 месяцев спустя открылся третий дом для 30 мальчиков. Затем наступил период испытаний. 18 августа 1838 года Мюллер сказал: «У меня не осталось даже пенни, а через день или два нам понадобится много денег». В течение этих месяцев Господь посылал необходимое на содержание приюта небольшими порциями, которых хватало даже не на месяц, а на текущий день. Иногда посылал час за часом. Снова и снова он молился Господу.

Нам столько всего нужно. Если мы не получим это, мы вынуждены будем закрыться. И деньги всегда приходили, хотя о своих нуждах Мюллер не заикался ни одному человеку. Вот что, например, произошло в феврале 1842 года. Он писал: «Если Господь к 9 часам утра не пошлет нужную нам сумму, то Его имя будет постыжено. Но я совершенно уверен, что Он не оставит нас». Часы пробили 7 утра, но никаких изменений не произошло. В это время какой-то бизнесмен, проходя около приюта, решил вечером пожертвовать им денег. Он уже прошел мимо здания, как вдруг подумал, что это надо сделать сейчас, и повернул обратно. Тут же он вспомнил, что на работе его ждут срочные дела. Он остановился и уже решил идти на работу, но так и не сдвинулся с места. Он не знал, что Божья слава была поставлена на чашу весов, и он должен оправдать надежды Мюллера на него. Мысль молоточками стучала у него в голове. «Зайди сейчас! Зайди сейчас!» В конце концов он повернул к приюту и оставил там 3 северена. К этому времени дела шли так плохо, что Мюллер был вынужден рассказать всему персоналу, какие трудности они испытывают. Он долгое время им об этом не говорил, потому что он решил для себя говорить все проблемы только Богу. Но он понял, что рассказать сотрудникам о таком положении дел не будет нарушением его правил. Они тоже были христианами и делали ту же работу, что и он. Было бы правильным, чтобы и они молились вместе с ним об их нуждах. Мюллер был очень тронут их участием. Повариха отдала 6 фунтов, которые составляли ее сбережения. Другая женщина отказалась от зарплаты и сказала, что ей будет достаточно пенсии. Эта небольшая горка монет, которую собрали его коллеги, растаяла в конце недели. Мюллер собрал всех и попросил молиться. Через некоторое время появилась небольшая сумма денег. Мюллеру не говорили, откуда взялись эти деньги. Но когда он настоял, то выяснилось, что сотрудники продали кое-что из своего личного имущества. Они не могли от всего сердца просить Господа о помощи, в то время как у них были лишние вещи. Но через день или два и эти деньги были потрачены. Мюллер записал тогда: «Все средства истрачены. Приют остался совершенно без денег, и казалось, что это конец». Женщина с большой сумкой в руках шла по улице, поглядывая на окна дома под номером 6. Поравнявшись с дверью, она вошла в дом и спросила мистера Мюллера. Когда он вышел к ней навстречу, она завела с ним восторженный разговор о Бристоле, о том, что он так не похож на Лондон. Мюллер кивал головой и думал: зачем пришла эта разговорчивая женщина? А может, она и есть ответ на молитву, которую он возносил Господу? Женщина вытряхнула содержимое кошелька на стол. Затем она рассказала, что живет по соседству, но на протяжении 5 дней не решалась зайти. Эти 5 дней были настоящим испытанием в жизни Мюллера, а деньги в это время лежали рядом по соседству. Денег, которые принесла женщина, хватило ненадолго. Однако этот опыт укрепил веру Мюллера. Теперь он ясно понимал, что с самого начала в сердце Господа было желание помочь им. Но молитвы его детей доставляли ему удовольствие. Поэтому он хотел, чтобы они долго молились, и этим испытывал их веру. Поэтому его ответ приходилось так долго ждать. В октябре 1842 года одна женщина наследовала 5000 фунтов и просила Мюллера молиться за нее, чтобы она правильно их употребила. Мюллер молился о том, чтобы эта женщина была счастлива в Господе, и о том, чтобы она охотно потратила свои деньги в поддержку его дела.
Затем в декабре он узнал, что она решила отдать деньги на поддержку его приюта. Это была радостная весть для него. 5000 фунтов лежали в местном банке, и он мог распоряжаться ими по своему усмотрению. Это была колоссальная сумма, и ее было достаточно, чтобы содержать 3 здания целый год. Работа никогда не шла так хорошо, как сейчас. Однажды домоправительница встретилась с Мюллером, чтобы поговорить о доме под номером 4. Мюллер подумал, что дело касается непослушания детей. Но дело было вот в чем. Семья Грэхэмов, которая проживала в этом доме, собиралась уезжать и предлагала свое помещение для приюта. Домоправительница отказалась, сказав, что их квартира не подойдет для приюта. Мюллер не согласился с ней. В последнее время от желающих определить к ним детей поступило множество заявлений, но Мюллер не мог их удовлетворить, потому что не хватало места. Еще 2 женщины-христианки спрашивали у него работу. Не это ли было свидетельством всему миру о том, что он не сожалеет, что начал эту работу веры и даже расширял ее сейчас, несмотря на трудности этих лет? И, конечно, в этом помогли 5000 фунтов вдовы. Он никогда не принимал ни одного решения, даже если оно казалось очень правильным, не помолившись об этом. Поэтому в течение последующих недель он постоянно искал подтверждение воли Божьей и пришел к заключению, что Господь дает эту возможность расширить работу. А если он не пойдет на это, люди подумают, что он потерял свою веру. Это придало ему решимости. На следующий день он отправился к мистеру Грэхэму, но тот сказал, что передумал сейчас переезжать. Мюллер спросил его с надеждой, не будет ли он в дальнейшем подыскивать себе новое жилище. И тот ответил ему, что через неделю он скажет окончательный ответ. Всю эту неделю Мюллер молился для того, чтобы Господь помог найти новое место для семьи Грэхэма, а они бы смогли занять их помещение. Прошла неделя, и снова Мюллер постучал в дверь дома под номером 4. Мистер Грэхэм был в хорошем расположении духа и пригласил его войти. Но Мюллер ждал одного ответа — собирается ли мистер Грэхэм съезжать? Ответ был «да» и как можно скорее. Летом дом номер 4 по Вилсон-стрит стал 4-м домом, в котором разместился приют, и он был получен только верой и молитвой. Джорджу Мюллеру приходилось делать большие траты. Конечно, он тратил деньги, которые ему давали, не на себя, а расходовал их тщательно с молитвой на дело своего Господа. Из тех сумм, что он получал, нельзя было накопить много денег. По этой причине ему было трудно построить дом для сирот. Строительство требовало огромной суммы денег. Поэтому Мюллер снимал дома на Вилсон-стрит. Мысль о том, чтобы построить собственный дом для приюта, пришла совсем неожиданно. Все началось с письма, которое Мюллер получил 30 октября 1845 года. Это был четверг, и он так был занят всевозможными делами, что даже не мог вникнуть в его содержание, но постоянно о нем помнил и в понедельник утром несколько часов провел в молитве, выложив перед Богом суть дела. Письмо было от человека, который жил на этой же улице. И хотя оно было написано в дружеском тоне, но по сути дела было жалобой. Людям, проживающим на Вилсон-стрит, досаждал шум. Тяжело было жить на одной улице вместе с таким большим количеством детей. Мюллер задумался о том, что было бы неплохо перевести приют в другое место. Мне кажется, что Мюллер мог сжечь это письмо и забыть о нем, но он этого не сделал. Он понимал, что Господь дал им на этой улице жилище, но и соседи имели основания для жалоб. И еще Мюллер подумал о том,
чье это желание к переезду? Его или это Господь побуждает его к этому? Он взвесил причины. На Вилстон-стрит было мало места для игр детей. Не было земли, которую можно было бы обрабатывать. Да и комнаты были тесноваты. Для размещения больных детей тоже не было места. А еще эти дома находились в районе трущоб. И разве не было бы лучше для детей переехать из этого ужасного района в другое место, более подходящее для их проживания? Обдумав письмо, Мюллер пришел к заключению. Да, это Божья воля. Он начал молиться своей дерзновенной молитвой. В ней он упомянул, что дома размещены в трущобах, а он хотел бы построить новое здание где-нибудь за городом, и просил Господа, если на это его воля, подыскать для них участок земли в 7 акров, чтобы он смог там построить здание на 300 человек, а также он просил 10 тысяч фунтов. Дорогие друзья, заключительную часть истории от Джорджа Мюллер слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Не раз я слышала из уст моих друзей, что я счастлива с моим прекрасным мужем. Люблю, воспитываю милых двух детей, всегда с улыбкой. Да разве больше нужно? О, я согласна и не спорю в том, я, да, счастливая, но в Боге мое счастье. Хоть много значит в жизни теплый дом, но он без Бога рухнет в дни ненастья. Я очень счастлива, что плачу по ночам, и что к утру моя подушка влажна, что ветер жесткий хлещет по плечам, ведь не уснуть нам в этом мире важно. О, мое счастье соткано из слез и цельной нити разных испытаний, как будто бы букет прекрасных роз в руках несла я в дни моих страданий. И люди, видя яркость лепестков, их аромат восторженно вдыхали. Я ж чувствовала боль следов, которые шипы.

над пеной бушующего моря. Все счастье кроется в молитве крепких крыл, несущих сердце мое к небу выше. В Писаниях Бог мне многое открыл. Он мой живой Бог, Бог, который слышит. Какое счастье близость со Христом! Земное счастье может ли сравниться? Там, на Голгофе под его крестом, меня во прах он научил смириться. И я, вкусивший общение с ним, могу считать себя несчастливой. Напротив, дал бы он мне свыше сил,

Отцом Небесным. Как трогательны и как хороши желание вечно быть в раю чудесным. И пусть твердят мне люди разных лет, что я счастливая, что, мол, купаюсь в счастье. Слезу глотнув, я улыбнусь в ответ, сказав, что только в Боге мое счастье.

0: Момент творения.
1: Красноречивый след. Два камня плывут в беззвучном пространстве, не подозревая, что вскоре станут причиной ожесточенных научных дебатов на Земле, удаленной от них на миллионы километров. Вес этих двух астероидов на Земле равнялся бы всего лишь нескольким сотням килограммов. Но выводы, к которым они приводят, достаточно весомы, чтобы низвергнуть общепринятую теорию. Ученые расходятся во взглядах на то, как метеориты падают на Землю. Согласно теории эволюции, при столкновении двух астероидов их обломки будут миллионы лет блуждать в космосе, прежде чем достигнуть Земли. Следовательно, упадение метеоритов не должно быть специальной модели. Однако недавно была открыта именно такая модель. Исследователи из университета Пурдью и университета штата Нью-Йорк утверждают, что 17 майских метеоритов, столкнувшихся с Землей с 1855 по 1895 годы, образуют широкую полосу, простирающуюся на тысячи километров. Поскольку Земля вращается, полоса – это скорее математическая, чем географическая. Эти метеориты относятся к ашхаридам. Проанализировав 13 осколков, ученые выяснили, что в каждом из них было похожее количество редких микроэлементов, отсутствовавших в 45 других ашхаридах, упавших на этой территории. Судя по результатам исследований, эти осколки блуждали в космосе недолго и не успели разлететься в разные стороны, прежде чем упасть на Землю. А значит, Солнечная система молода, ей вовсе не миллиарды лет.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

ничего не имеет цены на земле, когда сердце болит и томится во мне, и не радует жизнь, ведь теряется цель, хоть и ищешь пути.

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

Мир Божий вам, дорогие братья и сестры, с вами сегодня будет Павел Натёкин у микрофона, и у нас, как обычно, по вторникам проходит молитвенное служение, прямой эфир, то хотел бы, друзья, вас напомнить и пригласить принимать участие в этом молитвенном служении. Как обычно, друзья, мы напоминаем, что вы можете с нами держать связь или контактироваться через различные источники. Один из источников, как можно с нами всегда коммуникировать, это по нашему телефону номеру, который, он уже долгие годы не меняется, просто я его напомню, друзья, этот номер, чтобы вы имели в виду. На этот номер можно, друзья, звонить, писать смс-сообщение, и на этот же номер, друзья, можно писать и WhatsApp, имейте в виду. На этот номер, друзья, пожалуйста, запишите, чтобы у вас всегда он был, в случае чего, если вам нужно дозвониться или написать смс, какое-то сообщение, поздравление, может быть, когда у нас передача есть, да, встреча друзей, или вот как эта передача, молитвенный час, то вы можете, друзья, сможете написать смс-сообщение на этот номер. Телефон номер я объявляю, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно писать смс-сообщение. И на этот же номер, друзья, можно и писать WhatsApp. Те, кто проживает в других странах и хотят с нами иметь связь, то я напоминаю, что этот номер можно писать WhatsApp. Хорошо, друзья, я еще объявлю координаты, куда вы можете писать. Это будет на наш веб-сайт, это deradiumv.com. Если вы зайдете туда, вы увидите, там у нас с нами есть как связаться. И вы можете, друзья, связаться, написав нам электронную почту, или там есть форма, где вы можете заполнить, и в этой форме вы сможете, друзья, увидеть другие методы и способы коммуникации с нами, связи. Да благословит вас Господь. Конечно, я это подразумеваю. У нас есть ВКонтактах, есть YouTube.

0: YouTube-канал, под него там можно писать комментарии и подобные платформы. Да благословит вас Господь. Друзья, давайте мы помолимся в начале для этого эфира, чтобы Господь шел с нами впереди, был с нами в этом молитвенном часе. И если у вас есть, друзья, нужды, как я напоминаю, во время этой передачи, пожалуйста, пишите, и мы будем вместе с вами молиться, чтобы Господь поддерживал и давал свой ответ. Давайте помолимся для начала этой передачи. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот молитвенный час, который Ты даешь нам вновь. С нашими братьями и сестрами собираться в этом возможность такую иметь, молиться, поддерживать друг друга. Я прошу Тебя, Господь, благослови всех, кто будет звонить, кто будет писать, кто, Господи, уже звонит и пишет. Благослови их, Господь, даруй их, Господь, милость Твою. Дай, чтобы Дух Святой Твой, Он руководил этой передаче, Господь, чтобы мы могли быть теми людьми, которые могли услышать голос Твой, услышать наших братьев и сестер, которые проходят, может, тяжелые трудности в своей жизни, поддержать их, помочь им, чтобы могли сострадать друг другу, поддерживать друг друга. В трудные минуты я прошу Тебя, Господь, даруй свою благодать и силу. Дай Твою, Господь, Бог мой, нам милость Твою, которой так часто нам не хватает, чтобы мы проявляли эту милость и другим. Благослови, Господь, каждого брата и сестру, кто хотел бы участвовать, может быть, но по своему здоровью или обстоятельствам не могут написать или позвонить. Мы молимся за таковых тоже, Господь, что они не забыты, что мы помним, мы молимся, и мы знаем, что Дух Твой, Он посещает те дома, те места, где народ Твой призывает имя Твое. А мы есть Твой народ, а мы есть Твои люди. Благослови, помоги, Господь, чтобы Дух Святой Твой проводил, Господь Бог мой, каждую душу по тому пути, который Ты хотишь видеть, чтобы та душа принесла очень много плода для Царства Твоего. Да будет имени Твоему вся слава, Отец, Дух Святой. Аминь. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир «Молитвенный час», где вы можете принимать участие, и я верю, что с Божьей помощью мы можем вместе поддерживать братьев наших и сестер, которые нуждаются в поддержке, милости Божией, надежде. И я думаю, что каждый из нас, когда мы слушаем подобную передачу, особенно когда есть нужды и переживания, мы принимаем, я думаю, участие, вспоминая их, наших братьев и сестер, в молитве. И когда мы это делаем, друзья, это мы становимся соучастниками в этом общем труде нести о народе Божьем, или, скажем так, о братьях и сестер, которые приходят непростые в своей жизни, может быть, ситуации, но они проходят тот путь, который Господь им определил, но и с этим путем Господь дает и силу, и возможность перейти его, используя вас и нас, вместе поддержать наших братьев и сестер в их процессе, может быть, этого перехода или прохода этого пути, то очень важно, друзья, чтобы мы были внимательны, может быть, нуждам, которые мы слышим здесь, когда наши братья и сестры оставляют, потом мы зачитываем, чтобы продолжать на протяжении недели молиться за них. И как обычно, друзья, по практике нашего этого служения молитвы, мы выбираем стих на неделю, где мы говорим и рассуждаем о этом стихе, тема, да? И тема на этой неделе, друзья, она такая: «Пребывать во Христе, на истинной лозе», друзья. Вот «Пребывать во Христе, на истинной лозе». Я уверен, что многие из вас, конечно, уже как-то сразу говоря, если о «Пребывать во Христе», что Он есть лоза, многие местописания вам, может быть, для тех, кто регулярно читает Слово Божие, они начинают всплывать. И это хорошо, что есть такая возможность, да, когда вот есть какая-то фраза сказана, сразу вместо Писания приходит на память. То мы будем молиться, чтобы у нас у всех это было, получалось так, чтобы наш разум, эти места Писания приходили, так скажем, ярко в нашем разуме, чтобы Слово Божие, оно было у нас нашим путеводителем. Иоанна 15 главе 5 стихе, там Иисус Христос говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот мы взяли этот стих на этой неделе, друзья, чтобы мы могли порассуждать перед нашей молитвой, слушая ваши нужды и рассуждая о Слове Господнем. смысл того, чтобы пребывать во Христе. Истинная лоза есть Христос. И это важно для нас, друзья, чтобы мы, как народ Божий, могли смотреть на Его, скажем так, на Иисуса Христа, то, что Он оставил в Своем Слове для нас, чтобы мы могли поучаться в Его Слове и получаться от Его путеводительства, которое Он направляет и дает нам через Свое Слово, друзья. Очень важно, чтобы мы были открыты к Его наставлению, и чтобы прибыть, да, вот поистине на лозе Господней, это не хватает или, скажем, необходимо для нас быть всегда с Ним в связи. Или другими словами, как вот говорит, прибыть на лозе, вот как ветвь пребывает на лозе, да? И если мы, друзья, посмотрим, интересно, что можно сорвать, можно какую-то веточку или даже вырвать какой-то куст, да, или какой-то, срезать какой-то, с какой-то цветок и принести домой этот цветок, поставить его в даже в вазу, налить воды. Казалось бы, этот цветок живой. Он на первый день смотрится красивый, расцветает, второй день, третий день, четвертый, но приходит момент, где, потому что он не привитый к тому источнику, начинает засыхать, начинает, друзья, умирать. Вот эта мысль такая же самая здесь, которую есть Иисус Христос закладывает. Истинно лоза — это является Христос. Мы видим, что в Старом Завете ассоциация с лозой — это всегда был Израиль. Да? Израиль — это была лоза. Мы читаем многие местописания, которые сносятся к этому. Но мы видим уже, друзья, здесь в Новом Завете сам Иисус Христос говорит, что тот источник жизни является сам Иисус Христос. Та лоза в Старом Завете, которая отображала жизнь, она уже не та лоза. Другими словами сказать, та лоза, которая была в Старом Завете тем примером для народности окружающих, она засохла. И новая лоза является Христос. Христос, который не засыхает. Христос, который является источником жизни. Это те были примеры в Старом Завете, показывало, что в Новом Завете то будет новая лоза, которая будет давать жизнь всему человечеству. И мы, друзья, как Слово Божие говорит, мы являемся той ветвью, да, которая привита на лозе. Что Христос сделал для тебя и меня, друзья, Он дал возможность, чтобы мы могли быть в Нем, с Ним в общении. Вот то, что было потеряно первым Адамом, что первый Адам не имел уже после грехопадения, то уже Иисус Христос восстанавливает ту часть, ту возможность быть, иметь общение с Отцом. Иисус Христос говорит, что «Я пришел примирить вас с Отцом». Друзья, примирение, служение Иисуса Христа — это является частью, чтобы ты и я мог быть привиты к Его лозе, привиты быть к источнику жизни самому, является, который есть Иисус Христос. И Иисус Христос о себе часто говорил, что Он является путь истина и жизнь. И мы видим, часто замечаем слова такие, которые Он говорил за Себя, что Он является источник жизни. Друзья, и как важно, чтобы прибыть в этом источнике, это регулярно быть в Его общении, быть привиты к лозе, чтобы не просто быть, заряжаться на протяжении одного дня или другого дня, получать все необходимые, может быть, так сказать, духовные наставления и силу, а второй день, третий день просто жить, ждать другого дня. Друзья, необходимо быть всегда в общении с Ним. Как мы говорим, все во всем, чтобы был Христос, друзья. Чтобы центр твоей жизни являлся Иисус Христос. Очень важно, чтобы пребывать в Нем, это значит, друзья, наши ценности, они построены вокруг Христа. Наши, может быть, все житейские выборы, они построены вокруг Христа. Чтобы центр этой стал сам Христос. И все остальное в нашей жизни, которое мы имеем, или, скажем, которое Господь дал нам иметь в нашей жизни, оно все будет идти христоцентрично. Как работа, как семья, как может быть личная жизнь, скажем, там различные наши заботы, которые есть, они все будут приходить к христоцентричности, в центр нашей жизни. И это важно, чтобы вот эта лоза, сам Христос, которую мы привиты на ней, чтобы мы оставались на нем. Потому что если мы читаем ниже, да, друзья, если мы не приносим плод, если мы засыхаем, то эту ветвь обрезают и выкидывают. Она непригодна. Есть условия. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребудет во мне, и я в нем. Видите, кто? есть, задается вопрос. Вот в английском говорится if you abide in me, если вы пребудете на мне, да, если вы пребудете на мне. Вот слово если, условие. Господь говорит, чтобы с нашей стороны, как человек, есть обязанности, которые мы, когда вступаем в завет с Господом, есть обязанности пребывать с Ним в общении. И вот это, друзья, важно, чтобы вот мы на этой неделе рассуждали и думали: Господь, помоги, чтобы мы поистину пребывали во Христе, пребывали в Тебе, чтобы мы были той ветвью, которая могла принести много плода. Друзья, это необходимо, важно, чтобы мы напоминали себе, от какого источника мы питаемся, является ли Христос центром жизни моей, или, может быть, другая вещь, которая завлекает меня больше, заботы мира сего, работа, бизнес, может быть, личные какие-то вопросы, тревоги, переживания, либо что это было, не имеет разницы. Что берет само много твоего времени? От чего ты питаешься? Что тебя мотивирует? И вот здесь Иисус говорит, истинная лоза является Он. Он есть тот источник. Если ты не делаешься, не питаешься от источника самого Христа, то задайся вопросом сам, кто для меня тогда Христос? Является ли Он истинною? Является ли Он тем светом для меня и жизнью моей, тем хлебом живым, который Он дает, ту воду живую, которую Он дает пить, которую никто не будет жаждать опять, говорит те, кто будет пить эту воду, да? Вот здесь, друзья, очень важно нам помнить, что Слово Божие напоминает нам, чтобы мы были привиты на Нем. И хотел бы, друзья, напомнить, что это молитвенный час, где вы можете во время нашей беседы, такого рассуждения, присылать свои нужды. Если вы сейчас только подключились и думаете, что это за передача, это прямой эфир, молитвенная передача, где вы можете принимать участие, если у вас есть нужды, переживания, если у вас есть какие-то просьбы, чтобы помолиться, вы можете писать нам свою нужду на номер, я сейчас объявлю, куда вы можете писать во время нашей этой беседы, разговора. После этого мы зачитаем нужды и помолимся вместе. Объявляю номер, куда вы можете писать это смс-сообщение, и так само на нее этот номер можно писать в WhatsApp. Телефон номер это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер, друзья, пожалуйста, пишите свои нужды, переживания. И так само в комментариях у нас на телеграм-канале можете вы оставлять свои тоже нужды. Немногие из вас, кто нас слушает, подписаны на наш телеграм-канал, то хотели бы напомнить вам, друзья, если вы слушаете нас регулярно, то подпишитесь на телеграм-канале на Радио Ви для того, чтобы видеть разные сообщения текущие, которые мы восстанавливаем. И так само, друзья, там удобно писать и свои нужды в случае, если вы проживаете в других странах и хотели бы с нами держать коммуникацию, связь. Напоминаем, друзья, что на этой неделе мы выбрали стих из Библии, который записан в Иоанна 15 главе, 5 стих. Мы взяли акцент, и тема этой нашей, может быть, молитвы на этой неделе, чтобы пребывать во Христе, на истинной лозе. И там написаны такие слова, я думаю, для нас многие эти слова известны, я их зачитаю вновь опять. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Конечно, друзья, здесь истинная, глубокая истина. Если мы отрезаны от лозы, конечно, мы ничего не можем сделать. Если ветвь, как я уже говорил, или цветок, который был обрезан и поставлен в вазу, налита вода, кажется, он жив, это цветок живой, да, но мы знаем, конечно, люди, когда уже обрезали этот цветок, и вот поставили в вазу, он уже умер в то время, но он засыхает. Другими словами, он просто медленно умирает, да? Но был отсекен от жизни в тот момент, когда его обрезали. Вот подобное, друзья, так. Человек, который отрезан от Иисуса Христа, он не сможет принести никакого плода. Потому что сам Иисус Христос является истинным, истиной. И Иисус Христос является тем первым плодом, который, друзья, был данный Отцу. В Писании написано, что Он был первый плод, который воскрес, друзья. И мы, друзья, если пребываем на Христе, то во Христе, то мы принесем много плода. Другими словами, мы питаться будем от Него и делать то, что Ему угодно и Его воля, которая имеется для каждого из нас, будет исполняться в нашей жизни, если мы пребываем на Нем. Значит, и ты, и я сможем принести много плода, пребывать во Христе в общении с Ним. Это, друзья, принцип просто быть в взаимоотношении с Господом. Как это и на практике? На практике это, друзья, обычное общение с Ним регулярно. Это в общении, молитве, в чтении Слова Господнего, уединяться с Ним, где мы проводим время, как мы проводим, друзья, любыми вещами в нашей жизни, что необходимо, скажем, заботы и работы, где мы уделяем определенное время какому-то иному, может быть, скажем, свойству своему времени для некоторых нужд. Вот так само, друзья, мы должны уделять время для общения с Ним на практике. И Господь нам напоминает в Своем Слове Господнем, чтобы мы были на Нем. И когда мы пребываем с Ним, тогда, друзья, ты и я, мы будем приносить тот плод, который Ему приятен. И это Он будет Сам в нас производить свою работу. И хоть сейчас, друзья, я объявляю номер, и после, как я объявлю номер, будем слушать ваши нужды, а потом будем молиться вместе. Телефон номер, куда вы можете писать свои нужды и переживания, или личные нужды, можете писать на этот номер. Это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Пишите на этот номер. А сейчас, друзья, мы будем слушать ваши нужды. После этого мы будем вместе молиться с вами.
1: Приветствую всех радиослушателей. Я зачитаю нужды, которые пришли к этому часу. Дорогие служители, я благодарна Господу за труд, который вы несете, и все труженики на Неве Божьей. Я благодарна, что могу и хочу быть с вами, и благодарю Господа за эту возможность. Я сейчас на лето в деревне и молюсь за то, чтобы всегда была связь в этом месте, где я нахожусь. Также продолжайте молиться за мою большую семью, они не знают Господа. За них молилась бабушка, моя мама, она вечности, и я молюсь. И молится поместная церковь. И вы присоединитесь. Помолитесь также за молодежь, за молодых пресвитеров, за больных детей онкологией, кто болен. Слава Господу, за все Ему слава. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, за его жену и детей, что Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Прошу помолиться за семью на грани развода. Огромное спасибо за молитвы. Колено мое намного лучше, боли не чувствую, могу работать. Молюсь за всех, кто молился за меня. Благослови вас, Господь. Приветствую. Благодарна Богу за этот молитвенный час. Бог отвечает на наши молитвы. И также у меня есть нужда за мужа. Охладел духовно, чтобы Господь дал ему обновление. Мир вам, дорогие сотрудники и молитвенники. Прошу помолитесь за мой дом, особенно за старшего сына. Он восстал на родителей, обзывает и ужасно ведет себя, чтобы Бог вразумил и коснулся его сердца. Брат Павел просит молиться за полное восстановление его здоровья. Молитвенная нужда. Пожалуйста, поддержите в молитве, чтобы Господь исцелил пятна по теле, а также укрепил духовно и физически. И прошу за мою семью. Прошу помолиться и поддержать меня в молитве за дочь, за ее покаяние, за духовное прозрение, чтобы Бог помиловал и разрешил ситуацию. Всем вам благословений. Прошу, чтобы Бог помог и сохранил моего мужа и брата в дороге и призвал родных на путь спасения. Очень прошу, чтобы Бог послал свою защиту и устроил мои дела на работе. Прошу, чтобы Бог помог и исцелил меня от болезней, Прошу помолиться за моего мужа, чтобы Господь проявил милость, чтобы он оставил алкоголь и принял Господа в сердце. Друзья дорогие, я прошу молитвенной помощи за мою большую семью, чтобы Господь дал прозрение, покаяние, освобождение, обновление, чтобы никто не погиб. Очень прошу за духовное состояние, за изгнание от демона блуда, за устройство в жизни. Прошу помолитесь за моего сына, у него очень тяжелые обстоятельства. Прошу за моего мужа и детей, они не знают Господа, чтобы Господь подарил им покаяние их семьи. Мир вам! Помолитесь за спасение сына и за здоровье мужа, у него онкология. Поддержите в молитве за устройство судеб дочери, внуков и молодежи от Божьей руки. Прошу помолиться за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. У меня большая просьба помолиться о семье дочери. Враг старается разрушить эту семью. Пусть Господь сохранит и укрепит. Просьба помолиться за сына-подростка. Нет радости в жизни, возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих мыслей и сохранит ему жизнь. Прошу за детей, за личную встречу с Иисусом и спасение каждого из них. У нас большая нужда за сына Витю, который охладел духовно и оставил церковь. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима, которые в зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение. Прошу поддержать в молитве за сестру Люсю, Лиду, Олю Гришеня, чтобы Бог помог в их болезнях и переживаниях и укрепил духовно и физически. Прошу молитвенной поддержки за меня и мою сестру Тамару Вергунову. Мы в болезнях, чтобы Бог явил милость. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призыв и покаяние троих сыновей, чтобы Бог коснулся их сердец, и они познали Господа и служили Ему. Прошу помолиться за освобождение и покаяние сына Богдана, чтобы Бог вступился. И сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Дима, Влада и Юру, чтобы Бог дал покаяние, и они оставили грехи и вернулись в церковь. Давайте помолимся за сестру Свету, о ее здоровье, и за сына Андрея, за покаяние. Вся слава Господу! Прошу помолиться за нашу семью, за спасение наших детей, за божественный мир и любовь, за наши семьи, за христианские судьбы для наших детей и за других, чтобы им имели детей, и за нашу маму, она очень старенькая, чтобы Господь ее укрепил. Прошу помолиться за покаяние Сергея и Саши, что Бог своей рукой разрешил все их проблемы и освободил от всех зависимостей. Очень прошу, поддержите меня в молитве, я в посте и молитве о сыне моем, чтобы Господь благословил, устроил его жизнь, устроил с работой, и чтобы Господь послал ему жену-христианку. Приветствую вас, друзья! Слава Богу за такую возможность нам молиться всем миром, за ваш труд и внимание, за услышанные молитвы. Храни вас всех, Господь, и ваши семьи. Пусть ваши руки не устают держать их пред Богом. Прошу, помолитесь за нашу семейную проблему и нужду. Хотим мира и покоя. За всех неспасенных родных, за семью сестры и ее детей, и ее здоровье, за всех друзей и соседей, и за их здоровье и личные нужды. Просим за Соню, Сашу, Свету, Машу, Эмика, Настю. Благодарю и верю в силу молитвы. Прошу помолиться за моего сына. У него такая трудность. Он попался мошенником. Живет в Америке. Деньги снимают в Польше. Менял банки, счета, узнают и снимают. Не знаем, что делать. Одна надежда на Бога. Он очень добрый и жертвенный человек. Благодарю и верю в силу молитвы. Дорогие молитвенники, прошу поддержать в молитве за отца. Он сильно болен, чтоб Господь исцелил и духовно, и телесно. Благодарим. Прошу помолиться за Марка. У него сложная ситуация в иммиграционном суде. Ждем только помощи от Господа. Да укажет он правильный путь и расположит сердца тех людей, которые в этом участвуют, и помилуют его в этой проблеме. Благодарю вас, что есть те, которые молятся за нужды. Мир вам! Прошу молитвы за спасение моей семьи, родных и близких. Прошу помолиться о спасении моей семьи. Дорогие молитвенники, благодарю Бога и вас за ваше служение, за ответы на молитвы. Прошу еще, пожалуйста, помолитесь за мои нужды, за мое исцеление, исцеление мужа, за работу для мужа, за детей. Сердечно благодарю. И последнее, что я зачитаю. Мир вам! Прошу помолиться за нашу семью, за детей и внуков. Да помилует Господь каждого. Прошу за всех родных и близких, за их духовное состояние, а также за покаяние, за наши финансовые проблемы, за сына Тимофея, за его нужду, за мужа, его здоровье, за мое здоровье. Поддержите также за дочь Веру и ее семью, за молодежь и подростков, за детей, чтобы Господь сохранил и помог пройти в это время последнее.
0: Друзья, мы будем сейчас молиться за эти все нужды, которые мы слышали, чтобы Господь выходил навстречу, давал милость. Я думаю, многие мы слышали разные нужды, которые, может быть, ближе к каждому какому-то человеку, кто-то проходил подобные, может быть, переживания или трудности, то мы, может быть, больше сострадаем тому человеку, которому проходили подобную нужду, да, то я думаю, у нас очень много слушателей, и если мы внимательны были, я думаю, каждый из нас подметил для себя некоторые нужды, которые, они, так сказать, были острые для нас или близкие для нас, то я бы просил, друзья, на протяжении недели давайте вспоминать наших братьев и сестер в молитве. Я верю в силу молитвы. Я верю, если народ Божий будет подвязаться к народу, нашим братьям и сестрам, которые проходят эти моменты сегодня, и Господь будет выходить навстречу, Господь будет давать надежду и упование. И это очень, друзья, правильно, если мы будем делать так. Давайте сейчас помолимся за все эти нужды. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость, которую Ты проявляешь к нам. Боже, мы приносим на руках молитвы всех наших братьев и сестер, которые на данный момент писали, которые, Бог мой, оставляли эти переживания, свои нужды. Я прошу Тебя, Господь, даруй свою милость и благословение свое, Господь Божий, чтобы вышел Ты навстречу для тех, которые нуждаются в Твоей, Господь Бог мой, помощи и поддержке. Я прошу Тебя, Господь, даруй милость Твою и упование Твое, Господь, тем, кто попали в тяжелую ситуацию и не имеют надежды, где они, может быть, попали в разочарование уже, Господи, беспечие такое, не знают, к кому обратиться и как пойти. Даруй свою милость, Господь, покрой благодатью Своею. Даруй, Господь, надежду и милость, Господь, тем, которые в болезни сегодня проходят тяжелые, Господь, трудности, которые, Бог мой, проходят тяжелые, может быть, испытания и нуждаются, чтобы Дух Святой Твой даровал милость и надежду. Я прошу Тебя, благослови. Укрепи тех, кто, Господи, на данный момент нуждается в поддержке, Отец, чтобы Дух Святой Твой давал милость. От вопроса, Господь, финансовый, с работой, с устройством жилья, Господь, с документами. Те, кто наши братья и сестры проходят трудности, Бог мой, в этих житейских вопросах. Да будет Твоя рука, которая поспешно дает силу и ответ, явлена в их жизни, в их вопросе. Я прошу Тебя, Господь, те, кто попали в зависимость. Те, кто, Господи, Бог мой, не имеют, Отец, кто не имеет возможности освободиться от различных капканов греха, который дьявол их укутал. Я прошу Тебя, Господь, дай милость Твою. Да обрати, Господь, лицем Своим на них, Господь, и дай Твою благодать. Дай им, Господь, Бог мой, победить эту зависимость, этот, Господи, капкан. И я верю, Господь, что милость Твоя, она близка тем, кто искренно ищет лица Твоего. Ты знаешь, Господь, всех матерей, которые молятся о детях, которые еще не знают Тебя. О детях, которые, может быть, отошли от Тебя и не имеют общения с Тобой, не познали Тебя как личного Спасителя. Даруй, Господь, Бог мой, милость Твою, чтобы Дух Святой Твой, Он вышел, Господь, навстречу и открылся для тех детей, чтобы те дети познали Тебя как живого Бога. Я прошу Тебя. Отец, Ты знаешь те семьи, которые на данный момент, Отец, приходят тяжелые внутренние семейные вопросы, где, может быть, дьявол хочет принести разрушение. Я прошу Тебя, дай милость Твою, чтобы те семьи, которые враг сегодня наносит удары, чтобы они остались и были крепкие в Тебе. Я прошу Тебя, Господь, дай милость Твою и благодать Твою, дай защиту Твою и любовь Твою. Господи, чтобы семьи были, Господи, оставались крепкие и сильные, чтобы дети, Бог мой, родители могли, Господь, приближаться к Тебе. И чтобы вопросы разные, которые приносят, может быть, разделение в семью или раз, Господи, может быть, раздоры в семью, чтобы они были погашены, чтобы была защита и милость, Господь, Твоя и этим семьям и домам. Благослови, Господь, Бог мой, каждого, кто на данный момент, Господи, ищет устройство, Господь, в судьбе, чтобы Ты благословил ихнюю судьбу. Устроил, Господь, Бог мой, чтобы у них был в жизни ответы те, которые они ищут, Отец, с устройством своей, может быть, личной жизни. Благослови молодых, тех, кто, Господи, поистину ищет Тебя. Устрой их судьбы. Отец, так само благословите семьи, которые желают иметь деток, и они, Господи, долгие годы не могут иметь деток, и молятся, и просят. Ты знаешь тех семей, знаешь тех, кто звонил, кто просил. Благослови, Отец, выйди навстречу и им окажи милость Твою. Отец, мы молимся Тебя за больных братьев и сестер пожилых, которые, Бог мой, не преклонны в годах, у кого уже болят, может быть, колени, суставы, ноги, у кого, может быть, болят, Господь, глаза или голова. Боже, я прошу Тебя, Ты знаешь все. Мы приносим Тебя, Господь, их на руках молитвы, да будет Твоя милость над ними, да будет Твоя защита над ними, да будет, Господь, Бог мой, благодать и сила, которая выходит навстречу и дает, Господь, милость и исцеление. Ты благослови и устрой. Ты покрой милостью Твоей народ Твой. Отец, мы просим Тебя, Ты знаешь, там, где происходит война, сейчас, Господь, Бог мой, в Украине, с Россией, Господь, Ты видишь, сколько потерянных жизней. Бог мой, да прекратится это кровопролитие, да придет, Господь, мир Твой. Отец, я прошу Тебя, благослови, Господь, Бог мой, те семьи, которые, Господи, молятся за своих детей, которые были взяты на войну, Господь, храни, Господь Боже. Я прошу Тебя милостью Твоею, да будет Твоя, Господь, покровительство над ними. Боже, мы молимся Тебя о церквях, о народе Твоем, Господь. Благослови народ Твой, Бог мой, подними духовно, пробуди от бесвечи равнодушия. Давай, Господь, жажду и стремление. Да будет благодать Твоя, Бог мой, в церквях явлена, в подростках, в молодежи, Господь, в средних годах, преклонных годах, чтобы мы поистину были и пребывали в Тебе, на истинной лозе, чтобы мы могли приносить много плода, чтобы Дух Божий мог направлять нас и вести. Я прошу Тебя, Господь, учи нас, Господь, Бог мой, веди нас, чтобы, Господи, мы были в Тебе. Да будет, Господи, имени Твоему вся слава. Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, напоминаем, что это молитвенный час, вы сейчас слушаете прямой эфир, и если у вас есть нужды или переживания, у вас есть, может быть, какая-то просьба, которую вы желали бы, чтобы народ Божий поддержал и молился, я хотел бы вам объявить координаты, как вы могли бы сделать. Помните, что это молитва прямой эфир и проходит регулярно в это время. Где вы находитесь в это время, оно проходит по вторникам и в пятницу. У нас прямые эфиры, молитвенные передачи, так что подвязайтесь. Если вы знаете братьев и сестер, которые любят молиться, молитвенники, скажите им за эту передачу, скажите, как они могут слушать. У нас есть обновленные новые приложения на мобильные телефоны, на iOS, на Android, на iPhone. А если вы еще не обновили свои приложения на своем телефоне, обновите, друзья. Мы сделали их очень удобные, простые, чтобы для пожилых и молодых было просто использовать. И там вы можете слушать. Главное, это славянский канал, детский канал, музыкальный канал, Новый Завет, Старый Завет, друзья, английский, испанский, немецкий. И напоминаем, друзья, что это специально мы делаем, чтобы как можно максимально открыть двери для благовестия. И мы так само сделали приложение для Smart TVs, для разных других электронных девайсов. Так что, если вы желаете получить полное, может быть, сообщение, как вы можете слушать нас, это зайдите на radio.mv.com, и там можно посмотреть виды разных, как можно прослушивать. Напоминаю, друзья, что вместе мы можем сделать многое. Так что молитесь за каждую передачу, молитесь за каждого, кто участвует, чтобы Слово Божие оно могло продолжаться сеяться, чтобы мы могли, друзья, вместе принести очень много плода. Вот сегодня, на этой неделе, у нас такая тема – пребывать во Христе и быть на истинной лозе. И он, знаете, что интересно, это Иисус Христос, когда он говорил ученикам, это было его, может быть, так сказать, последнее послание ученикам, прежде чем он пошел на крест. И он говорит своим ученикам: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Друзья, это говорит сам Иисус Христос своим ученикам перед, когда он пошел на крест. Он им говорит, завещает, дает направление, чтобы они пребывали в нем, друзья. И потом, когда мы знаем, что Иисус Христос дает им великое поручение: идите и проповедуйте Слово Господне. Друзья, идите, он говорит, да, и проповедуйте, друзья, научите народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого. И это твое и мое время, друг. Твое время, чтобы мы благовествовали, молясь, говорить другим о Иисусе Христе, прибыть на лозе. Может быть, так сказать, быть соучастником на ниве Господней, чтобы народ Божий мог дальше еще делать Слово Божие, проповедуя, говоря о другим, подвязаясь, может быть, в работе с друг другом, говорить окружающим о Его любви и милости. И вот такие подобные передачи, как «Молитвенный час», друзья, оно много делает в духовном мире. Мы, может быть, не видим сейчас, но когда мы, как большая христианская семья, подвязаемся в молитвах за нужды, за переживания, за цели, которые ставим, и молимся, чтобы Дух Святой Бог выходил навстречу, то мы видим, как в духовном мире Господь начинает открывать двери, выходить ответы, давать, может быть, прояснение или давать, может быть, победу. И это, друзья, много делает молитва, когда мы пребываем с нашим Господом Иисусом Христом. Сейчас, друзья, слушаем ваши нужды и будем молиться вместе. Это уже последний наш будет молитвенный блок. Так что да благословит вас Господь, слушаем ваши нужды.
1: Дорогие молитвенники, прошу, чтобы Бог освободил сына от всех зависимостей и дал покаяние и спасение. Прошу также за финансовые трудности сыновей. Прошу за духовное состояние всей семьи, чтобы дети, внуки больше приближались к Богу, за наше здоровье, особенно за мужа. Прошу за спасение сына Сергея и его семью. Прошу молитвенной поддержки за сестру Лилю и за ее семью. Да придет милость Божья, исцеление души и тела. Дорогие братья и сестры, прошу вас помолиться за наших сосудов, Лизу. Она неверующая, чтобы сам Господь открылся ей и дал ей покаяние. Прошу за мое семейство, чтобы пришли к Господу, простили друг друга. В некоторых семьях очень большие проблемы, что Бог помиловал. Друзья, дорогие, прошу, поддержите в молитве за моих детей Виктора, Тиму, Давида, Бенни, за дочь Дженнифер, за духовное состояние, чтобы Господь укрепил духовно, чтобы твердо шли за Ним. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за молитвы. Прошу поддержать в молитве за семью моей дочери, за Катю и ее детей, Никиту, Николаса, Веронику, Карину. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения. Да придет мир и благословение Божье в эту семью. Благодарю за поддержку, за ваши молитвы. Еще нуждаемся в молитвах, чтобы Господь дал силы, укрепил во всех переживаниях. Прошу за мужа, чтобы Господь укрепил его, помог ему, дал ему силы, чтобы он служил Господу. И в этой ситуации, в которой он находится, чтобы Господь вступился, дал выход. Еще раз сердечно благодарю. Друзья, дорогие, благодарю за поддержку, за ваши молитвы. Еще нуждаемся в молитвах, чтобы Господь вышел навстречу и дал во всем устройство. Прошу, пожалуйста, помолитесь вместе со мной. У меня большая личная нужда, чтобы Господь вышел навстречу. Давайте помолимся за предстоящую евангелизацию в Сиэтле с участием Игоря Багирова, чтобы Господь благословил, дал устройство и хорошую погоду. Мир вам, драгоценные братья и сестры! Благодарю за усердные молитвы. Господь есть отвечающий. Помолитесь за утешение для сестры Любы и Лены, чтоб Господь дальше употреблял сестру Любу в деле Божьем, служить для народа. Очень прошу за духовное и физическое укрепление родителей, братьев, меня и всей нашей семьи. Прошу за защиту на работе, прежней должности во время моего отсутствия на больничных, что все Господь устроил и расположил сердца, за Божье руководство и устройство с жилищным вопросом. Прошу помолитесь за моих детей, за Владимира, Таню, Свету, Ульяну, их семьи, чтобы Господь охранял и был над ними. Брат Микола просит молитвенной поддержки за сына Сергея, за спасение и покаяние, за духовное пробуждение семьи, чтоб Бог помог, укрепил в вере. Очень нуждаюсь за духовное состояние мужа, чтобы Господь коснулся сердца, дал страх божественный, оградил от плохих компаний и злого влияния, чтобы он поднялся духовно. Поддержите в молитве Максима. Дорогие молитвенники, прошу помолиться, чтобы Бог устроил сына судьбу. Помолитесь за нас, чтобы Бог укрепил духовно и телесно, помог быть верными Господу, за сына нашего, чтобы Бог благословил и укрепил духовно и помог устроиться на работу и благополучно сдать экзамены, и послал устройство в жизни. Также прошу милости у Бога, чтоб помог мне быть в посте и молитве за наш дом, за детей и внуков. Прошу за Любу, ее мужа, чтоб Господь послал покаяние и устройство в жизни, за Альону также, за предстоящие роды, чтоб все Господь благословил. Мир вам, прошу помолитесь за сына Давида. Молюсь вместе с вами. У нас проблема. Поддержите в молитве нашего брата. Он сейчас в госпитале в тяжелом состоянии. Пережил сердечный приступ. Предстоит операция. Да укрепит его Господь и даст восстановление и благословит операцию. Благословит руки врачей. Очень просим, помолитесь за эту нужду, как за свою. Просим также поддержать в молитве за Антона, о его покаянии, спасении и Божьей защите там, где он сейчас находится. Пусть Господь хранит его и касается его сердца своей милостью. Дорогие друзья и молитвенники Радио МВ, поддержите в молитве за Виталия, пусть Господь освободит его от зависимости и курения, укрепит духовно и вновь приведет в общение Церкви. Верим в Божью силу и восстановление во имя Иисуса Христа. Просим молиться за Светлану и ее семью, о покаянии, духовном пробуждении и Божьем действии в их жизни. Также просим поддержать в молитве за Виктора, о полном освобождении от зависимости и покаяния. Да даст Господь ему силы, свободу и твердое основание во Христе. Прошу, помолитесь за исцеление и восстановление моей мамы. Прошу также за моих внуков, за Сашу, Эдика, Алина, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Элиану, Давида, Эвелину, Аню, чтобы Господь оградил их от мира и греха и спас их души. Помолитесь за меня, чтобы Господь укрепил духовно, исцелил телесно. Нуждаюсь в полном исцелении. Поддержите меня, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Прошу, чтобы помолились за спасение моих детей и внуков. Очень нуждаюсь, я переживаю трудные времена. Поддержите в молитве. Прошу за спасение моего родства и также за мои нужды. Помолитесь за мой молитвенный список. Поддержите в молитве за благословение, за судьбы доченьки и духовное благословение сына. Очень нуждаюсь, чтобы Господь явил милость. Прошу за маму Инну, чтобы Бог дал здоровье. За брата Диму, чтобы Господь спас душу. У нас есть огромная нужда. Помолитесь, чтобы Бог благословил нашу работу. И Божье благословение и охрана была над нами. Поддержите. Прошу помолиться за мое исцеление. У меня обнаружили раковые клетки. Чтоб Господь помог. Прошу, поддержите в молитве за мою дочь, чтобы Господь вступился и были разрушены все планы дьявола. Верю, что Господь сделает чудо в этой семье. Нужда за сына, чтоб Господь укрепил его в вере, послал христианских друзей и дал ему хорошую жену. За другого сына, чтоб Господь благословил духовно, телесно, финансово и дал им деток. За мужа прошу, чтобы Господь вступился за него в этой ситуации и были разрешены все его проблемы, за духовный рост моей семьи. Поддержите в молитве за брата Максима, за исцеление, укрепление и духовное, и физическое. Сердечно благодарю Господа за вас, дорогие братья и сестры, сотрудники, за молитвы за мою племянницу Аню. Прошу и дальше продолжать возносить за нее молитвы, чтобы Господь ее сохранил от всякого неправильного в жизни. Да даст Господь ей искренне верующих друзей. Прошу за освобождение от нецеломудренных отношений, чтобы Господь сохранил от всякого греха. Также помолимся за Софию. Она оставила Господа, чтобы Господь ее возвратил. Прошу за мою большую семью, за детей и внуков, чтобы Бог помиловал, приблизил к себе за сына и дочь, которые в алкогольной зависимости погибают за спасение кровных родных. Прошу за Наталью Самко, у нее онкология, сильные боли. Дорогие молитвенники, помолитесь за мою большую семью, за детей и внуков, чтобы Господь спасал, за сына и дочь, чтобы Господь миловал. Помолитесь за Наталью, чтобы Господь явил милость. Роман просит молиться, чтобы Бог освободил от зависимости и дал крещение Духом Святым и устройство в жизни. Прошу за мое колено, болит, чтобы Бог исцелил, просит сестра Оля. Благодарю Господа за его любовь и ваш труд на Ниве Божьей. Молюсь вместе с вами. Помолитесь, пожалуйста, за меня. И последнее, что я зачитаю. Прошу помолитесь за устройство моей жизни. Пусть Господь воздаст вам во сто крат. Сердечно благодарю.
0: Друзья, мы будем молиться за эти все нужды, за всех людей, которые сейчас писали, за братьев и сестер. Давайте вместе помолимся за эти все нужды. Дорогой Господь, мы приносим на руках молитву всех наших братьев и сестер, которые, Господи, Бог мой, нуждаются в Твоей поддержке и милости. Бог мой, сколько скорби и слез, где люди, Господь, нуждаются в Твоем ответе, Господи, и в Твоей милости. Я прошу Тебя, Господь, прикоснись их, зайди в их дома, в их ситуации, Боже. Да будет Твоя, Господь, рука, которая выходящая навстречу и помогающая, Господь. Бог мой, Ты слышал и слышал, Господь, все эти нужды до того, даже как они были озвучены, Ты их уже знал. Отец, Ты слышал ту нужду, которую заявляла мать о том о сыне, который, Бог мой, у него ворует деньги, и он очень добрый, помогает, пытается помогать многим, но попался тем, которые используют, Господь, его. Я прошу Тебя, Господь, Ты сам ступайся в те места, где люди не имеют, кому обратиться помощи, кому обратиться покровительству. Будь ихним покровителем. Будь ихним, Господь, Бог мой, защитой, Господь. Те, кто, Господи, имеет нужду со здоровьем, Бог мой, я прошу Тебя, покрой милостью Твоею. Кто нуждается, Господь Божий, я прошу Тебя в свободе и устройстве. Освободи, Господь, устрой. Дай, Господь, чтобы была Твоя рука, защита и милость, Господь, над каждым нашим братом и сестре. Я прошу Тебя, Господь, да будет Твоя милость, Господь, чтобы каждый народ, который призывает имя Твое в своих ситуациях, Господь, церквя и братья и сестры, семьи, Господь, и города, которые, Господи, взывают о милости и защите ихней, Господь, Бог моей ситуации. Будь пред ними, Господь, и над ними. Я прошу Тебя, Господь, услышь. Услышь, Господь, молитву народа Твоего. Дай, чтобы, Господи, наша молитва, она была искренне пред лицем Твоим. Чтобы, Господи, приходили ответы, решения над нуждами. Благослови, Господь, Бог мой, нужду Максима, Ты знаешь. Бог мой, прошу Тебя, благослови всех, Господь, Бог мой, тех, кто заявляли по имени своих, Господь, детей, внуков. Боже, прикоснись к каждому из них. Ты слышал, многие из них не знают Тебя. Да будет имени Твоему вся слава. Да будет, Господи, Бог мой, прославлено имя и в их ситуациях и жизнях, чтобы мы потом слушали свидетельства, ответы на молитвы народа Твоего. Благослови, Господь, Бог мой, когда мы разойдемся. Храни, Господь, в дорогах, благослови, Господь Божий, прошу Тебя, Господь, каждого сослушателя, благослови и нас, всех сотрудников, да будет имени Господь Твоему вся слава, Отец, Дух Святой. Аминь. Дорогие братья и сестры, оставайтесь с Господом. Если Господь даст нам жизнь и здоровье, то мы уже с вами встретимся в следующий раз в пятницу. То с Божьим благословением и молитесь за эти все нужды, которые вы слышали. Оставайтесь с Господом.

желает потоком воды, так душа моя желает к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда явлюсь и предстану пред лице Божие.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Хорошо, 8 признаков последнего времени, друзья. Мы сегодня не закончим эту тему, но мы подойдем впритык к концу этой темы. И 9-й и последний признак, друзья, я сделаю анонс такой, забегу наперед. Я выделил в отдельный топик, мы будем сегодня говорить об этом признаке. Я его включил сегодня в то, что называется тайна беззакония. Но я хочу выделить его в отдельный топик. В отдельный топик я хочу выделить тему, которую я назвал «Отступление». Я хочу поговорить, друзья, следующая наша беседа будет буквально очень, как бы сказать, практической частью. Да? Потому что я знаю, таких учений не ведется, а мы, друзья, этот вопрос зацепим. Мы возьмем и попробуем дать ответ на вопрос, какой вид служения Богу правильный, а какой вид является отступлением. Я говорю буквально про то, о чем я хочу, это будет часть из этой беседы, я хочу поговорить о том, друзья, правильно ли сегодня, например, вводить группу прославления в церковь? Или это будет отступление? Или Богу вообще don't care, ему все равно, что у тебя группа прославления и так дальше. Вот эти вопросы мы поднимем, мы посмотрим на Писание. И тема моя последняя, завершающая этого топика, этих 8 признаков. 8 признак – это будет отступление, но это не сегодня. Не сегодня. Я хотел его пустить в тайне беззакония, друзья, но я просмотрел некоторые видео и стыкнулся с некоторыми духовными действиями. И я пришел к выводу, что мне надо озвучить эти вещи. Мне надо назвать вещи своими именами и выразить свое отношение к тому, что происходит сегодня в церкви, не малодушествуя, называя вещи своими именами, так, насколько я это понимаю. И я не собираюсь, друзья, сегодня навязывать никому свое мнение, но я хотел бы, чтобы мы поговорили об этом, и вы были и откровенны, и искренны, потому что, друзья, от того, как мы понимаем сегодня отступление, зависит ваше духовное здоровье сегодня. Аминь. Если мы считаем, что это it's okay, а на самом деле это отступление, и мы идем в это it's okay, то мы даже по неволе, друзья, мы становимся частью этого служения, становимся частью того, что Писание назвало отступление. Я сейчас вам объясню, о чем я буду говорить. Мы Антихриста закончили на прошлый раз, и мы дали признаки Антихриста. И, может быть, при Божьем...

0: помощи мы поговорим об антихристе более решительно. Я вообще избегаю, друзья, таких топиков, как антихрист, потому что это тяжелый топик. Да. Это изучение, которое не приносит назидания. Более того, и изучая то, что касается антихриста, мы можем попасть в некое заблуждение, да? Малого порядка заблуждения. Поэтому я не сильно спешу и не сильно считаю нужным, хотя учение об антихристе нуждается в более широком объяснении, не в таком, как мы вам дали сегодня. Вот. Но я бы дал бы рекомендацию современным христианам не антихриста ждать, а Христа ждать. И изучать все то, что связано не с антихристом, а все то, что связано с Христом, с его пришествием, и дальше больше вам скажу, друзья, не дни, времена и сроки, но именно вещи, которые позволят тебе войти в восхищение, несмотря ни на какие времена и несмотря ни на какие сроки. Ты можешь быть духовно, знаете, есть такие духовные, как сказать, рахиты. Знаете, что такое рахит? Рахит – это тот человек, у которого одна часть тела развита больше другой. Да? Есть такие духовные рахиты, у которого большая голова. Он имеет много знаний. И у него здоровенная голова. И эта голова его все время что? Перевешивает. То в одну сторону его заносит, то в другую сторону. Он не может эту голову держать. Поэтому знание, друзья, оно должно стимулировать твой общий духовный рост. И ты должен развиваться гармонично, друзья. Поэтому я не буду давать вам лишнего звания по антихристу. А ну-ка, работает. Хорошо. Мы с вами поговорили, что антихрист будет человеком, что антихрист будет из еврейского народа, что мы говорили о том, что он будет до определенного времени человек, а потом в него войдет сатана. Мы говорили о том, что антихрист исполнит то, что называется мир и безопасность. Мы с вами поговорили о том, что антихрист будет мировым правителем, не в одной державе, не в какой-то империи, как, например, не знаю, была Римская империя или Англосаксонская империя, как она... United Kingdom, как сейчас его называют. Но он подчинит себе весь мир, друзья. Очень короткий вопрос. Скажите, все ли страны войдут в число вассалов антихриста? Все ли страны войдут в число вассалов? Шевцов говорит, не все. Будет какой-то Гондурас, до которого у антихриста не дотянутся руки. Да? Друзья, мы не можем дать вам гарантии ни в одну, ни в другую сторону. Мы исходим из толкования Священного Писания, что написано, что поклонилась вся земля. Но это на самом деле не гарантирует, что какое-то маленькое государство, не знаю, вождь племени Бумба-Юмба, да, оно не то, что оно не поклонится, а то, что у антихриста не дойдут руки до этого государства. Да? Вы же знаете, что Писание говорит, например, и выражаясь временными рамками, написано в Слове Божьем так, что если бы не сократились дни те, то не спаслась бы никакая что? Плоть, друзья, не душа. Не спаслась бы никакая плоть, что подразумевает, если антихристу дать достаточно времени, он подчинит себе властью меча или властью духовную себе всю землю. Но, по всей видимости, часть народа будет укрыта где-то. Где она будет укрыта, я не знаю. То, что сейчас на YouTube происходит, вы знаете это, да? Где они? В Гондурасе же они, да, или нет? Где они? Где? Где? В Бразилии. Где-то в Бразилии делают лагеря беженцев и агитируют всех, чтобы ехать туда, потому что это, ну, как бы, место, где Бог укроет во время скорби. Друзья, я не отношусь к этому скептически и не говорю, знаете, некоторые братья начинают брать это на смех и высмеивают это, я ни в коей мере это делать не буду, потому что у меня нету на это откровения и повеления от Бога. Человек что-то делает, имея какое-то повеление, и все, что нам надо быть внимательными и наблюдать, что хочет от нас Дух Святой. Да? И если настанет такое время, и Дух Святой скажет нам ехать в Бразилию, может, мы и поедем. Но есть многие места в Священном Писании, которые говорят, что во времена всемирного правления Антихриста часть людей будет Богом что? Укрыта. Да? Я лично считаю, это мое мнение, что во время Антихриста церкви не скрыться. Если ты крещенный Духом Святым, укрыться нам не удастся, потому что он будет вести брань со святыми. Но будет часть людей, которая будет укрыта. И эта часть людей, которая будет укрыта, это та часть людей, из которой Бог населит тысячелетнее царство. Потому что если церковь будет взята до, после, в середине седьмины, неважно, на протяжении седьмины церковь будет забрата, в Армагеддоне Бог истребит всех нечестивых, то кто тогда будет жить в тысячелетнем царстве? То есть логический вывод на то, что будет еще какая-то третья категория людей, которая и не в числе церкви, и не в числе тех, кто принял начертание. Они, это те люди, которые будут жить в тысячелетнем царстве, и вполне возможно, что для них будет отделен уголок, и при всемирном правлении Антихриста будет какой-то уголок, до которого руки Антихриста просто не успеют что дотянуться, потому что ему дано будет меньше времени, чем он бы хотел. Потому что время его урезано, обрезано. Хорошо? Мировой правитель, это так коротко, друзья. Действие заблуждения, мы поговорили, что такое действие заблуждения, и поговорили с вами о седьмине, встрече двух пророков, не буду повторяться сейчас, кому интересно, смотрите прошлый разбор слова. Поговорили о мерзости запустения, друзья. Я, кстати, сделал свое домашнее задание, поэтому перевод «мерзость запустения» на крыле храма, перевод неправильный. Мерзость запустения не будет на крыле храма. Окей? Это по поводу, помните, Олег Пышный задал вопрос в прошлый раз насчет крыла храма. И синодальный перевод право, на самом деле говорит такой перевод, но если вы посмотрите оригинальный текст не подразумевает именно крыло храма. Окей? И если будет время, мы немножко, может быть, углубимся в эту тему, мерзость запустения, потому что о ней мало говорят. Но я думаю, что мерзость запустения можно даже сказать в проповеди, не обязательно посвящать разбор слова этому. И мы поговорили с вами про конечную точку, это Армагеддон. И сегодня мы поговорим с вами о тайне беззакония, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Друзья, очень многие понимают, что Дух Святой будет взят от земли. Я хочу вам сказать, друзья, что Дух Святой от земли никогда не будет забран. Такого места нигде в Писании нету. Нету. Не говорите и не учите, что Дух Святой будет забран когда-либо от земли. Он всегда был на земле, и он всегда на земле будет, он останется. Но он будет взят от среды. Друзья, что такое, я долго думал, я даже, по-моему, был у нас один разбор слова, где я пробовал объяснить, потому что я имею это в таком неком понимании. Ну, давайте попробуем с вами разобраться, что такое от среды. Что такое от среды? Ибо тайна беззакония же в действии, только не совершится, пока не будет взят от среды. Что такое от среды, друзья? Что такое от среды? Смотрите, церковь в Писании названа «экклесия». Или собрание. Что такое церковь, друзья? Что церковь делает церковью, скажите мне? Только собрание? А если партийное собрание, это церковь? А если митинг? Ну тоже люди собрались. Это церковь? Что делает церковь церковью? Собрание, да. То есть людям надо что делать? Собираться, друзья. Я всем вам говорю сегодня на прямой эфир, все, кто вы сидите дома. Друзья, церковь только тогда церковь, когда она что? Собрана. Понимаете меня? Некоторые говорят, что да я могу дома служить. Можно дома служить или нет? Не можно. Потому что, друзья, если ты будешь всю жизнь служить дома, ты никогда не будешь принадлежать к чему?
1: Церковь.
0: К церкви. А Бог придет забирать церковь. Ты должен быть частью церкви, друзья. Смотрите, смотрите, я вам докажу это одним стихом Священного Писания. И если мы ходим во свете, как Он во свете, то что дальше? То что дальше? Нет. То мы имеем общение. Послушайте внимательно, я хочу, чтобы вы уловили смысл этого стиха. Если мы во свете, то у нас есть общение. А если мы не во свете? Понимаете, всякий человек, который говорит, что Богу можно служить дома, он автоматически перемещается на сторону тьмы. Автоматически. Хочет он этого или не хочет. То есть, я вам даю 100% гарантию, что христианином дома он не будет. Первое время – да. Некоторое время по инерции человек будет двигаться. Но если он забросит служение, он рано или поздно станет грешником. Да и аминь. И я вам гарантирую, что вы не найдете ни одного человека, который прожил жизнь христианином и служил дома Богу. Знаете почему? Это я не придумаю ничего. Христос сказал, что я собираю вас как церковь. Это термин, который придумал кто? Христос. Он первый раз прозвучал из его уст. Он назвал нас церковью, да? Это вообще, вы понимаете, что такое? Ну, мы привыкли к этому, но вы посмотрите, что это такое. Термин церковь, экклесия, оно обозначает два основных у него значения. Первое значение – собрание, как мы уже сказали. Второе значение – вызванные, да? Или призванные. И здесь, смотрите, здесь очень интересный момент. Вы думаете, что я уклонился в сторону? Ни капельки. Я ни капли не уклонился в сторону, друзья. Когда вызванные, когда призванные собираются вместе, что-то начинает происходить где? Где?
1: В среде.
0: В среде. Поняли? Я еще раз повторю эту мысль, друзья. Когда вызванные, призванные собираются вместе именно в этот момент, именно тогда что-то начинает происходить в их среде. И то, что происходит в их среде, давайте разберемся, что происходит в нашей среде. Ну скажите, вы же в церковь ходите? Первое происходит именно в среде, друзья. Вы замечали такое действие? Человек попадает в собрание, и вдруг его просто начинает разрывать. Он начинает плакать, с ним что-то начинает происходить. Самое, знаете, что самое интересное? Он выходит за порог этого дома, и что? И все нормально. Возвращается в собрание, и что? И опять то же самое. Кто покаялся так, как я? Я дома себя чувствовал нормально. Как только я приходил в собрание, что-то со мной начинало твориться. Потому что Дух Божий, друзья, действует среди нас. Происходят некоторые действия, которые завязаны, друзья, на то, что мы с вами должны быть вместе. Вот почему сегодня, вот почему сегодня. Вот смотрите, друзья. Когда я буду говорить о заблуждениях, мы об этом поговорим еще. Мы еще об этом поговорим. Потому что есть такое даже понятие, что чем, скажите, это правильно или нет? Чем больше народа собрано, тем сильнее действие Духа. А? Ну нет. Андрей, можно говорить нет, он же не проповедует. Да? А возьмите любого проповедника, пришел полный зал. Знаете, какое вдохновение сразу проповедника? Пришел, три человека сидит. Вдохновения нет. Ну что, я неправду говорю? Правду, да. Сделали призыв, 100 человек вышло наперед. А? Хорошо? А все, весь народ молится. Весь народ руки поднимает. Друзья, поймите меня правильно. Я не говорю, что от количества ничего не зависит. Я этого не говорю. И вы этого не говорите. Потому что практика показывает другое. Но правда евангельская говорит, что Дух Божий имеет право, может проявляться, тогда какое количество минимальное должно быть? Что мы можем назвать средой? Вот я тебе только что выписал. Где двое или что? Или трое? Причем обратите внимание, друзья, я когда-то толковал это место и говорил, что минимальное количество двое, значит ли это, что вы дома, когда вы в своей личной комнате, вы не переживаете среды Духа Святого? Переживаете или нет? Ну а написано же двое. Надо за собой кого-то еще тянуть или как? Вы должны понять, о чем говорит Писание. Писание говорит, что когда ты сам в своей молитвенной комнате, то закон среды, он не срабатывает. Тебе нужно, чтобы в твоей молитвенной комнате был еще один. Кто там должен быть еще? Наш Господь Иисус. А? И когда есть ты и есть Он, вот тогда срабатывает опять же этот закон среды. И я, друзья, не буду углублять. Давайте поговорим, что происходит в среде. Итак, в среде. Мы начали с вами покаяние, да? Следующий шаг после покаяния какой? Что происходит в среде? Крещение Духом Святым, правильно? Вы же читаете список мой. Правильно или нет? Обратите внимание, друзья, может ли крестить Бог Духом Святым дома? Может?
1: Может.
0: А теперь поднимите руки, кто дома получил? А остальные? В церкви? То есть, если вы возьмете процентовку, да, ты Шевцов как этот, и не в дома, и не в церкви, я вас подвожу к простой мысли. Конечно, Бог может крестить дома 100%, но массовая практика крещения Духом Святым, и евангельский пример, это все происходило тогда, когда церковь собиралась вместе. Молитва за исцеление. Дома или в церкви? Хорошо. Где больше процентовка, дома или в церкви? Друзья, поймите, я понимаю, когда я вас спрашиваю, вы говорите дома, вы опираетесь на свой личный опыт, правильно? Но если вы возьмете евангельский текст, где вы найдете дома, например, крещение Духом Святым дома? Ну, в доме Корнилия было собрание, люди были. Неважно, если я имею в виду, когда ты сам, лично, да? Вот что я подразумеваю. Мы с вами говорим, что значит в среде. Что обозначает в среде? В среде обозначает, что должны быть собраны что? Люди вместе. Да? То есть Бог крестит Духом Святым в среде. Хорошо, я выражусь предельно четко, и вы, если вы со мной не согласны, то вы меня поправьте. Я верю, друзья, что только то, что мы с вами собираемся вместе, позволяет нам пользоваться неким духовным законом, или я выражусь по-другому, позволяет или дает нам доступ к некоторым духовным бенефитам, только одно то, друзья, что мы с вами просто собираемся вместе. Эти духовные бенефиты звучат так, где двое или трое собраны во имя мое, да, не партийное собрание, не конференция какая-то там, как надо зарабатывать деньги, но цель собрания, мы говорим, мы завтра соберемся, и мы соберемся во имя Его. Когда мы это делаем, друзья, открывается то, что Библия называет среда. Он будет в среде нас. Что обозначает, что Он будет среди нас? Когда Он приходит, друзья, Он не приходит с пустыми руками. Он приходит с чем-то. Он приходит, как мы уже сказали, с покаянием. Да? Он приходит с действием даров. Он приходит с исцелением. Он приходит с крещением Духом Святым. И Библия дальше говорит нам, что мы имеем право пользоваться. Давайте я сейчас скажу очень практическую вещь. Вот скажите. Почему вас тянет в собрание? Вот, допустим, не было в собрании ни покаяния, никого Бог духом не крестил, никого Бог не исцелил. Но ты побыл в собрании и выходишь из собрания и с таким чувством, что хорошо побыл в собрании. Почему? Потому что ты пережил некоторые чувствования духовные. Правда? Потому что когда ты молился, ты начал что-то ощущать, чего ты не ощущал на улице. И согласитесь со мной, что в большинстве случаев вот эти чувствования, они привязаны к собранию. Аминь. Ну да, ты можешь их пережить где-то на, по дороге, на парковке, в доме. Но собрание – это место, где ты регулярно это переживаешь. Ну а там бывает, бывает. И когда, ну, например, ты моешь посуду, на тебя сошел Дух Святой. Может быть такое? Ну, может, конечно. Но когда ты моешь посуду, и на тебя сошел Дух Святой, что ты обычно делаешь? Ты бросаешь мыть посуду, правда? Ты понимаешь, что для Духа Святого нужно создать обстановку правильную. Иди сразу, бросай посуду, иди начинай молись. А еще хорошо, с мужем молись, а еще хорошо, с детками сделай короткое собрание. Дух Святой пришел. Вот что означает. Я хочу, чтобы вы поняли, друзья, выражение, которое говорит Писание. Смотрите, еще раз вернемся. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, доколе, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Итак, что произойдет, друзья, когда от среды, скажем так, я привязываю, я связываю эти два события. Вы можете сейчас выразить свое несогласие со мной, но я связываю два события. Я связываю событие восхищения церкви и вот это, что написано здесь в Фессалоникийцам, я связываю together. То есть, когда Бог возьмет церковь, Он возьмет нечто и от среды. Это очень хороший вопрос, друзья. Давайте мы его озвучим. Будут ли происходить собрания во время Антихриста? Друзья, исходя из этого места Священного Писания, я считаю, что служения потеряют свой смысл. Я не говорю, что они не будут. Но, например, для чего мы идем в собрание? Смотрите, для чего мы идем в собрание? Мы, например, идем в собрание, давай по-другому. Для чего нужны собрания во время Антихриста? Главная причина, как вы думаете? Правильно. Чтобы получить какую-то силу от Бога. А теперь скажите мне, а будет ли возможность получить какую-то силу от Бога? Я думаю, я сейчас складываю свое понятие, друзья, вы можете со мной не согласиться. Итак, я считаю, друзья, что со времени, когда Господь возьмет от среды Духа Своего, Он оставит каждого христианина на то, что есть в его сосуде, на то масло, которое в нем есть. И даже если христиане какие-то соберутся, и мы соберемся вместе, и захочем помолиться, то мы будем молиться приблизительно так, как в притче описано. Вы придете ко мне и скажете, дай мне своего масла, а я скажу, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у меня. Я тебе ничего от себя дать не могу. Иди ищи себе продающих. Да? Это очень интересный вопрос, я не буду сегодня толковать эту притчу. Но вот, приблизительно я думаю, что во время Антихриста это будет так. Это не то, что не будет собраний, друзья, но в большинстве случаев во время Антихриста люди будут отпущены на личный контакт с Богом. Знаете почему? Потому что время Антихриста – это время личного свидетельства. Понимаете? Там не толпу будут забирать и терзать, там будут тебя будут лично брать, тебя будут лично ставить пред лицо царей, тебя будут вести к отречению, тебя лично, твоя личная вера должна испытываться. И поэтому, друзья, христианин в то время должен будет научиться то, что мы сегодня не умеем, получать источники напрямую без посторонних людей, без собрания, без пастыря. Поняли? Закрыли тебя в одиночную камеру. Это момент, когда ты можешь склонить колени и получить от Господа. Не ожидать от братьев, не ожидать от учителей. Вот этот момент. Поэтому так вапо. Смотрите, сколько в последнее время нам Дух Святой говорит о том, что нам надо развивать личные отношения с Богом. Аминь? Аминь. Поэтому вот мое мнение, друзья. Я вывожу толкование из вот этого места, которое я прочитал от среды. Я объясняю вам, что я так понимаю. Я еще раз повторю, сейчас вы выскажете свое мнение, друзья. Итак, я просто подведу черту. Я верю, что когда Дух Святой возьмется от среды, то все, кто будут крещены Духом Святым, они останутся на попечение Духа Господнего. То есть единственное подкрепление, единственная сила, единственный источник, который у тебя останется, это тот источник, который является Дух Святой. Только ты и Он. Но, чтобы вы не впадали в крайности, в депрессию, я верю, друзья, что в момент восхищения церкви на тех, кто останется, Дух Святой удвоится. Да? Вы понимаете, о чем я говорю? Илья ушел, Елисей остался, и на нем почил дух вдвойне. То есть, если, ну смотрите, чтобы что-то удвоить, я заканчиваю свою мысль, чтобы что-то удвоить по математике, надо что? Надо хотя бы, чтобы у тебя было 0,1, тогда это можно удвоить. А у кого 0, то 0 что? Он не удвояется. А если у тебя 2, это хорошо. То есть, чем больше ты возьмешь до того, тем больше ты будешь приобретешь тогда. То есть, практика, чтобы вы поняли. Я сегодня получаю откровение, не знаю, во сне, в сновидениях. Если удвоится, то я начну получать откровение в видениях. Да? Если сегодня я молюсь Духом Святым на языках, то когда удвоится, самое меньшее я буду что делать? Истолковывать или пророчествовать, да. Да? Самое меньшее. Вот вам удвоение. А если, я для чего я это все вам рассказываю? Время сейчас нам что? Поднабрать чуть-чуть. Что если вдруг мы до великой скорби не восхитимся, то чтобы когда удвоится, чтобы что-то у нас хоть было. Так как скорбь будет такая, которой не было до того и после того не будет, то есть гонения на христиан будут такого разряда или такого характера, которые будут просто потрясением для многих людей. И они будут очень жестокими, они будут мучительными. Но я думаю, что такого мучения человек без помощи Духа Святого пройти не сможет. Вот это причина, почему я верю, что и благодать будет умножена на тех, кто крещен. И это та же причина, которая позволяет мне думать, что всякий, кто не крещен Духом Святым, скорее всего, будет побежден. То есть человек, который не крещен Духом Святым, праведник, если он попадет в эту молотилку, в эту машину, он отречется. И для того, чтобы этого не случилось, Бог праведников укроет, чтобы потом из праведного семени населить всю планету Земля в тысячелетнем царстве. Вот это мое такое как бы логическое размышление. Но опять же, друзья, мы строим логическую цепочку на основании толкований определенных мест Священного Писания. То есть прямо этого не написано. Не написано. Не написано, из какой категории людей будет населяться тысячелетнее царство. Мы делаем вывод из книги Псалмов, где написано, что праведник наследует землю. Землю. Не в небо. Да? И дальше там написано, и будет владеть ею один век. Вовек. Не вовеки веков, а только один век. И из этого, друзья, мы выводим, что значит праведные, они будут населены на земле. И из этого мы выводим толкование книги, толкование молитвы «Отче наш», да будет воля твоя на земле и так дальше. Да? И оно все встает в правильный и логический ряд. Хорошо, давайте, друзья, определимся еще с одним понятием, которое мы должны понимать, что происходит в мире, потому что это понятие для нас очень важно, друзья. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Марии доселе еще не наполнилась. Я хочу, друзья, сегодня поговорить о таком понятии. Мы с вами поговорили о понятии среды. А сейчас мы с вами поговорим, друзья, о понятии тайн, о понятии меры беззакония. Как вы понимаете, что такое мера беззакония? Что это такое? Под мерой беззакония, что вы понимаете? Что если, например, я приду к человеку и скажу, мера твоего беззакония наполнена, что я подразумеваю? Хорошо. По-другому давайте. Давайте оставим меру беззакония. Если я приду к человеку и скажу, мера благодати твоей наполнена, что это значит? Итак, я сейчас выражу свою мысль, а вы мне скажете, вы согласны или нет. Под мерой благодати, равно как и под мерой беззакония, подразумевается некое действие, которое последует незамедлительно после того, когда эта мера будет исполнена. Аминь. То есть, если я говорю, мера благодати наполняется, это значит, что придет ответ на что-то. Или Бог даст что-то, или Бог изменит что-то. Если я говорю, мера беззакония наполнена, подразумеваю, что сразу после этого придут, скорее всего, что? Божьи суды. Придут Божьи суды. Итак, друзья, мы живем с вами в то время, когда мера беззакония что делает? Наполняется. Согласны? Мы с вами живем вот во время вот этого процесса. А где мы находимся? Скажите. Почти в конце? Почти в конце. Согласны? Друзья, когда мера беззакония наполнится, произойдет несколько моментов. Послушайте меня. Я хочу, чтобы вы поняли, что временами вот это наше понятие, что ага, мера беззакония, она наполнилась, подразумевает, что Бог как бы немедленно вступит в действие. Я верю, друзья, что будет немножко по-другому. Знаете, что произойдет? Когда мера беззакония наполнится, произойдут три шага отступления. Отступление. Причем, друзья, эти три шага отступления касаются всего. Они касаются неверующего народа, они касаются церкви, и они касаются и праведников. То есть все человечество, когда мера беззакония, друзья, наполнится, все человечество попадет в отступление. Давайте поговорим все. Как я уже сказал, один из шагов отступления, друзья, я вывел в отдельный топик. Но после того, когда мера беззакония будет достаточно высокой, или же она будет полной, я вам этого не дам, я не скажу, потому что это никто и не угадает. Первое, друзья, что случится с людьми, люди абсолютно что? Ослепнут. Вы понимаете, к чему я веду? И я стесню людей, они будут ходить как слепые, потому что они что? Согрешили. О чем я сейчас говорю, друзья? Поймите. Вот наша церковь, я так наблюдаю, вокруг нашей церкви собираются единомышленники. И в основном большинство случаев единомышление наше, оно имеет признак такого, как бы выразиться. Мы в едином духе и в единомыслии именно по некоторым основным вопросам. То есть мы можем расходиться с вами по вопросу, когда придет Христос. Но, например, по вопросу праведности, святости и действия Духа Святого, мы с вами все единомышленники, правильно? Понимаете, друзья, в то же самое время мы видим людей, которые находятся в церкви, и на то, что один христианин говорит, этого делать нельзя, другой христианин говорит, что это делать можно. Знаете, по какой причине это происходит? Потому что в среде увеличилась мера беззакония. И наступит такой момент, друзья, как я уже сказал, один из пунктов я выделю отдельно, потому что я просто попал под... Я плакал вчера в некоторых моментах, да? Потому что я смотрю, я вижу, друзья, людей, верующих людей, христиан, которые с мира приходят, верят в Господа Иисуса, но попадают под влияние, друзья, людей, которые, друзья, Бога не знают. Это беззаконники. И попадая под действие беззакония, друзья, эти люди начинают слепнуть. Я вчера несколько видео, я даже говорю прямым текстом, не боюсь этого говорить, друзья. Я вчера несколько видео про Мунтяна просмотрел, да. И вот одна из его сотрудниц, которая убежала, они вообще скрылись с Украины, боятся, что он их будет преследовать, Мунтян. И она говорит, заканчивается собрание, и он берет кокаин. И начинает нюхать кокаин. И говорит, ругается словами и так дальше. И она говорит, и вот когда я видела эти вещи, я, говорит, закрывала на них глаза. Я думала, ну, пастор, он устал, он отработал такое служение, провел, так, его Бог так употребил, ну, ему же надо расслабиться. Понимаете? Потому что, друзья, потому что в беззаконии, я вам так скажу, абсолютно я не хочу сказать, что эти люди не виноваты. Знаете, чем они виноваты? Они виноваты тем, что в их жизнь вошел грех. Праведник святой, он только один раз это увидит, его это потрясет, и он больше никогда и никаких оправданий он не скажет, такому пастору не будет. Он встанет и скажет, ты что? Это из ряда вон выходящие моменты. Вы понимаете, друзья? Давайте я вам приведу другой пример. Есть семьи, я знаю, есть семьи, где дети себе позволяют ругаться против матери, например. Говорить всякие слова против своих родителей и так дальше. Да? Так вот, это когда-то началось. Понимаете, если, не дай Бог, сохрани Господь, кто-то из моих детей что-то скажет худое в сторону моей жены, это будет ЧП. Это будет такой... Ты ж... Это будет ЧП. Чрезвычайное происшествие, ЧП расшифровывается. Но если, друзья, я закрываю глаза на это, то это не будет ЧП, это будет каждодневная практика. И тогда, друзья, я на белое начну говорить, что черное. Поняли? И поэтому вот эти все люди, которые там массово идут и несут туда свои деньги, поддерживают служение этого наркомана, обманщика, этого блудника, потому что там такие вещи всплывают. Меня просто, друзья, меня передергивает, когда он берет имя моего Господа в свои уста. Понимаешь? Если человек хочет обманывать, пускай обманывает, это его право. Но эти люди, которые там есть и которые идут за ним, они виноваты тем, что они пустили беззаконие в свою жизнь. Потому что только беззаконие ослепляет человека. Праведность дает нам возможность, друзья, видеть четко и понимать, что с этими вещами Бог никогда не смирится. Бог никогда не смирится со своим служителем, который порочит его имя хотя бы одним худым словом. Друзья, если мы говорим худые слова, плохое слово, я как служитель обязан встать и публично за это худое слово покаяться. Я уже не говорю про какие-то грехи плоти. Но мало того, друзья, что они грешат тяжелыми грехами плоти, люди, которые следуют за ним, их покрывают. Почему они покрывают? Потому что они слепые. Христос сказал, слепые вожди кого? Слепых. Все. И самое смешное, самое интересное, когда вы встретитесь с этим человеком, и он начнет вам доказывать, что это все, что ты фарисей, да? Что там благодать действует.
1: Мы в баре у Иоиля.
0: Да, что там они в баре у Иоиля и так дальше. Я обязательно эти вопросы подниму, потому что последнее время открыли эти вещи, и о них надо говорить прямо, друзья. И понимаете, сейчас, когда река уже полноводная, когда река шириной в несколько километров, то эту реку остановить невозможно. Возможно остановить эту реку там, где у нее начинается исток. И мы обязательно, друзья, разберемся с этим. Итак, первый шаг, который произведет мера беззакония, это слепота. Люди ослепнут. И это касается сегодня церкви. Сегодня сатане надо, во-первых, ослепить церковь, чтобы церковь была беззубая, чтобы церковь не говорила, это грех. Чтобы церковь не говорила, этого не делать. Вот что сегодня делает сатана, друзья. И когда церковь замолчит, тогда в мире это пойдет потоком. И посмотрите, друзья, насколько слепнут люди, потому что, давайте простой пример, вот медик сидит, он не даст мне соврать, потому что 10-20 лет назад гомосексуализм считался психическим заболеванием. Да? Попробуйте сейчас это сказать человеку, который является активным гомосексуалистом. И смотрите, мы говорим педофилия, это не влазит никакой, знаете, что такое педофилия? Не влазит, зоофилия. А вы знаете, что у некоторых европейских странах педофилия уже узаканивается? Слышали это? Я хочу, друзья, вам показать, что сознание человечества изменяется, а если говорить библейским языком, мир слепнет. Слепнет. То есть он не видит, что он катится в пропасть, он вещи, разрушающие наше общество, воспринимает нормально. И более того, это будет причиной, почему христиан возненавидят. Потому что христианин не возможет это принять. Он скажет, я не могу, это претит моей душе, мне даже говорить отвратительно про эти вещи, которые вы делаете. И автоматически, друзья, хотим мы или не хотим, но из-за любви к правде мы станем ненавидимы всем миром. Да? Но самое интересное, друзья, самое интересное, вот обратите внимание, вы же знаете, что часть церкви сегодня венчает однополые браки. Да? Знаете это или нет?
2: Часть церкви такая.
0: Ну, лютеране венчают, кто там еще?
2: А я слышал, что 50-х американская ассамблея тоже придет.
0: Я не слышал это, не знаю насчет ассамблеи и так дальше. Но я допускаю эти вопросы. Я просто вам показываю, друзья, что ослепление, как часть отступления, оно движется. И... Я видел одну программу, где православный гей, православный поп гей, я не знаю, как его сформулировать, его ж батюшкой не назовешь, да? Я их и так не называю. Это православный поп гей открыл православную гейскую, как ее назвать, я не знаю, церковь. Есть этот, я специально посмотрел это, думаю, ну в каком же городе же? Ну, конечно. Вот. И он пришел на ток-шоу, да, ну и он доказывает, ему показывают места Священного Писания. Знаете, что интересно в этой дискуссии, что ему показывают места Священного Писания, например, за мужеложство, да. И он говорит, а вы неправильно понимаете, мужеложство – это когда я своего оставлю, а к другому пойду. Вот это мужеложство. А со своим, ну это нормально, это моя жена, или там, это мы внутри, у нас брак. Вот когда я вот с другим, вот это да, это мужеложство. А со своим нет. Это не мужеложство. Ну ты же со своей женой живешь, да. То же не блуд. Ну то же тот же самый акт. Да? Понимаете, друзья? Я вам... Там много интересного. Я просто... Я специально эту дискуссию просмотрел. Думаю, да, ну как же это все. Так вот, друзья. Я смотрел на этого православного гея и думал. Я пришел к выводу, друзья, что он искренне верит в то, что он проповедует. Понимаете? Он искренне верит. Почему он искренне верит? Потому что он ослеп, друзья. Он ослеп. И вещи, которые для тебя явны, и ты говоришь, знаете, я сегодня проходил тест этот, который по цветам, я на работу устраиваюсь, и они мне дали этот тест по цветам, да, и я его спрашиваю, говорю, а что, люди не видят вот этих цветов? Он говорит, не видят. Я как, все ясно, все четко. Она говорит, ну, вам четко, а другим не сильно четко. Да? Вот так, друзья, получается и в духовном мире. Для тебя это четко, понятно. Для тебя это мерзость. Оно мерзко, да? Оно неприятно, да? Я не знаю, или вы понимаете, братья, о чем я говорю, когда было ли у вас в вашей жизни, когда кто-то из мужиков к вам... Я не знаю, как сказать. Но это так, у меня такое ощущение сразу такое... Да? Это мерзко. А для некоторых людей это не просто мерзко, это нормально, это в порядке вещей. Это все хорошо. Итак, друзья, первый шаг отступления – это слепота. Второй шаг отступления, второй шаг отпадения – это отступление. Да не обольстит вас никто никак. Смотрите, как говорит Писание. Да не обольстит вас никто никак. Вы знаете, что такое обольщение? Обман – это, скажем так, если взять математический термин, то есть пятерка и есть двойка. Так вот, в пятерке есть двойка, а в двойке нет пятерки. Поняли? То вот обольщение – это пятерка. Там есть обман, но пятерка не является двойкой. То есть обман – это часть обольщения. И цель моя, друзья, показать вам, что в последние дни помазаны определенные духовные силы, я так скажу, помазаны определенные демоны, которые дают власть, право и действуют в среде некоторого народа, прикрываясь светлым именем нашего Господа. Я возьму вот этот топик отступления на следующий наш разбор Слова Божьего, если Бог позволит мне. Мы возьмем его и очень четко разберем этот топик, что такое отступление. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тут не придет, доколе прежде не придет, что отступление. Началось отступление в церквях или нет? Началось. Мы с вами поговорим об этом, я не останавливаюсь. У меня последний шаг отступление от Бога, это будет антихрист. Потому что мера беззакония позволит всех ослепить, церковь будет в отступлении, и тогда мир будет готовый принять обманщика. Потому что он придет и будет говорить, он будет говорить от имени сатаны, он будет наполнять все сатанинским смыслом, сатанинским учением, сатанинским движением. Но мир на то время настолько будет погрязший уже в грехах, что он примет антихриста как свое. Как свое. И они будут удивляться, что Писание говорит, они будут удивляться, что вы не участвуете с ними, что в их разврате, в беззаконии их. Вот что будет третий шаг антихрист, друзья. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим крепким Левифана, змея прямо бьющая, Левифана, змея избивающая, и убьет чудище морское. Я не буду останавливаться на этих пунктах, потому что мы разобрали их подробно, друзья, в прошлый раз. Да? В последние дни сатана действует в Троице. Левиафан прямо бегущий, Левиафан избегающий, изгибающийся и чудище морское. Кто первый, друзья? Прямо бегущий или изгибающийся? Что такое прямо бегущий? Прямо бегущий, друзья, это гонение. Гонение. Церковь будет испытана прямым нападением неверующих людей. И чем ближе к концу, тем эти гонения будут что? Увеличиваться. Я не брал сегодня статистику, потому что не это моя цель сегодня, друзья. Нас интересует, друзья, Левиафан извивающийся. Цель Левиафана, прямобегущего, привести всех к чудищу морскому. То есть и первый, и второй Левиафан, и их цель, друзья, привести. Знаете, кто такое чудище морское, да? И встал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя. Кто это? Антихрист выходит из моря. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, что убиваем всяких, кто не будет поклоняться зверю, друзья. Цель Левиафана изгибающегося – привести всех к чудищу морскому. Цель первых двух Левиафанов. И вы знаете, когда конец будет этих Левиафанов, да? Смотрите, там очень интересно написано в Исаии. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким. Да? Улавливаете, нет? Что три качества меча и три Левиафана. Ну, я не буду об этом проповедовать, просто увяжите это для себя и поймите, что для каждого качества, для каждого Левиафана, да? И Левиафана змея прямо бывающая, Левиафана извиваясь и убьет чудище морское. Что за меч большой, крепкий? Что это такое? И дано было ему воевать. И из уст его восходил обоюдоострый меч. Поняли? Конечная победа будет Господня. В самом конце, видите, как Исаия перекликается с откровением. Ничего не придумал новый Иоанн. Иоанн увязывает эти все вещи, чтобы мы видели, как это все срабатывает. Но мы должны понимать, что в последние дни работает Левиафан. Понимаете, с прямобегущим Левиафаном легко разобраться. Это абсолютно не важно, кто это, Андрюша. Это прямое противление к Богу. Это как атеизм. Бога нету. Да? Это прямое противление к Богу. Отрекайся. Это прямобегущий. Изгибающийся, друзья, с изгибающимся намного сложнее. Потому что изгибающийся это все... Вот смотрите, сейчас человек приходит в секту к мунтяну. Скажите, кем он становится? Да, подходами. Там все четко сделано подходами. Там флагами помахают, там потанцуют, денежку с тебя вытянут и так дальше. Пообещают разрушить тебе проклятие и так дальше. А человек выходит уже закодированный, понимаете? Да, он несколько служений посетил, и он отпрограммированный, понимаете? Потому что он не может противостоять, потому что изначально приходит человек грешный. И попадая в эту ситуацию, где действует изгибающийся Левиафан, он подвержен еще больше, потому что христианину тяжело противостоять. Кто из вас был на некоторых харизматических служениях? У нас было когда-то, когда начались вот эти все поездки с Риги, люди ехали, помните, да, это время? И приехала к нам в Новолынск тогда одна такая проповедница, все там. И вот у нее было вот такое проявление, что на кого руку положат, и падают люди. И вот мы были на этих служениях, друзья. Я вам честно скажу, что наши братья не падали. Ну, были, падали некоторые, но В основном не работало. Даже одного там был такой один у нас молодой братик, она его так берет, вот так берет, и вот так раз его. Знаешь, она назад стоит, знаешь, она специально его толкала, но не падали люди. А были такие, да, только прикоснулись, вуп, как подрезанные падали. Понимаете, это же действие духовное. Это действие духовное, надо понимать эти вещи, что изгибающийся Левиафан, он будет искать подхода, потому что Писание говорит, что он придет, чтобы дальше написано как? Прельстить. Помните? Прельстить. Это все прельщение, это все искушение. Это все будет сделано, чтобы увлечь из чистоты и святости, друзья. Мы поговорим об этом на следующем этом, понимаете? Но с изгибающимся Левиафаном большая проблема. Изгибающийся Левиафан – это различные лжеучения. От лжеучений нехристианских до лжеучений христианских. Это все изгибающийся Левиафан. И нам, чтобы с этим разобраться, нам очень надо бодрствовать в последнее время, друзья. Ну, давайте на блуднице закончим, я думаю, с этим будет все. Знаете, кто такая вавилонская блудница или нет? Вавилонская блудница – это невеста Антихриста. Как у Христа есть невеста, так, ну, ее нельзя назвать невестой, ее нужно называть женой. Ее нужно назвать женой. Поэтому вавилонская блудница – это жена Антихриста. Это структура, порожденная его учением, структура, служащая для него. Это тот самый Левиафан, изгибающийся. Посмотрите на ее описание, я не собираюсь вам ничего показывать. Но я вам так скажу, что, чтобы вы поняли четче. И имя ее тайна какая? Какая тайна? Что такое Вавилон? Понимаете, о чем идет речь или нет? Не улавливаете. Для того, чтобы человеку стать частью Вавилона, достаточно в что-то здравое добавить что-то нездравое. Не обязательно изменять. То есть это та же жена, которая упоена кровью святых, то есть это те учения, которые совершали походы и убивали тысячами людей, и сжигали на кострах за принадлежность Библии, если у тебя была Библия, и так дальше. Это те же учения, да. Это те же учения, которые сегодня убивают, это мусульмания и все остальные вот эти вещи, которые сегодня действуют в мире. Но самое страшное, друзья, что имя ее тайна. И тайна это для человека умного очень понятно. Тайна это Вавилон. То есть даже среди народа Божия, где войдет примесь, это уже не церковь Божья, это уже что? Блудница. Блудница. Почему блудница? Потому что изменила Христу. Изменила Христу. Потому она блудница. Потому это та... Вы понимаете, о чем я говорю? Сидит 100 членов церкви сегодня у нас. 200, 300. Сколько у нас сидит сегодня людей? Друзья, все церковь Христова? Можем гарантировать, что все церковь Христова? Знаете, когда можем? Знаете, когда? Когда у нас будет вот такое действие, как было у апостолов. Вы думаете, почему Анания и Сапфира упали мертвые? Почему? Как вы думаете? Они попали в среду церкви Христовой, но были частью блудницы. Они допустили... Для чего? Посмотрите, в чем грех их? Для чего ты? Там вообще про деньги не идет вообще вопрос. Для чего вы допустили в сердце, что? Солгать Духу Святому. Вот ихняя вина, друзья. Не где... То, что было у вас, разве было не ваше? Их никто бы не изгнал среди народа Божия, если бы они оставили имение в себе. Да? Но они на духовном уровне отступили и стали частью Вавилона, и поэтому были истреблены. Но если сегодня, друзья, Бог бы начал у нас так истреблять. С вавилонской блудницей разобрались, друзья. Итак, тайна беззакония в действии. Видите, как все оно срабатывает, как все оно один за другим тянет, отступление, то. И как я уже сказал, мы уже идем к молитве, друзья, я не буду больше останавливаться. У всех лжеучений есть общий корень. Каждое из лжеучений на земле выполняет свою роль для тайны беззакония. Антихрист придет со своим учением и объединит все лжеучения в одно. Это один Левиафан. Тот, что прямо бегущий, тот, что изгибающийся, и чудище морское. Это все действие одного и того самого Левиафана, который подчиняет себе весь мир. Посредством лжеучений, посредством гонений на христиан и в конечном итоге посредством действия антихриста и лжепророка, лжечудес, лжезнамений. В цель этого всего объединить человечество под крылом у антихриста, и для этого он будет использовать экуменизм. И видел я другого зверя и так дальше. Я только, по-моему, я вам показывал этот храм. Видели, да, экуменический храм? Мне кажется, что существует где-то храм экуменический. Но смысл вот такой, друзья. Собрать все религии под одну крышу. Возможно или нет?

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Что же сокрыто в этой книге? Придя домой, я вынул из кармана пальто маленькую книжечку, включил свет и открыл ее. С удивлением я обнаружил на первой странице такую молитву. «О, Бог Авраама, Исаака и Иакова, покажи мне истину, когда я буду читать эту книгу, и помоги мне следовать за светом, который ты показал мне. Аминь». Прочитав эту краткую молитву, я перешел к первой главе. Впечатление от первого же стиха было подобно электрическому удару. Первое. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Так, значит, Джефф был прав. Иешуа действительно был евреем. Джефф оказался прав и в другом. Те, кого я раньше называл христианами, ничего не знали о Христе, Мессии. Как эти христиане могут заявлять, что они любят Иешуа и в то же время ненавидеть евреев, плоть от плоти и кровь, от крови которых был Иешуа? Я продолжал читать. Сразу после этого удивительного заявления шел длинный список имен героев Танаха, которых я знал со школьной скамьи. Авраам, Исаак, Иаков, Иуда и его братья, царь Давид и последующие цари Иудеи, и все они были настоящими, кошерными евреями. Понимают ли христиане, читающие эту книгу, о чем в ней идет речь? Что может быть более еврейским, чем Писание? Внезапно страшное подозрение закралось мне в душу. А многие ли из этих христиан действительно читают свои Библии? Если их столько же, сколько евреев, действительно читающих свой Танах, то получается, что вера и евреев, и христиан зиждется всего лишь на преданиях людей, которые фальсифицируют и искажают истину до неузнаваемости. Продолжая читать, я почувствовал себя так, словно через распахнутые страницы этой книги я вернулся в свой любимый Израиль. Вместе с Иоанном, крестителем, я бродил по темным пещерам Иудейской пустыни и шел с ним по берегам реки Иордан. Я сопровождал Иешуа и его учеников в их путешествии по берегам Галилейского моря и среди гор Галилеи. Вместе мы шли по узким улочкам Иерусалима, заходили в храм и синагоги. Здесь были фарисеи и саддукеи, праведники и лицемеры. Я видел пастухов, пасущих стада на полях близ Вифлеема, наблюдал старых ученых, знатоков Торы, склонившихся над священными свитками в раввинской школе. Я видел золотые пшеничные поля, уже готовые к жатве. Я любовался полевыми цветами и малыми птицами, пара которых продается за осарий и пяток за два. Я проводил время с рыбаками, отдыхающими после тяжелого труда на морских берегах, и по-настоящему ощущал дурманящий аромат фруктовых садов и чистого оливкового масла. Я словно побывал.

в прошлом моей родины. Но какое отношение это все имеет к тому, что я называл христианством? Я не слышал, как звонят колокола, я не видел одетых в коричневые рясы монахов, делающих рукой знак креста на груди и целующих иконы. Никто не поклонялся золотым или серебряным крестам в роскошных соборах под звуки органа. Все в этой книге было настолько израильским, что на глаза навернулись слезы. Никогда в жизни меня не охватывала такая тоска по дому. Соединенные Штаты с их сверкающими неоновыми огнями, широкими автострадами, подавляющими небоскребами, вдруг остались где-то далеко, и я вновь оказался в хорошо знакомом мне сельском Израиле, удивительно точно и ярко сохранившемся в моей памяти. Вдруг мне стало страшно. Как можно молиться Иешуа по-английски, да и на любом другом языке, кроме иврита? Иешуа был одним из нас. Это было для меня откровением. Я продолжал чтение и не мог поверить своим глазам. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» Матфея 15:24. Неужели Иешуа действительно так сказал? Что думают неевреи, читая эти слова? Какое отношение они имеют к нему в таком случае? А с другой стороны, почему же тогда евреи не следуют за ним? Неужели так слеп грешный человеческий род? Потом я понял и то, что Джефф так настойчиво, но безупречно все это время пытался мне втолковать разницу между религией человеческого толка и верой, данной от Бога, между антисемитской псевдоцерковностью и настоящей верой в Мессию. Я осознал, что все ненавистники евреев, терзавшие наш народ на протяжении всей истории, лишь в суе использовали имя Иешуа, убивая его народ. Они не знали Нового Завета, который я теперь держу в руках, они не слышали своего Господа и Владыку и не повиновались ему. Вдруг предостерегающие слова Иешуа прогремели, как раскаты грома. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7:21-23. Продолжив чтение, я наконец смог понять, почему раввины того времени отвергли Иешуа, почему они ненавидели его с такой страстью. Словами своих уст, словами острее обоюдоострого меча, он скрывал извращение писаний, внесенные их религиозными предрассудками и национальной гордыней. Он критиковал раввинов за моральное разложение и лицемерие, хотя никогда не подвергал сомнению их духовный авторитет. Он мудро отвечал им и публично показывал лицемерность и несостоятельность их претензий. Если бы тот самый Иешуа, описанный в Новом Завете, посетил сегодня еврейскую синагогу или даже христианскую церковь, признали ли бы и приняли бы его там? Вспомнив религиозные символы, виденные мною во многих католических храмах, образы младенца Иисуса на руках у его матери Девы Марии, вспомнив скульптуры Иисуса, висящего на кресте, я понял, что европейские художники придумали совершенно другого Иисуса, создав его по своему образу и подобию, светловолосого, голубоглазого, слабого человека. Это не он, сын скромного плотника, родившийся в Вифлееме и выросший в Назарете, ходивший по всей стране, исцеляя больных,
очищая прокаженных, открывая глаза слепым и уши глухим, поднимая мертвых из могил. Нет, они не изображали того скромного еврейского учителя, который проповедовал самую важную из всех заповедей. И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Матфея 22:37-40. Теперь я был по-настоящему смущен тем обстоятельством, что, несмотря на все свои усилия, Джефф до сих пор не смог заставить меня называть Иешуа его настоящим именем. Он объяснил мне смысл его имени от корня Иешуах, что означает спасение, а Иешу — оскорбительное слово, проклятие, составленное из первых букв слов фразы на иврите: «Да будут стерты его имя и память о нем». Кто другой мог выполнить все, что сделал Иешуа, не допустив ни одной ошибки? Размышляя, я восхищался. Разве кто-нибудь другой в целом мире мог с такой полнотой соответствовать всему, что сказано в Писаниях о Мессии? Я обнаружил, что Новый Завет полон цитат из Танаха, а это показывает, что все, предсказанное пророками, исполнилось с пришествием в мир Иешуа. Иешуа был явно необычным человеком. От него исходила такая мудрость, такая доброта, какой нет ни у кого в этом мире. Все герои моего детства — Моисей, царь Давид, Исаия и другие — хотя бы раз в жизни согрешили. Танах вовсе не пытается скрыть их ошибки и прегрешения. Лишь один Иешуа ни разу не впал в грех. И только Бог мог говорить с таким непререкаемым авторитетом. Неудивительно, что фарисеи, учителя Торы, в те времена видели в нем постоянную угрозу их самозванной праведности. Несмотря на внутреннее сопротивление, я вдруг почувствовал желание обратиться к Господу с молитвой. Я вспомнил слова Джеффа во время одной из наших предыдущих встреч. «Бог — живой Господь, и подобно тому, как Он являлся разным людям, что описано в Танахе, Он может явиться и вам. Он не всегда делает это в физическом смысле, применяя слышимый голос или посылая видение. Но позвольте заверить, что когда Бог со временем откроет ваши духовные глаза, вы Его увидите. Я в этом не сомневаюсь». Когда Джефф сказал мне, что Бог являлся ему несколько раз, я посмотрел на него как на ненормального. Я понимал, что Бог может явиться какому-нибудь праведному еврею, например, Аврааму или Моисею, но зачем Богу Израиля общаться с гоями вроде Джеффа? Должен признаться, что хотя я уважал Джеффа и восхищался его любовью к Писаниям и привязанностью к Богу, временами я был уверен, что его необходимо отправить в сумасшедший дом. Но теперь, впервые прочитав Новый Завет, я понял, что ничего не потеряю, если обращусь к Господу и попрошу Его дать мне откровение, хотя бы в той форме, в какой получил его Джефф. И я начал молиться: «О, Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака и Иакова, если Ты действительно Бог, и Иешуа действительно Мессия, я хотел бы в этом убедиться. Если все, что сказал мне Джефф о Тебе, правда, то я хочу принять его, даже если весь мир ее не принимает. Я обещаю следовать за Тобой и верно служить Тебе. Ты хорошо меня знаешь, ты знаешь, как меня воспитывали, как учили с самого детства отвергать Иешуа всем сердцем. Но если он действительно путь и истина и жизнь,
как читал мне Джефф из Писания, то я хочу полностью прекратить сопротивление и следовать за тобой, даже если я буду единственным евреем на земле, который так поступит». Я немного поколебался, а затем завершил молитву словом «Аминь». Я чувствовал, что заключаю с Богом Израиля вечный договор, как это делали задолго до меня мои предки. Это был по-настоящему священный для меня час. С тех пор, возвращаясь с работы, я стал ежедневно прочитывать несколько глав из Нового Завета, восхищаясь милосердием и мудростью Иешуа. Потом я опускался на колени, молился Господу, прося Его явиться мне. Прошло 2 недели, а ожидаемого откровения все не было. Но я продолжал упорствовать, ежедневно читая Писание и молясь. Я по-настоящему полюбил Иешуа и читал его слова так, словно это были личные любовные письма ко мне. И все же я не был всем сердцем уверен, что должен целиком посвящать себя ему и отдать ему всю мою жизнь». Новый Завет стал моей любимой книгой, ну и только. И вот однажды ночью, около 3 часов, я внезапно очнулся от глубокого сна с ощущением, что в моей комнате кто-то есть. Но я не был напуган или напряжен. Напротив, это было очень приятное ощущение. Мне казалось, что во мне открылся источник чистой, живительной воды, которая протекала через меня, основательно очищая и промывая мою душу и сердце. Вода заполняла все мироздание и, возвращаясь, наполняла меня до краев. Я не сумею описать словами это ощущение. Сильная, но приятная дрожь прошла по спине и распространилась по всему телу. Я думаю, что если бы мои глаза могли увидеть это посещение, я бы не смог его перенести и умер бы в тот же миг. Этот поток очистил, омыл меня одновременно изнутри и снаружи. Я приподнялся с постели и, как научил меня Джефф, произнес: «О Боже, говори со мной, вот я». Я не увидел ничего глазами. Я не услышал ушами, но нечто удивительное, всеобъемлющее, наполнило сердце и нахлынуло на меня, будто живая вода, исполняя все мое существо силой. Это ощущение продолжалось всего несколько минут, но мне казалось, что оно длится целую вечность. Потом оно постепенно ослабло, и я снова остался один. Я понимал, что со мной произошло что-то чудесное, но не мог точно определить, что именно это было. Я лежал, размышляя о чудесном переживании, пока опять не заснул. Проснувшись утром, я автоматически протянул руку к правому краю подоконника. Каждый вечер перед тем, как заснуть, я оставлял там мой Новый Завет корешком вверх, раскрытый на той странице, которую я читал. Но в то утро мне пришлось провести рукой по всему подоконнику, чтобы обнаружить книгу, которая оказалась слева и была раскрыта совсем на другой странице, гораздо ближе к концу. Странно, но книга была раскрыта между 4 и 5 главами 1 послания Иоанна, и я с интересом начал читать это место. Слова пронзили мое сердце, как острый меч. Казалось, что сам Бог Всемогущий сказал мне эти слова прямо с небес. Бог, так хорошо меня знавший, точно указал, что было необходимо прочесть мне в то утро. Я разрыдался, когда божественный свет засиял в моем сердце. Я рыдал и рыдал, пока с души не спала тяжесть грехов, давившая на меня, хотя я и не подозревал о ее существовании. Теперь я ощущал себя новорожденным младенцем,
легким, как перышко, парящее в утреннем ветерке. Танах до сего дня, бывший для меня чудесной, но запечатанной книгой, вдруг стал ясным, как полуденное солнце. Теперь я понимал, почему Бог избрал Израиль среди всех народов и почему Иешуа пришел в этот греховный мир. Вечная и совершенная истина Господа Бога Израилева привела меня из рабства в свободу, из тьмы греха к великому свету Божьего прощения. Внезапно я с сожалением понял, как бесцельно потратил лучшие 25 лет своей жизни, гоняясь за соблазнами этого мира, тогда как Творец готов был дать мне все сокровища небес в любой момент. Я понимал, что Бог выполнил свою часть договора, доказал мне свое существование и свою власть самым ощутимым образом. Теперь пора было мне выполнять обязательства. Только позже я понял, что пережитое мной и было тем новым рождением, о котором так выразительно сказал Иешуа. Иисус отвечал: «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Иоанна 3:5. Так, впервые в жизни я получил ответ на молитву. Теперь я понял, что именно пытался объяснить мне Джефф о новом сердце и о новом духе, и об обещанном Новом Завете. Впервые в жизни у меня появилась радость, совершенно не зависящая от внешних обстоятельств. Я чувствовал себя как человек, только что получивший наследство в $1 миллион от неизвестного родственника. Внезапно я понял, как точен этот образ нового рождения, и меня охватил неописуемый восторг. Возможно, именно это имел в виду сладкопевец Израиля, царь Давид, когда писал: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Псалом 31:1-2. Слезы радости, стекавшие по моим щекам, смывали всю грязь и пену с моей жизни. Я безудержно рыдал. Потом я понял, что Бог действительно говорил со мной. Я не слышал Его голоса своими ушами, но в душе я знал, что это был Он, призывавший меня вернуться домой, в мою страну, а особенно к моему и Его народу. Я вспомнил мой давний зарок никогда больше не ступать на землю Израиля. С каким удовольствием я его нарушу! Бог призвал меня, и я должен идти, принести Его благую весть погибшим овцам дома Израилева. Необходимо показать евреям разницу между искаженным образом Иешу и настоящим Иешуа, между самодельной религией человека и верой, данной от Бога. В то время мне казалось, что я единственный на свете еврей, верующий в Иешуа, Мессия Израиля. Я не мог представить, чтобы где-нибудь существовал еще хоть один мессианский еврей, величайшей мечтой которого было дожить до спасения Израиля. Я пришел к абсолютному убеждению, что единственное предназначение, для которого я был рожден на свет, это распространение благой вести от Господа. С такими мыслями я пошел тем утром на работу, вооруженный беззаветной и благородной решимостью служить Господу любой ценой.

не знаем, о чем молиться, как должно. Римлянам 8:26. Все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Самые большие недоразумения в нашей христианской жизни встречаются в связи с ответами на наши молитвы. Бывает, что мы молимся о терпении, а Отец Небесный ставит нас в условия, при которых наше терпение в высшей степени напрягается, потому что от скорби происходит терпение. Римлянам 5:3. Мы просим, чтобы Он дал нам покорность, и Он посылает страдания, ведь страданиями мы приобретаем навык к послушанию. Мы молимся о том, чтобы избавиться от эгоизма. Тогда Бог посылает нам случаи, при которых требуется самоотвержение. Это для того, чтобы мы искали пользы других и научились полагать души своих собратьев. Мы просим о силе и смирении, а приходит ангел сатаны удручать нас, и натиск его приводит нас к тому, что мы, повергшись в прахе, начинаем взывать об избавлении от него. Мы молим: «Господи, умножь в нас веру». И неожиданно средства наши берут крылья и улетают. Или вдруг дети серьезно заболевают. Или еще какое-либо испытание постигает нас, при котором требуется твердая вера, которая прежде не приходилось проявлять. Мы просим у Бога кроткого сердца, как у агнца. И вот Он ставит нас на смиренное служение или в условия, при которых люди нас оскорбляют, и мы оказываемся бессильными возражать, чтобы не воздавать злом за зло. Ведь как овца видел Он был на заклании и не отверзал уст своих. Исаия 53:7. Мы просим избавления от духа раздражительности, а внезапно налетает истинная буря искушений, вызывающая раздражение с нашей стороны. Мы ищем успокоение, но нервы наши возбуждены, и нет желанного покоя. Это все для того, чтобы, обращаясь к Нему, мы поняли, что тишину, которую Он дарует, ничто не может возмутить. Мы просим Господа умножить в нас любовь, и в ответ Он посылает нам страдания. На нашем пути мы встречаемся с весьма неприятными людьми, которые действуют на наши нервы и оскорбляют наши чувства своим необдуманным поведением. Но любовь ведь долготерпит, милосердствует, не бесчинствует, не раздражается. Любовь все переносит, всему верит, всего надеется и никогда не перестает. Мы ищем того, чтобы изобразился в нас Христос, и на это Он нам отвечает. «Вот я испытал тебя в горниле страдания». Исаия 48:10. «Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои?» Иезекии 22:14. Чтобы иметь мир и победу, надо научиться все принимать как от руки Божьей. Всякое обстоятельство, будь то испытание или лишение, будем принимать как посылаемое им, нашим любящим Отцом. Будем жить на небесах, выше туч, в самом присутствии престола Божьего, и сверху вниз смотреть на все окружающее нас, как определенное нам нашим любящим Отцом.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

0: не уставай, мой друг, молиться всегда, везде, во всякий час. Не уставай, мой друг, трудиться на ниве Божьей и сейчас. Не покидай, мой друг, собрания, и Слово Божие ты читай. Не забывай сестру и брата, в молитвах чаще вспоминай. Не отвергай ты голос Божий, который тихо так звучит. Порою ты его не слышишь, как будто Бог в ответ молчит. Но ты, мой друг, ему доверься, ведь никогда Бог не молчит. Пошлет ответ он в свое время, во всякий час он защитит. Ведь это мы порой беспечно проводим жизнь свою не так. Мы строим планы бесконечно, идем куда-то в попыхах. Но Бог от нас другого хочет. Склонились низко, чтоб пред Ним, и искренно открыли сердце тому, кто кровь за нас пролил, кто на кресте страдал невинно, кто жизнь с избытком подарил, кто любит искренно и бескорыстно, кому мы нужды можем принести. Всегда поймет, всегда утешит, и слезы нежно он отрет, и очень тихо скажет в сердце: «Ты не смотри назад, ступай вперед, ведь приходил ты с раскаянием, тебя, дитя, я возлюбил, давно простил, давно очистил, и утешение сердцу подарил, и благодатью Божию наполнил, чтоб ты, мой друг, Христа благодарил». Он наш Творец, Он наш Господь, Он лучший друг во время скорби, и в радости, и в скудости, и в горе поставит наши ноги на просторе, научит нас всегда молиться, врагов любить, за все благодарить, за горе, счастье, или, может, что-то, чего не можем мы своим умом постичь. Как хорошо быть рядом с Богом и знать, что наша жизнь в Его святых руках. Он не оставит, не покинет и доведет земной дорогой в небеса. Его там будем славить мы небесным хором. Не будет плача, горя, слез, обид. Как хорошо, мой друг, когда ты с Богом, не страшно будет на земле глаза закрыть.
1: Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Благословенно славное имя Царства Его во веки веков.

Не печалься, еврейский народ. Скоро к вам ваш Мессия грядет, будет встреча с любимым Христом. Ему верным останься во всем. Скоро слезы твои он отрет, он тебя к покаянию зовет. Не отвергни спасение его Иисуса, Христа своего. За тебя на кресте он страдал, он любовью своей всех обнял. Он не вменит греха твоего, не отвергни спасение его. Ты искупленный, Божий народ, по земле Бог с тобою идет. Ты всегда под защитой его, не отвергни Христа своего. Ты под знаменем Бога идешь, на земле ты в страданиях живешь. Ты страдаешь всегда за Христа. Не стыдись, ты его никогда. Скоро Бог сам очистит тебя, с Иисусом ты будешь всегда. Он утешит тебя, исцелит. Вечно будешь ты с Господом жить. Иерусалим, столица мира, от нее спасение всей земле. Люди, все молитесь за евреев. Тогда будет мир для всей земли.

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Тема, на которой мы остановимся сегодня – дети. Это тема, которой в Библии уделено много внимания. Среди большого количества других сравнений, Библия говорит о детях как о наследии от Господа, как о венце.

ассоциируется две картины. Одна из них передает смысл повиновения, как результат при укрощении дикой лошади, и вторая – развитие в ребенке жажды делать то, что полезно для него. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Читая этот стих, вы можете подумать, что он говорит, как будто ребенок подобен куску глины. Вы, родители, оказываете определенное давление, формируете, лепите своего ребенка, и таким он должен оставаться до конца своей жизни. А если у вас несколько детей, вы будете воспитывать и формировать их всех совершенно одинаковым образом. Нет, не об этом говорит наш стих. Каждый рожденный в мир ребенок является уникальной личностью. Каждый ребенок – это уникальная личность и уникальный характер с единственной в своем роде судьбой. Родители ответственны за то, чтобы помочь ребенку раскрыть его судьбу. Родители должны помочь ребенку определить, что Бог предназначил для него, кем ему быть и что делать. Запомните, горшечник – Бог, а мы – глина. Родителям следует быть очень осторожными и иметь уверенность, что ребенок отыскал свой путь. Наставь юношу при начале пути его. Здесь не сказано «наставь его на твой путь». Это пути его, которые определены Богом именно для него. Он единственный в своем роде. Наиболее несчастные и непослушные дети – которых с самого раннего детства вынуждали быть не тем, чем они были на самом деле. Некоторые родители думают, что дети должны быть точной копией их самих. У детей должны быть те же интересы, они должны реагировать точно так, как их родители, и точно так же поступать. Нет, это неправильный образец. Апостол Павел описывает церковь Божьих детей – как тело Христа. Каждый ее отдельный член занимает свое особое место, имеет свое предназначение и уникальный характер в том же самом теле. Действительно, иногда это приводит к трениям и разногласиям, но тем не менее, каждый член полезен и необходим, и все они разные. Бог обращается со своими детьми как с уникальными личностями. Он воспитывает нас, наставляет нас, наказывает нас, чтобы мы стали тем, что соответствует Божьим замыслам о нас. И запомните, Бог никогда не создает копии. Он творит только оригиналы. Так что родители должны искать Его совершенной воли, мудрого и единственного в своем роде замысла для каждого ребенка. Наставь ребенка, чтобы он был тем, кем Бог хочет его видеть. Вот о чем говорит этот стих из книги притчей. Итак, мы уже останавливались на двух разных сторонах воспитания ребенка. Первой стороной было сравнение процесса воспитания ребенка с обузданием дикой лошади. Этот процесс должен начаться, когда ребенок еще совсем маленький. Но, возразите вы, в младшем возрасте они абсолютно невинны. Как могут они причинить какой-нибудь вред? Знаете, у меня есть 9 братьев и сестер. И я наблюдал за большинством из них, когда они подрастали. Могу сказать, что ни один из нас не был настолько невинным. Одно из первых слов, которые мы научились говорить, было «нет» или «я не хочу», «я не буду». Еще, несомненно, все мы знали, как кричать и плакать, когда получалось не по-нашему. Никто не учил нас этому. Мы сами знали это, и научить нас надо было, как быть хорошими. Мы уже знали, как быть плохими. И это как раз то, о чем говорит нам Библия в 50-м псалме. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя».

Или послушайте, что написано в 57-м псалме. «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь». Это вносит ясность, не так ли? Мы грешники уже с самого момента рождения. Мы унаследовали грех от Адама. Вот почему не надо учить детей быть плохими, они уже испорчены. Родители не должны игнорировать греховности души ребенка, его греховную природу. На это необходимо обратить внимание, притом сделать это нужно немедленно. В других разборах мы уже подробнее коснулись этой темы, когда говорили о наказании. Мы обнаружили, что в Библии даны очень подробные указания о дисциплинировании ребенка. Честно говоря, большинство родителей наказывает своих детей. Но, к сожалению, для многих воспитание этим заканчивается. Они останавливаются на картине, изображающей украшение лошади. А помните, есть и второй прообраз, который говорит о жажде, возникающей у ребенка, когда его десна протирает соком финиковой пальмы. Родители должны возбудить в своем ребенке жажду к хорошему, к тому, что имеет непреходящую ценность. Мы находим это в Иисусе Христе. С самых первых дней жизни ребенок должен быть окружен христианской атмосферой любви, заботы, искренности, которая возбудит в нем голод и жажду по Боге. Жажда по Боге в основном и в первую очередь развивается в семье. Это не является первостепенной задачей церкви. Да, именно родители в первую очередь ответственны за духовное воспитание своих детей. Если ребенок не видит, что в семье имеет место последовательное живое христианство, очень маловероятно, что он примет церковное христианство. Вам, родители, предоставлена возможность привить вашим детям желание посещать церковь. Иногда не будет необходимости подталкивать их, чтобы они шли, потому что они сами захотят побольше узнать о Боге, который занимает такое важное место в семье. Для развития в жизни детей духовной жаждой родителям необходима величайшая мудрость. Это требует постоянного примера в семье. Мудрые родители найдут время для молитвы с ребенком. Они будут говорить с ребенком о Господе. Они ответят на его вопросы. И что очень важно, они всегда выслушают ребенка. Все это помогает развить жажду живой воды, удовлетворить которой может только Иисус Христос. И не забывайте молитвы. Наилучшее, что вы можете сделать для своих детей, это молиться о них. Просите Господа, чтобы Он совершал свою работу в их жизни и убеждал ваших детей, что они нуждаются в Боге. Просите Господа, чтобы Он помог вам наставить ваших детей на путь, по которому они должны идти. Господь дает свою мудрость тем, кто просит о ней. Господь поможет вам наставить вашего ребенка на путь, по которому ребенок должен идти. И он не уклонится от него, когда и состареет.

покрывает небо облаками. Псалом 146:8. Облака придают много красоты миру сему. Вечно голубое небо Италии едва ли заменит прелести странствующих облаков. Мир стал бы пустыней без их чудного служения. Бывают тучи и в жизни людей, тучи, приносящие тень и прохладу, а иногда и окутывающие мир темной ночи. Но все это создал Господь. Если бы мы могли увидеть обратную сторону облаков, объятых тем светом, которому они преграждают путь, и где они похожи на глыбы снежных гор, охваченных сиянием, мы бы пришли в восторг от их неописуемой красоты. Мы смотрим наизнанку, а кто же опишет свет, ласкающий их вершины, стелящийся по их долинам и отражающийся на всех выступах их необъятного пространства? О, дети Божьи, если бы мы только могли видеть все наши печали и невзгоды с обратной стороны, если вместо того, чтобы смотреть на них от земли, снизу вверх, мы взглянули бы на них сверху вниз, с небес, где мы посажены со Христом, если бы мы знали, в какой радужной красоте они отражают перед взорами небес светлый лик Христа, то мы бы довольствовались бы тем, что их темные тени ложатся на гористых склонах земного существования. Когда в сердце моем появляется грусть и тоска от душевной тревоги, я склоняю колени и Богу молюсь, чтобы Он помогал мне в дороге, чтобы Он не оставил меня никогда, вечной силой Своею Святою, что взглянул на меня, и тогда, когда я на тернистом пути ослабею, и мне хочется с Ним поскорее уйти к тому светлому, вечному граду, до конца путь тяжелый, тернистый пройти, чтоб скорее получить там награду.

Думал ли ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока моего. Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, и поэтому для меня составляет особую отраду воспитывать тебя.

0: не хочу беспечно жизнь прожить. Не хочу беспечно жизнь прожить, упустив из жизни что-то ценное. Не хочу остаться позади, заменив плотским первостепенное. Как же глупо устроять земное, не заботясь о своей душе. Жизнь идет, года сменяют годы, и не вечны мы на сей земле. Здесь всего лишь времени отрезок нам отмерено прожить Творцом. Ну, а дальше? Дальше вечность, но какая? Преисподней или в раю с Христом? Вечность — то не день, не два, не год, даже не десяток лет, друзья. Вечность — это жизни все итог. Делать выбор нужно здесь, живя. Как проводим мы сегодня время? И во что мы вкладывать спешим? Может, Иисус не стал сокровищем? И к себе, к своим домам бежим, забывая, что все это временно, что уйдем такими, как пришли, и, не взяв с собою даже ниточки, станет пустотой, что так все берегли. Рассуждая так, прошу прощения, и в глазах моих блестит слеза, что так часто, что земное временно, ценим больше Божьего труда. Ценим дом, машину и работу. Лучшее стремимся все иметь. Да и жизнь проходит в суматохе. Невозможно все везде успеть. Невозможно взять из жизни лучшее. Вместе с тем и Господу служить. Двум богам служить никто не сможет. Бойтесь вы, друзья, о том забыть. Страшно, подойдя к итогу жизни и взглянув на пройденный свой путь, не увидев там плодов для Бога, сожалеть, а жизнь ведь не вернуть. Не вернуть года прекрасной юности, не исправить промахи свои, но сегодня Бог дарует время и готов забрать твои грехи. Бог сегодня миловать нас хочет, время благодати для нас дал. Он, пройдя тропой нелегкой жизни, нам пример собою показал. Будем же стремиться к Иисусу, чтобы время тут не упустить. День за днем, за шагом шаг, и год за годом крепче б за руку Иисуса ухватить, чтобы, просыпаясь каждым утром, наши мысли были о Христе, чтобы наши все мечты, желания были лишь не только о себе, чтобы видеть тех, кто обессиленный, встать не может, путь продолжив свой. Помоги нам с верой и молитвою поспешить к Тебе с других нуждой и не ожидать здесь воздаяния, веря в то, что в небе Бог зачтет те невидимые пред людьми старания, книгу жизни в небесах внесет. Потому нам многому учиться надобно, живя на сей земле, чтоб к земному здесь не прилепиться. Должен Иисус стать во главе. Пусть поможет Бог отрезок жизненный не прожить бесцельно для себя, но трудиться, замечая ближнего, сердцем всем Иисуса возлюбя.
1: Слушай, народ, голос сознанья, он говорит, что

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

0: Момент творения.
1: Красноречивый след. Два камня плывут в беззвучном пространстве, не подозревая, что вскоре станут причиной ожесточенных научных дебатов на Земле, удаленной от них на миллионы километров. Вес этих двух астероидов на Земле равнялся бы всего лишь нескольким сотням килограммов. Но выводы, к которым они приводят, достаточно весомы, чтобы низвергнуть общепринятую теорию. Ученые расходятся во взглядах на то, как метеориты падают на Землю. Согласно теории эволюции, при столкновении двух астероидов их обломки будут миллионы лет блуждать в космосе, прежде чем достигнуть Земли. Следовательно, упадение метеоритов не должно быть специальной модели. Однако недавно была открыта именно такая модель. Исследователи из университета Пурдью и университета штата Нью-Йорк утверждают, что 17 майских метеоритов, столкнувшихся с Землей с 1855 по 1895 годы, образуют широкую полосу, простирающуюся на тысячи километров. Поскольку Земля вращается, полоса эта скорее математическая, чем географическая. Эти метеориты относятся к ашхаридам. Проанализировав 13 осколков, ученые выяснили, что в каждом из них было похожее количество редких микроэлементов, отсутствовавших в 45 других ашхаридах, упавших на этой территории. Судя по результатам исследований, эти осколки блуждали в космосе недолго и не успели разлететься в разные стороны, прежде чем упасть на Землю. А значит, Солнечная система молода, ей вовсе не миллиарды лет.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Откровение, глава 7. «И после этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 000 из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 000. Из колена Рувимова запечатлено 12 000. Из колена Гадова запечатлено 12 000. Из колена Асирова запечатлено 12 000. Из колена Нефалимова запечатлено 12 000. Из колена Манассиина запечатлено 12 000. Из колена Симеонова запечатлено 12 000. Из колена Левиина запечатлено 12 000. Из колена Иссахарова запечатлено 12 000. Из колена Завулонова запечатлено 12 000. Из колена Иосифова запечатлено 12 000. Из колена Вениаминова запечатлено 12 000. После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Иначе в речь, один из старцев спросил меня: «Эти, одетые в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Книга Откровения, глава 8. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения.
и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе! Горе! Горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Откровение, глава 9. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от колодезя бездны. Она отворила колодец бездны, и вышел дым из колодезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из колодезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. И волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у нее были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны, имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу: «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час, и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 3/3 людей. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 3 язв
от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем».

ты, пространством бесконечный, живые движения вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества. Дух вседосущий единый, кому нет места и причины, кого постичь никто не мог. Кто все с собой наполняет, объемлет, сыжет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет хотя бы мог бы у высокий. Тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенные от света твоего рожденные исследовать судеб твоих.

Отца, бытность до времену, из бездны вечности возвал, а вечность прежде век рожденную в себе самом Ты основал. Себя с собой составляя, собой из себя сият и свет, откуда свет истек, создавший все единым словом, творение простираясь новым, Ты был, Ты есть, Ты будешь век. Ты цепь существ себе вмещаешь, ее содержишь и живишь, конец с началом сопрягаешь и смертью жизнь даришь. Как искры сыплются, стремятся, так солнце от тебя родятся. Как морозный ясный день зимой, пылинки ним сверкают, вратятся, зыблются, сияют. Так звезды в безднах под тобой, светил вожженных миллионы, неизмеримости текут, твои они творят законы, лучи животворящий люд.

тобой, как ночь пред днем, как капля в море опущена. Вся тверь перед тобой сия, но что мной зримая вселенная, и что перед тобою я? В воздушном океане оном мире умножу миллионы сто крат других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобой, лишь буду точкой одной. А я перед тобой ничто, ничто. Но ты во мне сияешь величеством твои доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, не сыт ты мне, каким летаю, всегда парение высоты тебя душа моя обучает, вникает, мыслить, рассуждает. Я есть, конечно, если ты, ты есть, природы чин вещает, гласит мое мне сердце то, меня мой разум уверяет, ты есть, а я уже ничто.

Я тот, где кончила твари ты телесна, где начал ты духов небесный, и цепь существ связал цепной. Я связь миров повседосущий, я крайняя степень божества, я средоточие живущий, черта начальных божества. Я телом в прах я сливаю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я Бог. Но, будучи я столь чудесен, отколе пришел, безвестен, а сам собой быть не мог. Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ, податель душа души моей царь. Твоей-то правде нужно было, что в смертную бездну приходило мое бессмертие бытие, и чтоб дух мой в вечность облачился, и чтоб через смерть возвратился Отец, бессмертие твое неизъяснимый, непостижный. Я знаю, что души моей воображения бессильны тени начертать твоей. Но если славословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить, каким-то болишь возвышаться, безмерной разности теряться и благодарные слезы лить. Слава Богу.

Духовные размышления на каждый день. Авраам создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Бытие 12 глава 8 стих. Авраам и призвание имени Господа. После того, как Господь явился Аврааму, он создал жертвенник. Это, несомненно, говорит о поклонении. Те, кто выходит к Христу за стан, не только принимают характер странников, ибо не имеют постоянного града, но и становятся поклонниками, которые непрестанно приносят Богу жертву хвалы. Евреям 13 глава, с 13 по 15 стих. Авраам не только представил себе славу той земли в будущем, но и увидел проблеск славы того, кто явился ему. Дарение земли могло вызвать у него благодарность, но благословенность дарителя сделала его поклонником. Так бывает всегда, ибо поклонение — это излияние сердца, наполненного славой того, кому ты поклоняешься. Авраам призвал имя Господа. Это говорит о зависимости от Него. Какой бы ни была нужда, какими бы ни были лишения и искушения в пути, с каким бы противлением ни пришлось столкнуться, у Авраама был надежный источник. Он мог призвать имя Господа. В трудных обстоятельствах благочестивые находят подкрепление в Господе. Перед потопом были те, кто, как Каин, пошел от лица Господня. Но были и благочестивые, которые начали призывать имя Господа. В мрачные дни Малахии благочестивые находили подкрепление в Господе, ибо они чтили Его имя. Малахия 3:16. В начале существования церкви верующих знали, как призывающих имя сие. В разгар гонений они обращались к Господу. И во время упадка в эти последние дни есть те, кто призывает Господа от чистого сердца. 2 Тимофеям 2:22.

Сказал также им притчу, что должно всегда молиться и не унывать. Луки 18:1. Самым обыкновенным искушением в молитвенной жизни является недостаток постоянства. Мы принимаемся о чем-нибудь молиться. Делаем это в течение дня, недели, быть может, целого месяца. А затем, не получая желаемого ответа, начинаем изнемогать. Молитва наша охладевает, и, наконец, мы ее совершенно прекращаем. Это роковая ошибка. Это сеть, в которую запутались многие благие начинания, оставшиеся навсегда незаконченными. Она является пагубной во всякой области житейской деятельности. Человек, развивший в себе привычку всегда начинать и никогда не заканчивать, обрекает себя на постоянную неудачу. Тот, кто начинает молиться о чем-нибудь и не проявляет постоянства в своей молитве, не добивается настойчиво того, к чему он стремится в молитве, создает подобную же привычку в области молитвенной жизни. Такой человек обречен на неудачу. Уныние означает поражение, а поражение рождает отчаяние и неверие в силу молитвы, что является роковым для всякого успеха. Кто-нибудь спросит, долго ли нужно молиться? Разве нет предела, установленного для молитвы, дающего нам право остановиться и предоставить Богу все то, о чем мы просим? На это можно дать один ответ. Молись, пока не получишь просимого, или до тех пор, пока не получишь уверенности в своем сердце, что состоится то, о чем ты просишь. Только при одном из этих двух положений может наша настойчивость быть удовлетворена. Ибо молитва заключается не в одном только взывании к Богу, но и в борьбе с сатаною. И только Бог, пользующийся нашими молитвами, как мощным фактором для победы в этой борьбе, может решить, когда мы сможем прекратить наше заступничество. Сами мы не должны решать этого. Нам не следует прекращать молитвы, пока мы не получим ответа, или до той поры, пока не будем иметь уверенности в том, что ответ будет дан. В первом случае мы прекращаем молитву, потому что видим, во втором — потому что верим. А на веру, которая исходит от сердца, можно положиться столько же, сколько на зрение, ибо это — вера Божия, плод Духа Святого внутри нас. Пребывая в молитвенной жизни, мы будем постепенно укрепляться в этой уверенности, которая исходит от самого Бога. И Он даст нам разумение, когда в ней успокоиться или когда продолжить молитву до получения ответа. Пребывай в обетованиях Божьих. Там Он встретится с тобой. Он всегда верен своим обетованиям.

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Джорджа Мюллер. Джордж думал об этом в течение месяца. В это время к ним приехал брат Мэри. Он был дантистом по профессии и работал миссионером в Вест-Индии. Он собирался съездить в Германию и найти себе помощников для миссионерской работы и просил Джорджа поехать с ним в качестве переводчика. Путешествие заняло много дней, но это было хорошей возможностью, чтобы все обдумать и молиться. Когда Джордж вместе с братом жены прибыли в Халле, он разыскал своего бывшего наставника, который посоветовал ему поехать в Лондон. Затем произошло одно простое, но примечательное событие. Джордж попросил доктора Галука адрес их общего друга. Он сказал ему, что тот живет в доме, который используется как приют,

Джордж задумался над этим, пребывая под сводами этого древнего здания. Неужели Господь привел его из Англии сюда для того, чтобы доказать, что он силен отвечать на молитвы? Через 6 недель он снова был дома. Вернувшись к обязанностям пастора, он вспоминал свою прошедшую поездку. Однажды он был приглашен на чай к одной женщине-христианке. Но кроме чая его ждал приятный сюрприз. Он взял у нее биографию Фрэнка. И так как Мюллер недавно своими глазами видел это здание, которое Фрэнк построил верой, то эффект от прочитанного был очень велик. В последующие дни голос сказал Мюллеру: «Ты должен сделать то же самое». Конечно, он хотел не просто скопировать Фрэнка, но его молитвы были примерно такие же. Много раз он встречал верующих, которые были охвачены сомнениями. Они знали, что Библия — это истина, знали о событиях, подтверждающих это, но они все еще оставались в сомнениях. Мюллер хотел доказать им, что Господь также верен Своему Слову сегодня, как и в прошлом. Если Господь поможет ему построить приют, как ответ на его веру и молитву, неужели это не поможет людям поверить в него с новой силой? Он молился неделями, и каждый день это была одна и та же молитва. Ему необходимо было 1000 фунтов, чтобы начать работу. Также нужны были подходящие для этого дом, 3-4 человека, которые бы там работали, и все остальное, что было необходимо для ведения хозяйства. Однажды он задумался над своей молитвой. А не просит ли он слишком много? Он начал читать 78-й псалом. Затем прочитал 79-й, начал 80-й и дошел до 11-го стиха, который говорил так: «Открой уста твои, и я наполню их». Конечно же, это был голос Господа. Все остальные могут говорить, что он не в своем уме, но не Господь, а Бог ему говорит продолжать начатое дело. Прошло 5 дней, и Мюллер прочитал жене письмо, которое он получил от одной христианской семьи. В нем писалось: «Мы предлагаем свои кандидатуры для работы в приюте, если вы считаете, что мы для этого подойдем, а также жертвуем всю нашу мебель, которую дал нам Господь, и предлагаем нашу помощь безвозмездно. Полагаем, что если это воля Господа направить нас на эту работу, то Он позаботится и о наших нуждах». В этот же день, когда Мюллер получил это письмо, еще одна женщина предложила свои услуги для работы в приюте, а другая дала 10 шиллингов. Затем он получил 100 фунтов от бедной швеи, которая зарабатывала около 3 шиллингов и 6 пенсов в неделю. Мюллер был так удивлен, что решил связаться с этой женщиной. Она объяснила ему, что эти деньги она получила в наследство. При этом она добавила: «Даже если и не будет основан приют, я все равно пожертвую все деньги, которые у меня есть». Джордж спросил, не поступила ли она опрометчиво, отдав все деньги. Но женщина на это ответила: «Христос отдал последнюю каплю крови за меня. Неужели я не отдам ему эти 100 футов?» Кроме денежных пожертвований, люди давали тарелки, кувшины, чашки, ножи, вилки, одеяла. Самое замечательное событие произошло в конце января 1836 года. Джордж примчался домой и сказал Мэри, что дом на Вилстон-стрит будет отдан под приют. 3 февраля для большинства жителей Бристоля было обычным рабочим днем. Появление весенних подснежников придало им веселого настроения в их будничной жизни. Но Мюллер не замечал, как зарождается новая жизнь на темных грядках городских клумб. Он думал о совершенно ином. Сегодня день открытия детского приюта, и было объявлено о наборе детей. Настало время ланча, но ни один человек не обратился к ним для того, чтобы определить ребенка.

может быть ближе к полудню?» — думал Мюллер. Часы на Валсен-стрит отмеряли час за часом. Прошел полдень, но к нему так никто и не обратился. В этот вечер Мюллер был в расстроенных чувствах. А вдруг, несмотря на все его молитвы, Господь не поддержал это дело? Он смирил себя перед Господом и исследовал свое сердце. И тут он натолкнулся на одну истину. Все, о чем он молился, он получил. Но он не молился о детях. Поэтому неудивительно, что никто к нему не пришел. Это было мягкое напоминание Господа о том, что все зависит от Него, от Его воли, а не от человека. Поэтому в этот вечер 3 февраля 1836 года Джордж возложил все свое упование на Господа. На следующий день первый претендент заявил о себе, и вскоре все места были заполнены. После этого наступил период благополучия. Спустя 8 месяцев еще один дом на Вилсон-стрит был отдан для детского приюта. 9 месяцев спустя открылся третий дом для 30 мальчиков. Затем наступил период испытаний. 18 августа 1838 года Мюллер сказал: «У меня не осталось даже пенни, а через день или два нам понадобится много денег». В течение этих месяцев Господь посылал необходимое на содержание приюта небольшими порциями, которых хватало даже не на месяц, а на текущий день. Иногда посылал час за часом. Снова и снова он молился Господу: «Нам столько всего нужно. Если мы не получим это, мы вынуждены будем закрыться». И деньги всегда приходили, хотя о своих нуждах Мюллер не заикался ни одному человеку. Вот что, например, произошло в феврале 1842 года. Он писал: «Если Господь к 9 часам утра не пошлет нужную нам сумму, то Его имя будет постыжено. Но я совершенно уверен, что Он не оставит нас». Часы пробили 7 утра, но никаких изменений не произошло. В это время какой-то бизнесмен, проходя около приюта, решил вечером пожертвовать им денег. Он уже прошел мимо здания, как вдруг подумал, что это надо сделать сейчас, и повернул обратно. Тут же он вспомнил, что на работе его ждут срочные дела. Он остановился и уже решил идти на работу, но так и не сдвинулся с места. Он не знал, что Божья слава была поставлена на чашу весов, и он должен оправдать надежды Мюллера на него. Мысль молоточками стучала у него в голове: «Зайди сейчас, зайди сейчас». В конце концов он повернул к приюту и оставил там 3 северена. К этому времени дела шли так плохо, что Мюллер был вынужден рассказать всему персоналу, какие трудности они испытывают. Он долгое время им об этом не говорил, потому что он решил для себя говорить все проблемы только Богу. Но он понял, что рассказать сотрудникам о таком положении дел не будет нарушением его правил. Они тоже были христианами и делали ту же работу, что и он. Было бы правильным, чтобы и они молились вместе с ним об их нуждах. Мюллер был очень тронут их участием. Повариха отдала 6 фунтов, которые составляли ее сбережения. Другая женщина отказалась от зарплаты и сказала, что ей будет достаточно пенсии. Эта небольшая горка монет, которую собрали его коллеги, растаяла в конце недели. Мюллер собрал всех и попросил молиться. Через некоторое время появилась небольшая сумма денег. Мюллеру не говорили, откуда взялись эти деньги. Но когда он настоял, то выяснилось, что сотрудники продали кое-что из своего личного имущества. Они не могли от всего сердца просить Господа о помощи, в то время как у них были лишние вещи. Но через день или два и эти деньги были потрачены. Мюллер записал тогда: «Все средства истрачены. Приют остался совершенно без денег.
и казалось, что это конец. Женщина с большой сумкой в руках шла по улице, поглядывая на окна дома под номером 6. Поравнявшись с дверью, она вошла в дом и спросила мистера Мюллера. Когда он вышел к ней навстречу, она завела с ним восторженный разговор о Бристоле, о том, что он так не похож на Лондон. Мюллер кивал головой и думал, зачем пришла эта разговорчивая женщина? А может, она и есть ответ на молитву, которую он возносил Господу? Женщина вытряхнула содержимое кошелька на стол. Затем она рассказала, что живет по соседству, но на протяжении 5 дней не решалась зайти. Эти 5 дней были настоящим испытанием в жизни Мюллера, а деньги в это время лежали рядом по соседству. Денег, которые принесла женщина, хватило ненадолго. Однако этот опыт укрепил веру Мюллера. Теперь он ясно понимал, что с самого начала в сердце Господа было желание помочь им. Но молитвы его детей доставляли ему удовольствие. Поэтому он хотел, чтобы они долго молились, и этим испытывал их веру. Поэтому его ответ приходилось так долго ждать. В октябре 1842 года одна женщина наследовала 5000 фунтов и просила Мюллера молиться за нее, чтобы она правильно их употребила. Мюллер молился о том, чтобы эта женщина была счастлива в Господе и о том, чтобы она охотно потратила свои деньги в поддержку его дела. Затем в декабре он узнал, что она решила отдать деньги на поддержку его приюта. Это была радостная весть для него. 5000 фунтов лежали в местном банке, и он мог распоряжаться ими по своему усмотрению. Это была колоссальная сумма, и ее было достаточно, чтобы содержать 3 здания целый год. Работа никогда не шла так хорошо, как сейчас. Однажды домоправительница встретилась с Мюллером, чтобы поговорить о доме под номером 4. Мюллер подумал, что дело касается непослушания детей. Но дело было вот в чем. Семья Грэхэмов, которая проживала в этом доме, собиралась уезжать и предлагала свое помещение для приюта. Домоправительница отказалась, сказав, что их квартира не подойдет для приюта. Мюллер не согласился с ней. В последнее время от желающих определить к ним детей поступило множество заявлений, но Мюллер не мог их удовлетворить, потому что не хватало места. Еще 2 женщины-христианки спрашивали у него работу. Не это ли было свидетельством всему миру о том, что он не сожалеет, что начал эту работу веры и даже расширял ее сейчас, несмотря на трудности этих лет? И, конечно, в этом помогли 5000 фунтов вдовы. Он никогда не принимал ни одного решения, даже если оно казалось очень правильным, не помолившись об этом. Поэтому в течение последующих недель он постоянно искал подтверждение воли Божьей и пришел к заключению, что Господь дает эту возможность расширить работу. А если он не пойдет на это, люди подумают, что он потерял свою веру. Это придало ему решимости. На следующий день он отправился к мистеру Грахему, но тот сказал, что передумал сейчас переезжать. Мюллер спросил его с надеждой, не будет ли он в дальнейшем подыскивать себе новое жилище. И тот ответил ему, что через неделю он скажет окончательный ответ. Всю эту неделю Мюллер молился для того, чтобы Господь помог найти новое место для семьи Грэхэма, а они бы смогли занять их помещение. Прошла неделя, и снова Мюллер постучал в дверь дома под номером 4. Мистер Грэхэм был в хорошем расположении духа и пригласил его войти. Но Мюллер ждал одного ответа — собирается ли мистер Грэхэм съезжать? Ответ был «да», и как можно скорее. Летом дом номер 4 по Вилсон-стрит стал 4-м домом, в котором разместился приют.
и он был получен только верой и молитвой. Джорджу Мюллеру приходилось делать большие траты. Конечно, он тратил деньги, которые ему давали, не на себя, а расходовал их тщательно с молитвой на дело своего Господа. Из тех сумм, что он получал, нельзя было накопить много денег. По этой причине ему было трудно построить дом для сирот. Строительство требовало огромной суммы денег. Поэтому Мюллер снимал дома на Вилсон-стрит. Мысль о том, чтобы построить собственный дом для приюта, пришла совсем неожиданно. Все началось с письма, которое Мюллер получил 30 октября 1845 года. Это был четверг, и он так был занят всевозможными делами, что даже не мог вникнуть в его содержание, но постоянно о нем помнил, и в понедельник утром несколько часов провел в молитве, выложив перед Богом суть дела. Письмо было от человека, который жил на этой же улице, и хотя оно было написано в дружеском тоне, но по сути дела было жалобой. Людям, проживающим на Вилсон-стрит, досаждал шум. Тяжело было жить на одной улице вместе с таким большим количеством детей. Мюллер задумался о том, что было бы неплохо перевести приют в другое место. Мне кажется, что Мюллер мог сжечь это письмо и забыть о нем. Но он этого не сделал. Он понимал, что Господь дал им на этой улице жилище. Но и соседи имели основания для жалоб. И еще Мюллер подумал о том, чье это желание к переезду, его или это Господь побуждает его к этому. Он взвесил причины. На Вилсон-стрит было мало места для игр детей, не было земли, которую можно было бы обрабатывать. Да и комнаты были тесноваты. Для размещения больных детей тоже не было места. А еще эти дома находились в районе трущоб. И разве не было бы лучше для детей переехать из этого ужасного района в другое место, более подходящее для их проживания? Обдумав письмо, Мюллер пришел к заключению. Да, это Божья воля. Он начал молиться своей дерзновенной молитвой. В ней он упомянул, что дома размещены в трущобах, а он хотел бы построить новое здание где-нибудь за городом и просил Господа, если на это его воля, подыскать для них участок земли в 7 акров, чтобы он смог там построить здание на 300 человек, а также он просил 10 тысяч фунтов. Дорогие друзья, заключительную часть истории о Джордже Мюллер слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Она в автомобильной катастрофе разбилась в цвете юных лет. Лежит в больнице, заострился профиль, в глазах у жизни гаснет свет. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули тихо в стороне: она, наверное, не протянет ночи. И слух поймал тот шепот в тишине: «Пришлите мать», — она сказала строго, «велите ей сейчас ко мне прийти». И мать вошла и стала у порога, как бы боясь поближе подойти. «Стань здесь поближе, мать, я умираю. Меня учила петь ты, танцевать. Я на рояле хорошо играю, а вот теперь мне надо умирать. Мне страшно, мама, о Боге я не знаю. Скорей ответь, как вечность мне встречать. Меня учила жить ты, но вот я умираю. А ты не научила умирать». Мы прославляем матерей так много, благоговеем перед словом «мать». Но только мать, что в сердце носит Бога, детей научит жить и умирать.

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Принц інтерпретує Біблію». Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим и закончим начатую нами тему «Безграничная или экстравагантная любовь». Я верю, что эти радиобеседы для многих послужили благословением. Я избрал слово «безграничный» или «экстравагантный» сознательно, чтобы подчеркнуть обширность, величину Божьей любви к человечеству. Я специально избрал слово, которое не часто употребляют религиозные люди, но я решил выйти за пределы религиозного языка, чтобы пробудить вас, чтобы поставить вас перед фактом реальности глубин любви Божьей лицом к лицу. Я уже указал, что любовь Божья к человечеству может быть измерена определенными объективными стандартами. Прежде всего, она может быть измерена той ценой, которую уплатил Бог жизнь Иисуса Христа. Эта цена показана в двух притчах. В притче о сокровище, найденном на поле, и в притче о драгоценной жемчужине. Он отдал все, что имел, за сокровище и за жемчужину. Иисус дословно отдал все, чем обладал за свою церковь, за своих искупленных детей. Наконец, Он отдал свою кровь. Во-вторых, Божья любовь к нам может быть измерена тем наследством, которое Он нам дал во Христе Иисусе. Мы являемся сонаследниками со Христом, наследники Божьи. Все наследие Бога Отца и все наследство Бога Сына становится нашим вместе с Иисусом Христом. Только подумайте о величии Божьей любви, о цене, которую Он уплатил, о наследстве, которое Он нам дает. В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим другую сторону медали. Как должны мы ответить на Божью экстравагантную, необъятную любовь? Очень просто, и я хочу сказать прежде всего, что мы должны быть экстравагантными также. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, мы обратимся к истории об одной женщине, о том, что она сделала Христу примерно за неделю до Его смерти. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, 14 главе, в стихах 3 до 9. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и разбивший

помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Это великое положение. Христос говорит, то, что она сделала для меня, об этом будет сказано в память о ней. Я желаю также прочесть часть параллельной истории из Евангелия от Иоанна, 12 главы, стихи 3 до 6, так как она дает нам некоторые аспекты того, что произошло. Эта часть истории раскрывает личность этой женщины. Читаю. «Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать эту миру за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. В этой второй версии мы находим, что имя женщины было Мария. Я прокомментирую вкратце три элемента в этой истории. Первое. Что сделала Мария? Второе. Что сделал Иисус или что он сказал? И третье. Как реагировали критики? Сначала посмотрим, что сделала Мария. Первой ее чертой была ее экстравагантность. Она вылила миро, стоившее столько, сколько составлял годичный заработок. По современным стандартам в Соединенных Штатах Америки это составляет минимум 15 тысяч долларов. Она вылила один фунт этого мира стоимостью в 15 тысяч долларов, разбив предварительно прекрасный алавастровый сосуд, в котором оно находилось. Так что после этого этот сосуд больше никогда невозможно было употреблять. В течение нескольких секунд из него посыпались осколки. Разве это не экстравагантность? Вторая вещь или черта Марии состояла в том, что она была полностью посвящена своему делу. Она не только возлила эту миру на голову Христа, как пишет Марк, но, как говорит Иоанн, она вылила часть его на ноги Иисуса, после чего вытирала его ноги своими волосами. Представьте перед собой эту женщину, стоящую на коленях у ног Иисуса, позволяющего ей вытирать волосами свои стопы, вытирать миро. Что же сказал на это Иисус? Он сказал несколько вещей об этой женщине. Он не занял стороны критиков этой женщины. Прежде всего, в Евангелии от Марка, 14 главе 6 стихе, он сказал о Марии: «Она доброе дело сделала для меня». Дальше в Евангелии от Марка, 14 главе 8 стихе, Иисус сказал Марии: «Она сделала, что могла». Это такое простое и важное положение. Бог никогда не требует от нас ничего, что не в наших силах. Часто люди говорят: «Я хотел бы сделать больше, если бы мог». Но часто я думаю о них. Я сомневаюсь в том, что они действительно делают то, что могут. Бог никогда не потребует от тебя больше, нежели ты можешь сделать. Но если ты делаешь то, что можешь, оценка Иисуса будет такой же, какой он оценил поступок этой женщины. И дальше в Евангелии от Марка, 14 главе 8 стихе, он говорит: «Она предварила помазать тело мое к погребению». Это удивительное положение. Никто из учеников Христа не верил, что Иисус умрет и будет погребен. А вот эта женщина, одна из всех людей, имела интуицию, откровение, что он умрет и будет погребен. Когда он умер на кресте, у них не было времени помазать миром его тело. Они завернули его тело пеленами и употребили немного мира на его тело.

тело, но не могли совершить подлинного помазания миром. Они, то есть близкие Иисуса, не имели этой возможности. Я думаю поэтому, что эта женщина была открыта влиянию Святого Духа. Так понимаю я. Святой Дух проговорил к ее сердцу, не обязательно голове. И, наконец, великая награда для этой женщины. Евангелие от Марка, 14 глава, 9 стих. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И, наконец, реакция критиков. Я скажу об этом три вещи. Первое. Они были скупорями, как часто бывают религиозные люди. Второе. Эти критики были лицемерами. Они мгновенно проявили свою озабоченность о бедных, когда увидели разлитое миро. Но они ничего не делали для бедных как до этого, так и после этого. И третье. Эти критики были жалкими людьми. Они не наслаждались даже благовонием мира. Весь дом был полон благоухания, а они строили свои критические обвинения. Дорогие друзья, будьте как Мария, отвечайте на Божью любовь, чем только можете, и отвечайте обильно, экстравагантно. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Божий может ходатайствовать пред Ним за других. Быть может, степень веры Авраама и его дружба с Богом кажутся нам недостижимыми при наших слабых возможностях. Не будем отчаиваться. Авраам возрастал в вере, и мы тоже можем возрастать. Он поднимался небольшими скачками, а шаг за шагом. Человек, который выходит победителем при больших испытаниях веры, как раз тот, которому приходилось встречаться с тяжелыми испытаниями. Самые ценные камни требуют исключительно тщательного гранения и искуснейшей шлифовки. Чем ценнее металл, тем сильнее пламя горнила, через которое его проводят. Никогда бы не был Авраам назван отцом всех верующих, если бы его вера не подверглась самому жестокому испытанию. Прочтите 22 главу книги Бытия. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Взгляните, как Авраам с сокрушенным, пытливым, но кротко послушным сердцем поднимается на вершину горы Мориа в сопровождении своего сына, который должен быть принесен в жертву. Так приказал Бог, тот Бог, которого Авраам любил всем своим сердцем и которому он верно служил. В этой картине мы видим запрет всем своим сомнениям по отношению путей Божьих, касающихся нас. Прочь все сомнительные пояснения этой потрясающей трагедии. Она является уроком для всех веков. Ангелы являются свидетелями этого. Вера этого мужа навсегда останется укреплением и поддержкой народа Божия. Твердая вера всегда докажет верность Божию. Когда вера Авраама победоносно выдержала напряжение сильнейшего искушения, Бог, Господь Иисус и Иегова, Тот, в Котором все обетования Божьи, да и аминь, обратился к Нему с речью, говоря: «Теперь я знаю, что Ты боишься Бога. Ты доказал мне высшую степень доверия. Я тоже буду доверять Тебе. Ты навсегда останешься моим другом. Я благословлю Тебя и сделаю Тебя благословением». Так всегда было и всегда будет. Верующие благословляются с верным Авраамом. Галатам 3:9. Пользоваться правами дружбы с Богом — это немалое преимущество.

Не пойте песни без чувств, без сердца. Не пойте песни, чтоб просто петь. Пусть в душу льется вам смысл словесный, заставив струны ее звенеть. Не мастерством ведь и не искусством стучится песня в сердца людей, а нами, вложенным в нее чувством, из сердца льющимся, как елей. Ведь песни — это молитвы наши, в них то хваление, то мольба, то это для нас фимиама чаша, то пустой издающая звук труба. Эмоции наши скрывать мы вправе, но сердце должно звенеть, когда поем мы Иисусу славу, а равнодушно не надо петь. Из сердца вынесем наши песни, из самых наших глубин души. Тогда будут небу они известны, и в нас засияют его лучи.

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

же сокрыто в этой книге. Придя домой, я вынул из кармана пальто маленькую книжечку, включил свет и открыл ее. С удивлением я обнаружил на первой странице такую молитву. «О, Бог Авраама, Исаака и Иакова, покажи мне истину, когда я буду читать эту книгу, и помоги мне следовать за светом, который ты показал мне. Аминь». Прочитав эту краткую молитву, я перешел к первой главе. Впечатление от первого же стиха было подобно электрическому удару. Первое. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Так, значит, Джефф был прав. Иешуа действительно был евреем. Джефф оказался прав и в другом. Те, кого я раньше называл христианами, ничего не знали о Христе, Мессии. Как эти христиане могут заявлять, что они любят Иешуа и в то же время ненавидеть евреев, плоть от плоти и кровь, от крови которых был Иешуа? Я продолжал читать. Сразу после этого удивительного заявления шел длинный список имен героев Танаха, которых я знал со школьной скамьи. Авраам, Исаак, Иаков, Иуда и его братья, царь Давид и последующие цари Иудеи, и все они были настоящими, кошерными евреями. Понимают ли христиане, читающие эту книгу, о чем в ней идет речь? Что может быть более еврейским, чем Писание? Внезапно страшное подозрение закралось мне в душу. А многие ли из этих христиан действительно читают свои Библии? Если их столько же, сколько евреев, действительно читающих свой Танах, то получается, что вера и евреев, и христиан зиждется всего лишь на преданиях людей, которые фальсифицируют и искажают истину до неузнаваемости. Продолжая читать, я почувствовал себя так, словно через распахнутые страницы этой книги я вернулся в свой любимый Израиль. Вместе с Иоанном, крестителем, я бродил по темным пещерам Иудейской пустыни и шел с ним по берегам реки Иордан. Я сопровождал Иешуа и его учеников в их путешествии по берегам Галилейского моря и среди гор Галилеи. Вместе мы шли по узким улочкам Иерусалима, заходили в храм и синагоги. Здесь были фарисеи и саддукеи, праведники и лицемеры. Я видел пастухов, пасущих стада на полях близ Вифлеема, наблюдал старых ученых, знатоков Торы, склонившихся над священными свитками в раввинской школе. Я видел золотые пшеничные поля, уже готовые к жатве. Я любовался полевыми цветами и малыми птицами, пара которых продается за осарий и пяток за два. Я проводил время с рыбаками, отдыхающими после тяжелого труда на морских берегах, и по-настоящему ощущал дурманящий аромат фруктовых садов и чистого оливкового масла. Я словно побывал в прошлом моей родины. Но какое отношение это все имеет к тому, что я называл христианством? Я не слышал, как звонят колокола, я не видел одетых в коричневые рясы монахов, делающих рукой знак креста на груди и целующих иконы. Никто не поклонялся золотым или серебряным крестам в роскошных соборах под звуки органа. Все в этой книге было настолько израильским, что на глаза навернулись слезы. Никогда в жизни меня не охватывала такая тоска по дому. Соединенные Штаты с их сверкающими неоновыми огнями, широкими автострадами, подавляющими небоскребами, вдруг остались где-то далеко, и я вновь оказался в хорошо знакомом мне сельском Израиле, удивительно точно и ярко сохранившемся в моей памяти. Вдруг мне стало страшно.

же тогда евреи не следуют за ним? Неужели так слеп грешный человеческий род? Потом я понял и то, что Джефф так настойчиво, но безупречно все это время пытался мне втолковать разницу между религией человеческого толка и верой, данной от Бога, между антисемитской псевдоцерковностью и настоящей верой в Мессию. Я осознал, что все ненавистники евреев, терзавшие наш народ на протяжении всей истории, лишь в суе использовали имя Иешуа, убивая его народ. Они не знали Нового Завета, который я теперь держу в руках. Они не слышали своего Господа и Владыку и не повиновались ему. Вдруг предостерегающие слова Иешуа прогремели, как раскаты грома. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7:21-23. Продолжив чтение, я наконец смог понять, почему раввины того времени отвергли Иешуа, почему они ненавидели его с такой страстью. Словами своих уст, словами острее обоюдоострого меча, он скрывал извращение писаний, внесенные их религиозными предрассудками и национальной гордыней. Он критиковал раввинов за моральное разложение и лицемерие, хотя никогда не подвергал сомнению их духовный авторитет. Он мудро отвечал им и публично показывал лицемерность и несостоятельность их претензий. Если бы тот самый Иешуа, описанный в Новом Завете, посетил сегодня еврейскую синагогу или даже христианскую церковь, признали ли бы и приняли бы его там? Вспомнив религиозные символы, виденные мною во многих католических храмах, образы младенца Иисуса на руках у его матери Девы Марии, вспомнив скульптуры Иисуса, висящего на кресте, я понял, что европейские художники придумали совершенно другого Иисуса, создав его по своему образу и подобию светловолосого, голубоглазого, слабого человека. Это не он, сын скромного плотника, родившийся в Вифлееме и выросший в Назарете, ходивший по всей стране, исцеляя больных, очищая прокаженных, открывая глаза слепым и уши глухим, поднимая мертвых из могил. Нет, они не изображали того скромного еврейского учителя, который проповедовал самую важную из всех заповедей. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душею твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Матфея 22:37-40. Теперь я был по-настоящему смущен тем обстоятельством, что, несмотря на все свои усилия, Джефф до сих пор не смог заставить меня называть Иешуа его настоящим именем. Он объяснил мне смысл его имени от корня Иешуах, что означает «спасение», а Иешу — оскорбительное слово, проклятие, составленное из первых букв слов фразы на иврите: «Да будут стерты его имя и память о нем». Кто другой мог выполнить все, что сделал Иешуа, не допустив ни одной ошибки? Размышляя, я восхищался
Разве кто-нибудь другой

целом мире мог с такой полнотой соответствовать всему, что сказано в Писаниях о Мессии. Я обнаружил, что Новый Завет полон цитат из Танаха, а это показывает, что все, предсказанное пророками, исполнилось с пришествием в мир Иешуа. Иешуа был явно необычным человеком. От него исходила такая мудрость, такая доброта, какой нет ни у кого в этом мире. Все герои моего детства, Моисей, царь Давид, Исаия и другие, хотя бы раз в жизни согрешили. Танах вовсе не пытается скрыть их ошибки и прегрешения. Лишь один Иешуа ни разу не впал в грех. И только Бог мог говорить с таким непререкаемым авторитетом. Неудивительно, что фарисеи, учителя Торы в те времена видели в нем постоянную угрозу их самозванной праведности. Несмотря на внутреннее сопротивление, я вдруг почувствовал желание обратиться к Господу с молитвой. Я вспомнил слова Джеффа во время одной из наших предыдущих встреч. «Бог — живой Господь, и подобно тому, как Он являлся разным людям, что описано в Танахе, Он может явиться и вам. Он не всегда делает это в физическом смысле, применяя слышимый голос или посылая видение. Но позвольте заверить, что когда Бог со временем откроет ваши духовные глаза, вы Его увидите. Я в этом не сомневаюсь. Когда Джефф сказал мне, что Бог являлся ему несколько раз, я посмотрел на него как на ненормального. Я понимал, что Бог может явиться какому-нибудь праведному еврею, например, Аврааму или Моисею, но зачем Богу Израиля общаться с гоями вроде Джеффа? Должен признаться, что хотя я уважал Джеффа и восхищался его любовью к Писаниям и привязанностью к Богу, временами я был уверен, что его необходимо отправить в сумасшедший дом. Но теперь, впервые прочитав Новый Завет, я понял, что ничего не потеряю, если обращусь к Господу и попрошу Его дать мне откровение, хотя бы в той форме, в какой получил его Джефф. И я начал молиться. «О, Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака и Иакова, если Ты действительно Бог и Иешуа действительно Мессия, я хотел бы в этом убедиться. Если все, что сказал мне Джефф о Тебе, правда, то я хочу принять его, даже если весь мир ее не принимает. Я обещаю следовать за Тобой и верно служить Тебе». Ты хорошо меня знаешь, ты знаешь, как меня воспитывали, как учили с самого детства отвергать Иешуа всем сердцем. Но если Он действительно путь и истина и жизнь, как читал мне Джефф из Писания, то я хочу полностью прекратить сопротивление и следовать за Тобой, даже если я буду единственным евреем на земле, который так поступит». Я немного поколебался, а затем завершил молитву словом «Аминь». Я чувствовал, что заключаю с Богом Израиля вечный договор, как это делали задолго до меня мои предки. Это был по-настоящему священный для меня час. С тех пор, возвращаясь с работы, я стал ежедневно прочитывать несколько глав из Нового Завета, восхищаясь милосердием и мудростью Иешуа. Потом я опускался на колени, молился Господу, прося Его явиться мне. Прошло 2 недели, а ожидаемого откровения все не было. Но я продолжал упорствовать, ежедневно читая Писание и молясь. Я по-настоящему полюбил Иешуа и читал Его слова так, словно это были личные любовные письма ко мне. И все же я не был всем сердцем уверен, что должен целиком посвящать себя Ему и отдать Ему всю мою жизнь. Новый Завет стал моей любимой книгой, ну и только. И вот однажды ночью, около 3 часов, я внезапно очнулся от глубокого сна с ощущением, что в моей комнате кто-то есть. Но я
не был напуган или напряжен. Напротив, это было очень приятное ощущение. Мне казалось, что во мне открылся источник чистой, живительной воды, которая протекала через меня, основательно очищая и промывая мою душу и сердце. Вода заполняла все мироздание и, возвращаясь, наполняла меня до краев. Я не сумею описать словами это ощущение. Сильная, но приятная дрожь прошла по спине и распространилась по всему телу. Я думаю, что если бы мои глаза могли увидеть это посещение, я бы не смог его перенести и умер бы в тот же миг. Этот поток очистил, омыл меня одновременно изнутри и снаружи. Я приподнялся с постели и, как научил меня Джефф, произнес: «О Боже, говори со мной, вот я». Я не увидел ничего глазами, я не услышал ушами, но нечто удивительное, всеобъемлющее наполнило сердце и нахлынуло на меня, будто живая вода, исполняя все мое существо силой. Это ощущение продолжалось всего несколько минут, но мне казалось, что оно длится целую вечность. Потом оно постепенно ослабло, и я снова остался один. Я понимал, что со мной произошло что-то чудесное, но не мог точно определить, что именно это было. Я лежал, размышляя о чудесном переживании, пока опять не заснул. Проснувшись утром, я автоматически протянул руку к правому краю подоконника. Каждый вечер перед тем, как заснуть, я оставлял там мой Новый Завет корешком вверх, раскрытый на той странице, которую я читал. Но в то утро мне пришлось провести рукой по всему подоконнику, чтобы обнаружить книгу, которая оказалась слева и была раскрыта совсем на другой странице, гораздо ближе к концу. Странно, но книга была раскрыта между 4 и 5 главами первого послания Иоанна, и я с интересом начал читать это место. Слова пронзили мое сердце, как острый меч. Казалось, что сам Бог Всемогущий сказал мне эти слова прямо с небес. Бог, так хорошо меня знавший, точно указал, что было необходимо прочесть мне в то утро. Я разрыдался, когда божественный свет засиял в моем сердце. Я рыдал и рыдал, пока с души не спала тяжесть грехов, давившая на меня, хотя я и не подозревал о ее существовании. Теперь я ощущал себя новорожденным младенцем, легким, как перышко, парящее в утреннем ветерке. Танах, до сего дня бывший для меня чудесной, но запечатанной книгой, вдруг стал ясным, как полуденное солнце. Теперь я понимал, почему Бог избрал Израиль среди всех народов и почему Иешуа пришел в этот греховный мир. Вечная и совершенная истина Господа Бога Израилева привела меня из рабства в свободу, из тьмы греха к великому свету Божьего прощения. Внезапно я с сожалением понял, как бесцельно потратил лучшие 25 лет своей жизни, гоняясь за соблазнами этого мира, тогда как Творец готов был дать мне все сокровища небес в любой момент. Я понимал, что Бог выполнил свою часть договора, доказал мне свое существование и свою власть самым ощутимым образом. Теперь пора было мне выполнять обязательства. Только позже я понял, что пережитое мной и было тем новым рождением, о котором так выразительно сказал Иешуа. Иисус отвечал: «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Иоанна 3:5. Так, впервые в жизни я получил ответ на молитву.
Теперь я понял, что именно пытался объяснить не Джефф о новом сердце, и о новом духе, и об обещанном Новом Завете. Впервые в жизни у меня появилась радость, совершенно не зависящая от внешних обстоятельств. Я чувствовал себя как человек, только что получивший наследство в $1 миллион от неизвестного родственника. Внезапно я понял, как точен этот образ нового рождения, и меня охватил неописуемый восторг. Возможно, именно это имел в виду сладкопевец Израиля, царь Давид, когда писал: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Псалом 31:1-2. Слезы радости, стекавшие по моим щекам, смывали всю грязь и пену с моей жизни. Я безудержно рыдал. Потом я понял, что Бог действительно говорил со мной. Я не слышал Его голоса своими ушами, но в душе я знал, что это был Он, призывавший меня вернуться домой, в мою страну, а особенно к моему и Его народу. Я вспомнил мой давний зарок никогда больше не ступать на землю Израиля. С каким удовольствием я его нарушу! Бог призвал меня, и я должен идти, принести Его благую весть погибшим овцам дома Израилева. Необходимо показать евреям разницу между искаженным образом Иешу и настоящим Иешуа, между самодельной религией человека и верой, данной от Бога. В то время мне казалось, что я единственный на свете еврей, верующий в Иешуа, Мессия Израиля. Я не мог представить, чтобы где-нибудь существовал еще хоть один мессианский еврей, величайшей мечтой которого было дожить до спасения Израиля. Я пришел к абсолютному убеждению, что единственное предназначение, для которого я был рожден на свет, это распространение благой вести от Господа. С такими мыслями я пошел тем утром на работу, вооруженный беззаветной и благородной решимостью служить Господу любой ценой.

вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Псалом 65:12. Как бы то ни было парадоксально, но только тот человек познает настоящий покой, который обретает его в борьбе. Покой, рожденный в борьбе, не похож на мертвящее затишье, предшествующее буре, но на светлую тишину очищенного воздуха, которая следует за ураганом. В общем же, благоденствующий, никогда не испытавший горя, не есть сильным и пользующимся покоем. Он ведь не подвергался испытанию и не знает, способен ли устоять даже при малейшем потрясении. Нельзя положиться на моряка, который не изведал бури. Он пригоден для службы в ясную погоду, но не во время надвигающейся бури. На ответственный пост нужно назначать того, кто боролся с ураганом, испытал судно, знает прочность его корпуса, выносливость снастей и силу якоря. Когда в первый раз нас постигает горе, мы теряемся. Нежные зацепки наших надежд обрываются, и наше сердце, подобно лозе после бури, лежит разбитое, оторванное от подпорки. Но после первого удара, когда мы в состоянии поднять взоры и промолвить «это рука Господня», вера оживает, снова приподнимает разбитые надежды и крепко привязывает их к ногам нашего Господа. Таким образом, все заканчивается доверием, упованием и глубоким душевным миром.

хочу надевать маску смеха, когда плачет душа и кричит. Не хочу я выдумывать фразы, когда дух мой угрюмо молчит. Что натягивать глупую улыбку, что лукавить, я в западне. Я устала бороться с собою. Иисус, я взываю к Тебе. Я ничто, я прах, пыль земная, потому вновь Тебя я зову. Моя праведная лужа грязи, ничего без Тебя не могу. Я святою бываю недолго, согрешаю то в мыслях, то вслух. Боже мой, какая трясина, Боже мой, это замкнутый круг. Я вчера наполнялась любовью, а сегодня я зла, как змея. Шаг вперед, два назад, так иду я, Иисус, подтолкни же меня. Горе мне, горе мне, кто избавит от греховной природы меня? Сколько можно, грешу я и каюсь, и грешу, не проходит и дня. Вновь одна и та же уловка, раздражение, ропот и боль.

скажу, что хочу, не делаю я. И на этих словах оборвались мои строки. Где же ответ? С этим важным и сложным вопросом ни один я встречала рассвет. Я терзалась, себя обвиняла, вопрошала Отца о себе. И Господь наконец мне ответил: кто солгал тебе о тебе? Кто сказал, что ты лужа грязи? Разве ты не в одеждах моих? Разве я тебя обвиняю? Я грехов и не помню твоих. Удивленная голосом свыше, я опешила: вот так ответ. А Господь продолжал: я Всевышний, грех распял я, в тебе его нет. Не твоя, а моя в тебе святость. Праведность не твоя, а моя. Говоришь, без меня ты не можешь. Кто сказал, что ты без меня? Ты ничто? Кто выдумал это? Разве б я за ничто умирал? Так не верь в ложь известную эту. Я тебя на кресте оправдал. Веришь ли, через жертву Иисуса я избавил тебя от греха? Веришь ли, я тебе вручил силу наступать на любого врага? Ты спросила, как быть совершенной? Мое слово в сердце посей. Размышляй над ним, и однажды оно вырастет в жизни твоей. Поливай его напоминанием, исповедуй его день и ночь. Повторяй мои обещания, а сомнения свои гони прочь. Мое слово всегда исполняет то, зачем я его посылал. И любого оно изменяет, кто его в свое сердце впитал. Ведь не ты, а оно творит чудо. Ты себя не изменишь, поверь. Только слово мое дает силу для греха навсегда закрыть дверь. Моя истина освобождает, за нее ты держись, не зевай. Если враг тебя обвиняет, мою истину провозглашай. Знай, она потрясет мир духовный. Я тебе подарил этот меч. Не сиди над ним, сложа руки. Этот меч способен рассечь тьму любую, любые оковы. Что мешает тебе его взять? Ведь я все дал тебе для победы. Что мешает тебе побеждать?

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Авраам создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Бытие 12 глава 8 стих. Авраам и призвание имени Господа. После того, как Господь явился Аврааму, он создал жертвенник. Это, несомненно, говорит о поклонении. Те, кто выходит к Христу за стан, не только принимают характер странников, ибо не имеют постоянного града, но и становятся поклонниками, которые непрестанно приносят Богу жертву хвалы. Евреям 13 глава, с 13 по 15 стих. Авраам не только представил себе славу той земли в будущем, но и увидел проблеск славы того, кто явился ему. Дарение земли могло вызвать у него благодарность, но благословенность дарителя сделала его поклонником. Так бывает всегда, ибо поклонение — это излияние сердца, наполненного славой того, кому ты поклоняешься. Авраам призвал имя Господа. Это говорит о зависимости от Него. Какой бы ни была нужда, какими бы ни были лишения и искушения в пути, с каким бы противлением ни пришлось столкнуться, у Авраама был надежный источник. Он мог призвать имя Господа. В трудных обстоятельствах благочестивые находят подкрепление в Господе. Перед потопом были те, кто, как Каин, пошел от лица Господня. Но были и благочестивые, которые начали призывать имя Господа. В мрачные дни Малахии благочестивые находили подкрепление в Господе, ибо они чтили Его имя. Малахия 3:16. В начале существования церкви верующих знали, как призывающих имя сие. В разгар гонений они обращались к Господу, и во время упадка в эти последние дни есть те, кто призывает Господа от чистого сердца. 2 Тимофеям 2:22.

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Рано утром я проснулась, потянулась, улыбнулась и подумала о том, как чудесно жить с Христом. Ведь меня Он любит очень, днем хранит меня и ночью. Мне хотелось бы всегда чем-то радовать Христа. И подумала я вдруг, столько важных дел вокруг. Первым делом помолиться, причесаться и умыться, застелить свою кровать, Слово Божье почитать. Нужно причесать сестренку, молока налить котенку, подмести на кухне пол, к завтраку накрыть на стол, бережно сложить игрушки, а потом сходить к подружке. Очень плохо ей, больной, целый день лежать одной. Я так счастлива сегодня, Слово говорит Господне. Коль для ближних я тружусь, значит, Господу служу. И могу во всем всегда делом радовать Христа.

именовал и Якова в Израиле, и израильтяне переехали в Египет. За такое долгое время их стало много, так что они уже превратились в сильный народ. Давно умерли Иосиф и добрый фараон, который отдал им самую лучшую землю в Египте. Другой фараон начал править Египтом. Вы знаете, кто такой фараон? Этот правитель страны, как когда-то в России царь, и теперь в Англии и некоторых других странах король. Этот новый фараон подумал: «Скоро в моей стране будет больше израильтян, чем египтян. И если они решат восстать на нас, нам придется плохо. А что, если они еще соединятся с нашими врагами? Нет, уж лучше я не буду выпускать их из Гесема и сделаю их своими рабами». Фараон созвал свой народ, поделился с ним своими опасениями. «Нам нужно что-то предпринять, чтобы не допустить до того, чтобы израильтяне стали многочисленнее и сильнее нас». Тогда служители фараона решили заставить израильтян работать еще тяжелее. Фараон решил строить новые города и пирамиды и заставлял израильтян выполнять эти его замыслы. Над рабочими были поставлены надсмотрщики, которые подгоняли людей плеткой. Израильтяне же работали тяжело, но не слабели от этого, а наоборот, становились все крепче. «Я вижу, что ничего не получается», — сказал фараон. «Я должен чем-то так усложнить их жизнь, чтобы они застонали от страданий». Нужно было остановить прирост населения у израильтян, и фараон приказал убить всех маленьких мальчиков до 2-летнего возраста. Когда это происходило, в одной израильской семье как раз родился маленький мальчик по имени Моисей. Второй причиной для такого действия фараона было то, что евреи начали говорить об избавителе. Они верили, что из их среды Господь пошлет им вождя, который выведет их из Египта. И поэтому, когда этот слух дошел до фараона, он решил, что если он убьет всех мальчиков, которые рождаются в еврейском народе, он предотвратит пришествие избавителя. Но, как мы уже сказали, в одной израильской семье как раз во время убиения мальчиков родился маленький мальчик по имени Моисей. Мама так любила его, как вообще мамы способны любить своих малюток, и содрогалась при мысли, что его могут убить и бросить в Нил, как других младенцев. Каждой маме дорог ее малютка. Бедная мама прятала Моисея так долго, как это было возможно, а потом, когда он был уже слишком большим, решила сплести корзинку из камыша, осмолить ее, чтобы в нее не проходила вода, и пустить по воде, авось кто-то добрый найдет ребеночка и сохранит его жизнь. Сестричка Моисея Мариам шла вдоль реки и следила за корзиночкой. И вот перед ней представилась такая картина. Перед дворцом на берегу реки купались богато одетые женщины. Девочка не знала, что среди них была дочь фараона, египетская принцесса. Но вот она тоже вошла в воду и увидела странную корзинку, плывущую по волнам Нила. Она послала за ней служанку, и когда служанка принесла корзинку, в ней оказался прекрасный ребеночек. Принцесса подняла его, потому что он плакал, и сказала: «Это, наверное, один из израильских младенцев, которых приказано убивать. Но мне жалко его, я возьму его себе и воспитаю его». Когда Мариам увидела, что происходит, она подбежала к дочери фараона и сказала: «Хотите, я достану вам женщину-израильтянку, которая вскормит вам его?» Дочь фараона понимала, что мальчику нужна будет кормилица, и обрадовалась, когда девочка предложила найти кормилицу для мальчика. Мариам побежала и привела свою мать. Как счастлива была мать Моисея, что ей самой дали ее мальчика, чтобы она кормила его. Да и теперь уже не нужно было бояться за его жизнь, потому что дочь фараона усыновила малютку, то сделала его своим. Когда мальчик подрос и уже не нуждался в кормилице, его взяла принцесса во дворец, и там он проходил свое дальнейшее воспитание. Ему было дано царское воспитание, как египетскому принцу, потому что готовили его в правители страны, как сына дочери фараона. Но у Господа были другие планы, и вы увидите, дети, какие это были чудесные планы, и что не случайно сохранилась жизнь Моисея. Вообще у Господа ничего не происходит напрасно или случайно. Все имеет смысл и назначение, и мы с вами тоже не живем напрасно, для того, чтобы умереть и о нас забыли. Мы живем для того, чтобы познать своего Бога,
А потом...

знав жить для него. Я прочитаю вам маленькое стихотворение о том, как можно отклонить Божий голос, который говорит к нам. Мы слышим голос, он мягче моха, он легче пуха, нежнее вздоха. Он шепчет тихо, вот это плохо, а это делай, вот это нужно. Тот голос в сердце, а не снаружи. Когда мне было лет, может, 20, тот голос начал ко мне стучаться и звать куда-то, и беспокоить. Иди за мною, иди за мною. Ни на чей голос был не похожим. Всех звуков в мире стал мне дороже, когда узнала в нем голос Божий. Но голос сердца, бывало, все же я заглушала порой, и что же? Он становился сильнее и громче, как будто лодку покинул кормчий, а всюду буря и гром грохочет, и сердце плачет, и крикнуть хочет. Прости мне, Боже, что голос тихий я заглушала себе налихо. Хочу сказать я всем тем, кто молод, не заглушайте духовный голод. Зовет вас голос из бури воя, иди за мною, иди за мною. Не заглушайте тот голос нежный, ведь встреча с Богом всем неизбежна. Пока вы юны, пока вы свежи, не заглушайте тот голос нежный. Дети, когда вы слышите нашу программу, которая несет вам Божье Слово, не заглушайте голос Божий в ваших сердцах. Будьте внимательны к тому, что говорит вам Господь. Один человек совсем не верил в Бога и смеялся над верующими, не ходил в церковь. Люди не любили ходить к нему в аптеку и покупать у него лекарства, но в городке не было другой аптеки, и у них не было другого выхода. Напротив аптеки собирались верующие и проповедовали Евангелие, и молодой проповедник всеми силами старался заманить этого неверующего человека на собрание, чтобы рассказать ему о любви Господа Иисуса грешникам. Аптекарь не желал идти в собрание, и верующие решили устроить собрание на улице, чтобы он мог слышать их пение и проповедь. Аптекарь понял, что все это делается с целью привлечь его внимание, и со злобой побежал через дорогу. Он громко ругался и произносил хулу даже на Бога и все святое. Собрание прервалось, начался сильный шум. Довольный тем, что собрание прекратилось, аптекарь возвратился в свою аптеку и захлопнул дверь. Верующие вздохнули облегченно и, как ни в чем не бывало, продолжали свое собрание. В дверь злого аптекаря постучалась маленькая девочка с записочкой в руках. Она просила срочно выдать ей лекарство для больной мамы. Аптекарь, все еще злой от того, что собрание напротив продолжалось, грубо крикнул девочке: «Почему ты не пришла раньше? Теперь аптека закрыта». «Я не могла прийти раньше. Доктор только что был у мамы и выписал вот этот рецепт, и я должна принести лекарство именно сейчас, иначе мама может умереть». Мысли аптекаря не были у дела. Его злоба кипела в нем все сильнее, когда он брал с полки один флакон за другим и делал микстуру для девочки. По ошибке он налил в пузырек яду, но девочка спешила и была рада покинуть аптеку и злого аптекаря. Продолжая злиться, аптекарь ставил на полку бутылки и вдруг заметил свою ужасную ошибку. Он не верил своим глазам, когда увидел ярлык на одной из бутылок. Там было написано, что в бутылке яд, а он только что подлил его в пузырек девочки. Он выбежал на улицу, но девочка уже исчезла за углом. На аптекаря напал страх. В отчаянии он готов был молиться, но вспомнил, что не верит в Бога. Он ведь только что смеялся над верующими и хулил Бога. Как же он откроет теперь рот и будет просить у Бога чего-то? Он впал в полное отчаяние и, забыв все, что говорил до этого, упал на колени и начал молиться. «Боже, если ты действительно есть!» — вопил он. «Возврати эту девочку!» Он встал с колен, и в это время кто-то постучал в дверь аптеки. Это была девочка. Она стояла со слезами на глазах и просила: «Милый аптекарь, простите меня, но я так спешила домой, что не видела дороги и упала. И когда упала, пузырек разбился, и мне нужно получить у вас новое лекарство. Доктор сказал, что оно непременно нужно маме сегодня». Аптекарь ничего не сказал, только тихонько погладил девочку по голове и сделал новое лекарство. Когда девочка ушла, он поблагодарил Бога за то, что его репутация была спасена, и тут вдруг вспомнил о собрании на другой стороне улицы. Он побежал туда, и верующие ожидали новых нападок, но вместо этого аптекарь спокойно рассказал им о чуде, которое только что произошло с ним.
Он был теперь совершенно уверен в том, что Бог есть, и не только есть, но интересуется человеком. Он выразил свое желание стать христианином. Как чудесно вмешался Господь в жизнь двоих людей в тот вечер. Девочка не знала, что Господь вызвал ее падение на улице, ведь ей казалось, что большее несчастье произошло с ней, когда лекарство в кавычках разлилось. На самом деле исполнился Божий план в жизни ее мамы и неверующего аптекаря, а девочка была только орудием в руках Божьих. Слава Господу!

Если в искренней Божией вере я в молитве взываю к Христу, то для благ пооткроет мне двери, небо к просьбам всегда на посту. Бог услышит и нежно ответит, надо только мне верить и ждать. Знаю я, что в божественном свете посылает Господь благодать. Я в молитве Христа посещаю, все сердечко Ему говорит, я о малом земли возвещаю, чтоб великое Бог мог творить. Бог услышит молитву простую, и от этого радостно мне. Он с небес свою волю святую совершает на нашей земле.

0: Галочка. Галочка появилась в семье Ивановых неожиданно. Ее привезла с собой мама. «Дети», — сказала она, — «эта девочка будет теперь жить у нас. Ее зовут Галочкой».
1: «Кто она? Откуда? Почему будет жить у нас?»
0: Вопросов было много, но Саша и Нина ничего не спрашивали. Они ждали, когда мама сама им все расскажет. Вечером, когда Галочка уснула, мама сказала: «Это та девочка, о которой вам я говорила, помните? Ее папа сидит в тюрьме, а мама пьяница». Она помолчала, видно, вспоминая прошлое Галочки, а потом спросила: «Ну как, понравилась вам наша гостья?»
1: «Немножко, но она такая молчунья, боится нас, что ли?» — пожала плечами Нина.
0: «Вообще-то она разговорчивая, просто еще не привыкла к вам», — успокоила мама. Дома за Галочкой присматривала бабушка, но часто девочка оставалась совсем одна, голодная и немытая. Когда я приехала к ним, она грязная и непричесанная барахталась в холодной луже, не обращая внимания на прохожих. Я попросила Галочкину маму отпустить девочку к нам, и она согласилась без всяких раздумий.
1: «И теперь она всегда будет жить у нас?» – удивленно спросил Саша.
0: «Сколько Господь позволит, сынок. Только смотрите, не обижайте ее. Никогда не говорите, что она чужая. Рассказывайте ей об Иисусе, играйте с ней, чтобы Галочка не скучала. Хорошо?» Саша, понимающе, кивнул.
2: «Галочка будет моей младшей сестричкой!» – обрадовалась Нина. «Она такая красивая, как кукла!»
0: Смуглая, с большими черными, как смоль, глазами и такими же и сине-черными волосами, Галочка и в самом деле была красивой. Первое время она молча наблюдала за детьми. Все для нее здесь было новым и необычным. Каждый день начинался с молитвы и чтения большой книги, Библии. Есть тоже никто не начинал без молитвы, и из-за стола не выходили, пока не помолятся Богу. Видя недоумение Галочки, тетя Мария, так звали маму Саши и Нины, как-то вечером усадила ее к себе на колени и сказала: «Знаешь, почему мы закрываем глаза и складываем руки во время молитвы? Мы разговариваем с Богом, молимся Ему. Бог создал землю и солнце, звезды и луну, птиц и животных, а также тебя и меня. Бог живет на небе. Он все может, все знает и все видит».
1: Галочка не перебивала, не задавала вопросов. Она впитывала каждое слово, стараясь все понять. А тетя Мария убежденно продолжала: «Обращаться к Богу нас научил Иисус Христос. Это Сын Божий. Он приходил на землю, чтобы спасти людей от греха и смерти и подарить нам жизнь вечную».
3: «А что такое грех?» — робко спросила Галочка.
1: «Грех – это непослушание Богу. Кто обманывает, говорит плохие слова, ворует, дерется, тот грешит, потому что Бог учит нас не поступать так». Услышав это, Галочка сникла и долго молчала. Возможно, ей вспомнилась улица, где она дразнила и обижала подружек, забирала чужие игрушки, обманывала и никогда не просила прощения.
0: Галочка прижилась в новой семье. Вместе с детьми она ходила на собрания, молилась, читала Библию. Правда, она пока только слушала, как читают старшие, потому что сама еще не умела. Ее любимой книгой стала «Жизнь Иисуса Христа», в которой было много картинок. Она часами рассматривала их, повторяя вслух знакомые библейские истории. Росла Галочка жизнерадостной и послушной. Как и все, она резвилась с мячом, бегала в ближайшую рощу за цветами, качалась на качелях. Но стоило только один раз сказать ей, что какой-то поступок или слово не нравится Иисусу, никогда уже она не повторит ни то слово нехорошее, ни тот поступок плохой. И все же, как нехорошо было Галочке в тете Марии, детское сердечко затосковало.
1: Соскучилась она по маме. Несколько раз по ее просьбе Нина писала письма на Кубань, но отправить их не могла, потому что Галочка не знала адреса. Однажды Галочка тихонько подошла к Нине и сказала: «Нина, мои письма почему-то не доходят до мамы. Я попросила Иисуса, чтобы мама приехала ко мне, и сегодня она приедет». Нина с недоумением посмотрела на Галочку.
0: «Очень хорошо, что ты догадалась попросить об этом Иисуса. Теперь жди», – только и сказала она, и тут же побежала к матери на кухню.
1: «Мама, что делать?» – волнуясь, шептала Нина. «А вдруг ее мама не приедет, и Галочка подумает, что Иисус не услышал ее молитву? Ей надо как-то объяснить».
0: «Не надо ничего объяснять».
1: «Почему?»
0: «Разве ты забыла, доченька, что наш Бог всемогущий? Почему ты думаешь, что ее мама не приедет? Господь никогда не оставит в стыде тех, кто верит ему и надеется на него».
1: «Но мы же не уверены, что такая просьба угодна Господу».
0: «Думаю, Бог исполнит желание Галочки, потому что она крепко любит Иисуса». День склонился к вечеру. Багровое солнце медленно опустилось за кроны деревьев и вскоре совсем исчезло, словно провалилось за горизонт. Темнело, а Галочкиной мамы так и не было. В ожидании ее Галочка притихла, перестала играть и все поглядывала на калитку. После ужина дети вместе помолились. Нина и Саша легли спать, а Галочка взяла свою любимую книгу и забралась на диван. Так было всегда, когда тетя Мария задерживалась на работе. Галочка без нее спать не ложилась. «Не жди меня», – обнимая ее, часто говорила тетя Мария, вернувшись домой со второй смены. «Ты еще маленькая, тебе пораньше ложиться надо».
1: «Я так люблю вместе с тобой молиться», – как-то раз открыла Галочка свою тайну. «Мы можем с тобой долго стоять на коленях, а с Ниной и Сашей нет».
0: В этот день тетя Мария снова пришла поздно. «Давай помолимся, милая, и ложись-ка спать», – сказала она устало, опускаясь на колени. Галочка поблагодарила за все, что у нее есть, и еще раз попросила Иисуса, чтобы приехала мама. Тетя Мария управилась на кухне и пошла в детскую, думая, что Галочка волнуется и не спит, ожидая маму. Но, подойдя к кровати, увидела, что девочка спит безмятежным сном. Летним, погожим вечером дядя Вова возвращался на машине из дальней поездки. За окнами мелькали дорожные знаки, телеграфные столбы, деревья. Лучи заходящего солнца весело заглядывали в окно, отражались в зеркале, прыгали по капоту. На душе было так приятно от Божьей милости, что дядя Вова пел, прославляя Создателя. Спидометр верно отсчитывал убегающие километры – и город, в котором жил дядя Вова, приближался. На одном из перекрестков, сам не зная зачем, дядя Вова повернул руль вправо.
1: «Что это я делаю? Зачем свернул на эту дорогу?»
0: – спрашивал сам себя дядя Вова. А между тем машина стремительно мчалась вперед. Дядя Вова мысленно обратился к Богу.
1: «Господи, ты видишь, что я еду не по той дороге, которая ведет домой? Но не знаю, почему».
0: После молитвы на сердце стало спокойно и радостно. Машина въезжала в небольшой городок. И тут дяде Вове неожиданно пришла мысль.
1: «Заеду на автовокзал. Может, там кому-то срочно нужно уехать?»
0: На опустевшем автовокзале в поисках пищи одиноко бродила бездомная собака. Да несколько воробьев азартно отнимали друг у друга кусочек хлеба. Дядя Вова хотел было уже уехать, но тут из здания вокзала вышла женщина. Безнадежно опустив голову, она направилась к остановке городского автобуса. Дядя Вова окликнул ее.
4: «Извините, вам нужно куда-то ехать?»
0: «Да, но автобуса уже нет», – вздохнула женщина.
4: «А куда вам надо?»
0: «Не так уж и далеко, да вот, нечем доехать», – запинаясь, сказала она и назвала город.
4: «Я как раз туда еду. Садитесь, довезу».
0: За разговором время прошло незаметно. Вдали появились огоньки огромного спящего города.
4: «На какую улицу вам нужно?» – спросил дядя Вова.
0: Попутчица замялась. Ей почему-то трудно было ответить на этот вопрос. Наконец она собралась с мыслями.
4: «Отвезите меня на вокзал, а утром я сама доберусь».
5: «До утра еще целых 4 часа. Вы не переживайте, я не возьму с вас платы», – успокаивал ее дядя Вова.
6: «Честно сказать, я даже не знаю, куда еду», – призналась женщина и тихим, каким-то сдавленным голосом добавила. «Здесь где-то живет моя дочь, у одной знакомой. Адреса я не знаю».
5: Дядя Вова от удивления даже притормозил. «А вашу дочь случайно не Галочкой зовут?»
6: «Галочкой? А откуда вы знаете?»
4: «Так она у Марии живет, здесь недалеко», — повернул руль дядя Вова. «Вот чудеса! Это, оказывается, ваша дочка! Как же не знать такую девочку? Она часто поет у нас на собрании. Как-то я угостил ее конфетой, а она вместо спасибо спрашивает: «Ты Иисуса любишь?» Мария иногда берет ее на работу. Так она и там всем о Боге рассказывает. Начальник сильно полюбил ее, и куклу ей подарил, и велосипед обещал купить. Ради нее даже курить бросил. Все хотел, чтобы она к нему в гости приходила. Но Галочка одно твердит: «Не пойду к тебе, ты Иисуса не любишь». «Хорошая у вас девочка». «Ну вот, мы и приехали», – затормозил он, останавливаясь возле знакомой калитки. «До свидания. Передайте привет Марии». Женщина, оказавшись перед закрытой дверью спящего дома, только теперь пришла в себя и облегченно выдохнула.
0: «Как во сне».
4: От резкого звонка Галочка сразу проснулась.
0: «Мама приехала!»
4: Как пружинка соскочила она с кровати и стала тормошить спящую сестренку. Так она любила называть Нину.
0: «Нина, Нина! Слышишь? Моя мама приехала! Я же говорила, что Иисус услышит меня! Он все может!»
4: Пока Галочка будила Нину, тетя Мария уже открыла дверь. Женщина не успела зайти в прихожую, как из спальни навстречу ей выбежала Галочка.
0: «Доченька!» вырвалась у матери, и она протянула к ней руки.
5: Но Галочка, увидев ярко накрашенные губы матери, в нерешительности остановилась.
0: «Мама, ты Иисуса любишь?»
4: Вместо приветствия и поцелуя с тревогой спросила она, широко раскрыв и без того большие глаза.
0: «Ну иди же ко мне, доченька!» Пропустив мимо ушей вопрос, позвала мать.
5: «Мама, ты Иисуса любишь?»
4: Не двигалась Галочка с места. «Люблю, Галочка, люблю, иди же ко мне», — умоляла мать, машинально отвечая на необычный вопрос.
0: «Как хорошо, что ты приехала! Я так соскучилась! Ты послушалась Иисуса, да? Это Он тебя послал ко мне!» — щебетала она, крепко обнимая мать.
4: Была еще ночь, и Галочка быстро уснула на коленях у матери. Положив ее на кровать, мать стала рассказывать тете Марии, что произошло с ней днем.
5: «Со мной никогда такого не бывало. Не знаю, чем и как все это объяснить. Галочка говорит, что это Иисус послал меня к ней. Может, она и права. Рано утром я проснулась и увидела в комнате незнакомого человека. „Езжай к Галочке“, — сказал он, — исчез. Я подумала, что мне это померещилось. Прихожу на работу, откуда ни возьмись, тот же самый человек встал передо мной. „Езжай к Галочке“, — повелел он мне. Я запереживала. Может, случилось что с ребенком, может, заболела, и решила поехать к вам в ближайшее воскресенье. К концу рабочего дня я вроде успокоилась, но по дороге домой опять встретила этого человека. „Езжай к Галочке“, — сказал он, — и его не стало. И тут я потеряла покой. Пришла домой, а тревога на сердце растет. Лягу пораньше спать, чтобы ни о чем не думать, — решила я. Но тут опять передо мной встал тот же человек и таким же повелительным тоном приказал: „Езжай к Галочке“.
3: Я не выдержала и пошла на вокзал. Последний автобус уже ушел, а поезда к вам вечером нет. Ну, думаю, если этот человек еще раз явится, скажу, что нечем ехать. Ближайший автобус будет только утром. Немного успокоившись, я направилась домой, а сама переживаю. Не встретиться бы с этим странным человеком. Тут совсем неожиданно подъехала машина. Шофер открыл дверцу и спрашивает: «Вам куда?» Я отмахнулась. «Разве он повезет меня в такую даль?» Но потом оказалось, что он едет в ваш город. По дороге водитель рассказывал о Боге, а когда въехали в город, спросил, на какую улицу мне нужно. Я растерялась. Адреса-то вашего совсем не знаю. Когда в конце концов я созналась, что еду к дочери и не знаю, где она находится, водитель спросил: «Ее случайно не Галочкой зовут?» «Может, и правда есть Бог, раз такие чудеса случаются в жизни», — взволнованно закончила женщина.
0: «Это, наверное, Володя», — догадалась тетя Мария, восхищаясь чудными делами Божьими. На следующий день мама Галочки уехала, оставив дочь на попечение тети Марии. За год, прожитый в доме Ивановых, Галочка заметно выросла и окрепла. Она уже не представляла себе жизни без собрания, без Саши с Ниной, без тети Марии, хотя и скучала по маме. Как-то раз Галочкина мама приехала опять, но уже не в гости, а чтобы забрать дочь домой. Галочка долго плакала. «Мама, ну давай не будем уезжать», — упрашивала она. «Оставайся и ты здесь. Тетя Мария такая добрая». Но мама была неумолима, и Галочке пришлось послушаться. Простившись с любимой семьей, она уехала. Дома Галочка узнала, что у нее появился новый папа, и они скоро уедут жить очень далеко на север. Это известие еще больше опечалило ее. Значит, она не увидит больше ни тетю Марию, ни Сашу с Ниной, не пойдет на собрание, где поют и говорят об Иисусе. Первое время мать с отцом старались внушить Галочке, что Бога нет. Но поколебать детскую веру они не смогли, потому что Иисус уже жил в сердце Галочки. То тут, то там слышался ее звонкий голосок. Галочка пела об Иисусе, и лишь изредка недетская тоска появлялась в ее больших черных глазах. Когда отец с матерью смотрели телевизор или к ним приходили гости и все пили водку, Галочка говорила: «Это грех, Иисусу это не нравится», и всегда уходила в другую комнату. В 7 лет Галочка пошла в школу. Отец записал ее в танцевальный кружок. «Если будешь прилежно заниматься, вырастешь стройной, красивой, может, даже артисткой будешь», — мечтательно говорил он.
7: «Нет, папа, Иисусу это не нравится, я не хочу танцевать, я буду христианкой».
3: Но отец заставлял ее ходить на уроки танца, и она нехотя повиновалась. Как-то раз Галочка попросила: «Мама, отвези меня на каникулы к тете Марии. Я так хочу побыть на собрании».
7: «Не придумывай, это очень далеко. Неужели ты тетю Марию любишь больше, чем меня?»
3: «Я Иисуса люблю больше всех и так хочу слышать о нем. Отвези, только на каникулы», — жалобно упрашивала Галочка. Но мама и слышать об этом не хотела. Однажды Галочка пришла из школы какая-то необычная. Она была ласковая и тихая, но глаза ее смотрели печально. Поставив портфель на место, она неторопливо переоделась, пообедала, помолилась. Галочка любила молиться. Мама знала, что в это время дочери мешать нельзя. Бесполезно ее звать, потому что она все равно не придет, пока не поговорит со своим Иисусом. В этот день Галочка как будто забыла про уроки. Она долго играла во дворе с кошкой, а потом ходила из комнаты в комнату, присаживалась возле мамы и смотрела, как та вяжет кофту. Когда стемнело, Галочка закуталась в огромную шаль и села за стол напротив матери.
7: «Доченька, почему ты уроки не делаешь?» — отложила вязание мать.
0: а мне уже не нужно их делать», – подперев голову руками, задумчиво произнесла Галочка.
8: «Почему? Ты что, завтра в школу не пойдешь?»
0: «Я попросила Иисуса, чтобы он взял меня к себе. Тетя Мария, ты меня не пускаешь. Я должна делать все, что не нравится Иисусу. Мне даже не с кем петь и молиться. И Библии у нас нет. А вчера папа запретил даже говорить о Боге. Вот я и попросила, чтобы Иисус взял меня к себе. Сегодня он придет за мной». Сердце матери сжалось и часто-часто забилось. Она хорошо понимала, что означают слова Галочки «Я попросила Иисуса». Мать стремительно выскочила на улицу. В калитку как раз входил ее муж. «Виктор, вызывай скорую! Галочке плохо!» Глаза матери были полны ужаса, руки дрожали. «Папа, не нужно скорую!» – выбежала следом Галочка. «У меня ничего не болит, мне совсем неплохо, не надо, папа!» «Вызывай, Виктор, вызывай!» – умоляла мать, не обращая внимания на слова дочери.
8: «Да что случилось? Объясни, пожалуйста!»
0: Обратился он к жене, которая в торопях стала рассказывать, что говорила ей дочь. «Вызывай быстрее!» – настаивала она и ее буквально лихорадило.
8: «Я вызову, но только не для Галочки, а для тебя!» – согласился наконец он и торопливо зашагал к телефону.
0: Приехала скорая помощь, но было уже поздно. Безжизненная Галочка лежала на диване. Кажется, ничего не изменилось. Те же черные волосы, разбросанные по подушке, та же чуть заметная улыбка на спокойном, застывшем лице. И только глаза не излучали больше теплого, нежного света. Они закрылись навсегда для всего греховного и земного, чтобы вечно созерцать того, кто был для нее дороже всех на земле. Галочка умерла. Вернее сказать, любимый Иисус исполнил ее желание и взял к себе тоскующую по небесам девочку. Горько плакали отец с матерью. «Почему? Почему мы не отвезли ее на каникулы к тете Марии?» Хоронить Галочку родители повезли на родину, на далекую Кубань, поближе к тому месту, куда при жизни так рвалась Галочка. И куда они ее так и не отпустили.

0: «Папа, давайте сегодня проведем наше собрание на веранде», – предложила Линда. «В доме так жарко!»
1: «Хорошая идея», – улыбнулся отец. «Тима, неси Библию!»
0: Миллеры вышли на прохладную веранду. Сначала спели несколько гимнов, потом отец открыл 12-ю главу книги притчи Соломоновых. Далеко за лесом садилось солнце, и закатное зарево разливалось повсюду мягким светом. Прочитав первые 10 стихов, папа внимательно посмотрел на детей.
1: «Я хочу, чтобы вы запомнили этот стих. Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко».
0: Петя сосредоточенно сдвинул брови. Он старался понять смысл этого текста.
1: «Хотите, я расскажу вам, как мой папа помог мне однажды запомнить эту истину?» – спросил отец.
2: «Да, да, расскажи, пожалуйста!» – наперебой заговорили дети.
1: «Мне тогда было 10. Однажды папа уехал на миссионерскую конференцию и взял с собой Бена. Они должны были вернуться только к вечеру следующего дня. Как старшему из мальчиков, папа дал мне несколько серьезных поручений. «Пока меня не будет, твоя задача – побеспокоиться о нашей живности», – сказал он. «Подои коз, только смотри, чтобы молоко осталось чистым. Не забудь 2 раза в день покормить коз и цыплят. Ну и, конечно, во всем помогай маме». Я пообещал папе, что постараюсь ничего не забыть. В тот вечер я чувствовал себя взрослым, выполняя папины поручения. Вначале я покормил цыплят, потому что это было проще всего, а потом пошел к козам. Я не раз видел, как папа доит. Мне казалось, что это совсем не трудно. Я дал корм молодым козам подальше от сарая, чтобы они не мешали мне, и направился к Нане. Во время дойки Нане обычно стояла спокойно. Я наполнил корыце козы кормом, как это делал папа, надеясь, что успею подоить, пока она будет есть. Коза посмотрела на меня как-то странно, словно ей не нравилось, что вместо хозяина ее пришел доить мальчик. Но, увидев корм, она тут же принялась жевать его, а я поспешил доить, пока она занята. Подоить козу оказалось нелегким делом. Мои руки быстро устали, и я часто останавливался, чтобы отдохнуть. В ведре было еще совсем мало молока, когда коза съела свой корм и уставилась на меня. Без всякого предупреждения она молниеносно подняла заднюю ногу, и ее копыто попало прямо в ведро с молоком. «Какая противная коза!» – рассердился я. Мне сильно хотелось ударить ее, но я знал, что этого нельзя делать. Я был уверен, что Нани специально испортила молоко. Теперь его нужно просто вылить. Я взял ведро и поплелся из сарая. Увидев, что в поилке почти нет воды, я подумал, нет никакого настроения идти за водой. Нани заслужила того, чтобы до завтра остаться без воды». Утром дойка прошла лучше. Коза ела медленнее, и я успел подоить ее до того, как опустела кормушка. Остальные козы тоже вели себя спокойно. Довольный успехом, я пошел в дом и совсем забыл налить воды. В тот день козы шумели больше, чем обычно. Они без конца блеяли. Мама не могла понять, почему они такие беспокойные, и послала меня проверить, все ли у них в порядке. Я побежал на луг и посмотрел через забор. Увидев меня, козы стали блеять еще громче, но я не заметил ничего необычного. «Они мекают только потому, что скучают по папе», — сказал я маме. Козы блеяли целый день. К вечеру, когда папа вернулся, голос у коз стал уже хриплым. «Чего вам не хватает?» – спросил он, почесав Нани за ухом. В этот же момент он увидел пустые поилки. Папа редко сердился, но в тот вечер Он просто не мог успокоиться. «Ты утром наливал козам воды?» — строго спросил он. Я сразу признался, что забыл сделать это. «А вчера вечером?» — снова спросил папа. Сознавая свою вину, я не стал скрывать, что вечером тоже не принес воды. Папа сильно сожалевал о том, что козы в такую жару целый день томились от жажды. Я опустил голову. Папа велел мне посмотреть ему прямо в глаза. Ах, как мне было стыдно встретиться с ним взглядом. И тогда папа напомнил мне этот стих из Библии. «Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко». В тот вечер я был строго наказан. Мне запретили пить до самого утра. Ни во время ужина, ни после я не выпил ни одного глотка воды.
2: «И ты сильно хотел пить?»
1: – спросил Тима, пытаясь представить, как чувствовал себя папа. «Да, было очень жарко, и пить хотелось весь вечер. Когда я лег спать, уснуть было тяжело. Меня мучила жажда. Зато я на всю жизнь запомнил, что надо старательно выполнять свои обязанности и заботиться о домашних животных, потому что этому учит Библия».

высшей хвалой. Высшей хвалой мы Творцу поем, Он за облаками нам готовит дом. Мудростью своею Бог план начертил, Вечное спасение людям подарил. Этот город мира, Иерусалим, Там не будет горя, знай, христианин, Там в великой славе Господа Творца склоним мы колени, души и сердца.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Матфея и 18 стих. Матфея 16, стих 18. Один стих.
1: Евангелие от Матфея, 16 главы, 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
2: Прежде чем церковь могла быть, нужна семья. Семья раньше, а потом церковь. Бог благословил семью, семейный очаг, а так через семью и церковь. Мы сегодня из этого текста, и который будем читать еще тексты, будем иметь лекцию на тему «Действующая церковь». Церковь в действии. Конечно, у людей принято смотреть на церковь и понятие как здание. Мы благодарны Богу за это здание. Но церковь, оригинальный смысл на греческом языке «экклезия» – народ избранный, народ отделенный для славы Божьей. Экклезия – живой организм, не организация мертвых членов, но живой организм, которым дышит Христова жизнь. Хвала Богу! Я слава Иисусу. Итак, мы будем иметь сегодня каких 5 пунктов. Приготовьтесь, кто имеет карандаш или перо и бумажку записать. Читаем мы первый текст «Деяния апостолов», 2 глава и первых 4 стиха. Пожалуйста, брат.
1: Книга «Деяния апостолов» со 2 главы, первые 4 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».
2: Служители Евангелия есть люди из церкви, и для созидания церкви Бог их избрал и поставил. Мы здесь прочитали, и этот пункт первый, можете записать, «Церковь в огне». Церковь родилась в огне Духа Святого. День Пятидесятницы не только является днем сошествия Духа Святого, но также является днем рождения церкви. Вы спросите даже священства или иных деноминаций, которые, может быть, не в такой мере знают Писание, как мы, или не живут по Писанию, но во всяком случае в большинстве из них они знают, что день Пятидесятницы был днем рождения церкви. Поэтому церковь, я не говорю по названию, но церковь пятидесятническая, первая церковь Христова, я не говорю лишь по названию, но я говорю оригинально. Она родилась в огне Святого Духа. И наш первый пункт – церковь в огне. Эта церковь живая зажигает сердца людей огнем Божьим. Дорогие, то, что сегодня нужно, но во всей вселенной – нужно, особенно в последние дни, чтобы Церковь Христова так горела и держала факел любви Божьей и силы Божьей высоко, чтобы все видели. Слава Богу! Церковь родилась в огне, и в огне можно, может ее хранить. Хвала Господу! Я говорил не к молодежи, и я сказал, что молодые люди, они быстро зажигаются, но часто быстро гаснут, поэтому их всегда надо им подкладывать горючего, чтобы они горели. Аллилуйя! Слава Богу! Дорогие, помните, первый пункт – церковь в огне. Она проповедовала Евангелие с огнем, молилась с огнем, и никакая сила не могла угасить этого огня. Хвала Богу за это! Христос сказал: «Я создам церковь». Я! Если бы люди создавали, можно было бы думать. Многие вставали, поднимались и думали, они расправятся с церковью, но забыли те слова, которые сказал Христос: «Я создам церковь». Когда я читаю этот текст в английском языке, я не знаю, как в немецком. В английском, в испанском языке, в португальском, там написано немного иначе, как в русском. В русском написано: «И врата ада не одолеют ее». Но в английском языке написано как раз наоборот. Помните, как то место, где сказано: «И нищие благовествуют,

0: английской Библии «Фензиве». И врата ада не выдержат ее напора. Слава Богу! Аллилуйя! Не выдержат. Господь дал нам быть в офензиве. Хвала Иисусу! Христос сказал, будет это Евангелие проповедоваться. Церковь Он установил. И никакая сила не угасит этого огня. Конечно, мы можем сами угасить. Но Господь зажег этот огонь. Церковь родилась в огне Святого Духа. Иоанн, когда представил Иисуса народу, сказал, Он будет крестить духом и огнем. Слава Ему!
1: Слава Богу.
0: Я не знаю как, братья, но когда Господь меня крестил Духом Святым, не только я пережил, но люди, которые стояли, видели клубок огня, который упал на меня. Слава Богу за это! Когда меня Господь крестил Духом Святым, как бы бочку горячего елея кто-то вылил на меня. Я славлю Бога за это. Это не в истории сегодня. Не только в день Пятидесятницы. Сегодня Бог делает. Таким образом, запишите первый пункт. Церковь в огне. Она родилась в огне, она должна жить в огне, и она хранима в огне. Аминь. Это огонь, тот огонь, который в кусте был, где явился Господь Моисею. Он горит и не сгорает. Слава Богу! Горит и не сгорает. Как один брат выразился, лучше сгореть для Иисуса, чем соржаветь для дьявола. Лучше. Слава Богу! Мы можем гореть. Братья, когда мы будем гореть, люди придут и посмотрят, как мы горим. И не сгораем. Аллилуйя! Придут и скажут, я хочу то, что ты имеешь. Не один мне говорил этого. Я хочу. Держи, что ты имеешь. Я хочу тоже иметь то, что ты имеешь. Слава Богу, братья. Я не говорю по заслугам. Я не говорю, что мы достигли чем-то. Но слава Богу. Он нечто усмотрел. Избрал нас. Он знает почему. Может быть, мы были хуже других. Но Он усмотрел. Слава Ему. Как те люди, которые были приглашены и отказали. Всякие экскюзы или извинения имели. Мы пришли. Благословен Господь. Аллилуйя. Идем дальше. Читаем Ефесянам 2 главу 20 стих по 22. Пожалуйста, брат.
2: Послание Ефесянам со 2 главы с 20 по 22. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем,
0: Аллилуйя.
2: На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье духом».
0: Хвала Господу! Как раз перед тем, как я ехал в Южную Америку, архиепископ Кантербурийский, глава англиканской церкви, поехал до Папы Римского. Я не критикую никого, я говорю то, что он сказал. И когда он вернулся назад в Англию, я слышал его слова. Он сказал так, пора христианству понять и принять, что главой Церкви Христовой является Папа Римский. Я говорю, «Данке шейн, их кауфе дас нихт». Я не покупаю это. Братья и сестры, я принадлежу к Церкви, которой главой есть Иисус Христос. Слава Богу! Он есть глава. Есть, а мы тело Его. Хвала Господу! Благословено имя Его! Вы знаете, в него, в этого папы, есть папская тиара, и на ней написано «Викариус Филидей», наместник Сына Божия. Христос же сказал, когда я пойду, то я пошлю утешителя. На месте Иисуса Христа сегодня на земле есть Дух Святой. И Он ведет, как тогда у Старом Завете народ израильский был веден столбом огненным и облачным. Сегодня Он ведет небесный Ханаан Духом Святым. Слава Богу!
2: Слава Богу!
0: Наместник Христа на земле не человек, Дух Святой здесь. Он работает. Слава Ему! Христос говорит, лучше для вас, чтобы я пошел. Он пошел, иду приготовить вам место. И когда приготовлю, приду опять взять вас туда. Он пошел приготовить место. А послал Духа Святого на церковь, чтобы приготовить церковь для того места. Аминь. И Он работает с обоих концов. Там приготовляет, и тут приготовляет народ к тому месту. Поэтому церковь Христова, народ Божий, или вернее сказать, небо, приготовлено для приготовленного для неба народа. Слава Богу. Второй пункт. Запишите, церковь в единстве.

0: Христос – глава, церковь – тело. Иисус молился. Иоанна 17:21 о единстве.
1: Евангелие от Иоанна 17 главы, 18 стих.
0: 21 стих.
1: Читаем, да. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня».
0: Вы знаете, это слово много искажается, но в единстве со Христом и друг с другом есть сила церкви. Все следуют за единым гласом и слушают единого повеления. Все идут вслед за Христом, за пастырем. «Овцы мои слушаются гласа моего», говорит Христос. Хвала Господу. Слава Ему. Церковь в единстве. Дорогие, сегодня под этим видом, под единством есть много лжеучения. Учат, чтобы все смешать. Но не забудьте, Христос молился, чтобы мы были в Нем, во Христе, как Христос в Отце и Отец в Сыне. Во Христе. Я люблю выражение последнего куплета песни, которую мы часто поем, «Дорогие минуты нам Бог даровал». «Потеснее окружим Иисуса Христа». Амин. Yes. Слава Господу. Потеснее Его окружим. Дорогие, не организация, но живой организм. Единый. В единстве со Христом. Ни в какой организации. Я знаю, сегодня очень популярно в Европе слово «экумения». Но как служитель Евангелия, стою здесь за кафедрой, я говорю, это не от Бога. Не от Бога. Христос говорит: «Выйди, народ мой, и отделись». Народ Божий должен между собой, члены церкви, тела Христова, должны быть соединены Духом Святым. Воедино. Один за всех и все за одного. Хвала Господу. В единстве народа Божия. Я говорю, пусть нас соединяет Дух Святой. Соединяет нас святость Христова, праведность Божья. Вот это. Поняли? Не то, что ты верующий, а в него бутылка в кармане или пачка папирос, и все одно, мы в одного Бога верим. То неправда. Неправда. Церковь есть экклезия, или народ, отделенный от, для Господа от мира. Слава Богу! Церковь в единстве. Христос глава, и мы члены Его тела. И в единстве народа Божия со Христом есть сила. Он наш пастырь, и овцы мои слушаются гласа моего. Я когда-то упоминал одной лекции, несколько лет назад, это было в Австралии, там много овечек. Взяли 50 тысяч отару, 50 тысяч овечек, и от одной овечки взяли ягненка в сторону. Вы знаете, что влияние овечек всех дням все одинаково для нас. Но вы знаете, ягненок издавал свое влияние, и его мать в другой стороне свое. И ягненок пробился через 50 тысяч и пришел к своей маме. Нам кажется, они одинаково издают глаз. Но он знал глаз матери, и мать знала глаз его. Хвала Господу. Вы знаете, в этом мире есть миллионы голосов, миллиарды голосов. И между всеми этими голосами есть голос Божий. Нежный, вежливый, тихий. И овцы стада Христова слышат этот глаз и понимают его. И этот глаз говорит нам всем что-то, к чему мы дальше дойдем. А именно, что Христос скоро придет. Слышим мы этот голос? Глаз? Амин. Дай Боже, чтобы слышали. Правда? Я сказал, первый пункт – церковь в огне. Второй пункт – церковь в единстве. Читаем Марка 16:15. Известен нам стих, мы его знаем на память, но прочитаем. Марка 16:15.
1: Евангелие от Марка, 16 главы, 15 стих. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари».
0: Третий пункт – церковь в наступлении. Не в отступлении, но в наступлении. Церковь in advance, наступает. Она указывает людям на Спасителя и на жизнь вечную в Нем, в Христе. Идите, проповедуйте Евангелие. Дорогие, нет на земле книги, которая бы поправила Евангелие. Нет книги, которая бы дополнила Евангелие. Евангелие не нуждается в дополнении и в исправлении. Евангелие есть так и аминь, и для всех народов. Нам говорят часто, что ваше учение или вероучение очень узкое. А я скажу, оно такое широкое, что обнимает весь мир. Христос говорит, идите по всему миру. И Евангелие хорошо для всего мира. Какая другая книга хороша? Какая другая доктрина хороша? Нет ее, только Евангелие. Для всех народов, правда? И по своему стилю Евангелие не уступит никому и никакой книге. Хвала Господу. Церковь, третий пункт наступления. Только проповедь церкви заграждает лживые уста. Хвала Богу. Я упоминал вчера, кажется. Брат мне здесь рассказывал, в Германии, там, где вы были, где-то в Азии, в Средней Азии, и говорит, услышал проповеди Евангелия начальник комсомола и уверовал. И КГБ вызвало его и говорит, вы совращаете наших молодых людей. Брат говорит, как же мы совращаем? Да вот у нас был начальник комсомола, и он уверовал. А брат ему говорит, КГБисту, полковнику, говорит, да этого человека все люди знают, он же был пьяница, бийца, развратник, а сегодня Господь его спас, он уверовал в Евангелие, и теперь никто его не боится, он никому не угрожает, он теперь настоящий человек, хороший гражданин вашей страны. Разве же мы совращаем? Конечно, нет. Аллилуйя. Слава Богу. Так что, дорогие, церковь у наступлении. Евангелие проповедуется. Люди говорят сегодня о конце. А когда же будет конец? Христос сказал, когда. Матфея 24, 14. Он сказал, и будет проповедано сие Евангелие Царствия по всей вселенной. Во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Когда? Когда окончится проповедь Евангелия. Когда окончится период благодати. Когда войдет последняя душа, особенно из язычников, у ковчег спасения, который является Церковь Христа. Сегодня еще период благодати в действии. Сегодня дверь ковчега еще открыта. Кто вне этого ковчега, приди ко Христу. Аминь. Слава Богу. Церковь у наступлении. Не в отступлении, но в наступлении. Идите проповедуйте. Не говорит, что бегите, убегайте, идите проповедуйте. У нас есть некоторые братья, которые забрались у захолустья там, где-то в Канаде или где-либо подальше, если бомбы будут рваться, чтобы не достигли их. Но я не вижу того в Писании. Иисус говорит, идите проповедуйте. Дорогие, есть золотая возможность сегодня проповедовать и приобретать души для Господа. Слава Ему! Проповедуется, потому что церковь у наступлении. Уже почти 2000 лет. Слушайте, сколько наук, сколько философов поднялось и упало. Церковь Христа стоит, идет вперед. Ее лозунг тот самый, ее спаситель тот сам Христос Иисус. Ее назначение то самое, вечные обители. Слава Богу. Так есть, неизменно. В мире все меняется. Церковь стоит. Я создам церковь. И врата ада не одолеют ее. Благословено имя Божие. Идем дальше. Четвертый пункт. 1 Фессалоникийцам 5:5-8.
1: 1 послание Фессалоникийцам читаем мы из 4 главы, с 5 стиха по 8.
0: 5 глава, 5:8.
1: С 5 главы, с 5 по 8 стих.
0: Так.
1: Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и вшлем надежды спасения.
0: Слава Господу! Четвертый пункт. Запишите, церковь на страже. Слышите? говорит нам Слово Божье, мы не сыны ночи, но сыны дня. И говорит нам Слово Божье, бодствуйте, то есть стойте на страже. Дорогие братья, сестры, я хочу к вам лично обратиться. Если выходит сюда за кафедру брат какой-либо, ваш пресвитер или епископ, или кто бы то ни был, и проповедует, и иногда, может быть, и обличает, может быть, делает операционную проповедь, что иногда нам причиняет некоторые боли, не обижайтесь на него. Обязан, потому что Бог поставил его на страже. На страже. Для спасения грешников мы посвящаем, чтобы на этом месте никакой грех не имел места, но чтобы Христово присутствие имело место. Амин. Слушайте, церковь должна быть на страже. Так есть. Служители Христа, Христовой Церкви должны быть на страже. Бог поставил нас стражем. Понимаете? Страж бережет. Я вам упоминал. Еще раз повторю. Когда я был в Австралии, как раз в то время был, я в Австралии есть один траурный день. Сказать праздник нельзя, но день, который они ежегодно отмечают. В марте или в апреле. Траурный день. Это было в Первую мировую войну. Когда корпус войск австралийско-новозеландский был там где-то в Аравии. И они шли несколько дней, эти войска. Были очень усталые. И там на этих песках залегли ночевать. И поставили страж вокруг. Страж из них же самих тоже был усталый. Все уснули, и страж уснул. И вы знаете, ночью турки с ножами подлезли и вырезали корпус войск. Вырезали. Потому что страж уснул. Брат дорогой, служитель Евангелия, Господь поставил нас стражем, чтобы мы не уснули. Мы не сыны ночи, но сыны дня. Бодствуем и трезвимся. Аллилуйя, слава Богу. Так учит нас Слово Божие. Так говорит нам Евангелие. Мы поставлены быть стражем, чтобы никакой грех не вошел, чтобы волк в овечьей шкуре не вошел и не крал овечек. Это наше служение и наша обязанность перед Богом и перед Христовой Церковью. Аминь. Так что не обижайтесь, если иногда что-либо сказано такое, что может быть вам не по вкусу. Мы обязаны это делать. Церковь на страже. Сыны дня бодствуйте. Дети Божьи бодствуйте. Дети Божьи, особенно служители, предостерегают. Берегись. Как Павел пишет, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упал. Слышите? Берегись. Я окончил шохверские курсы. 43 года миновало тому назад, в 47 году, здесь, в Германии. Нас учили расставные знаки, и что они значат. 43 года тому назад. Что они значат? Нас учили. Когда я еду, чтобы я наблюдал за ними и соблюдал их. Не имею права. Там, где написано направо или налево, нельзя поворачивать, нужно соблюдать. Какая скорость, нужно соблюдать. Тем более, дорогие, Слово Божие, оно учит нас. И служители Евангелия поставлены предостерегать, быть стражем. Аллилуйя, слава Богу. Чтобы мы не уснули. Чтобы мы не уснули. Ничего лучшего дьявол не хотел бы, чтобы слуги, как ведры, уснули. И пускай, что попало, лезет в церковь. Но, дорогие, хотя, как Христос сказал, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но слава Богу, что Он не сказал во всех. Не во всех. Многие уснули, но я не хочу спать. Я хочу бодствовать. И даже когда тело наше и отдыхает, то все равно наш дух имеет общение с Духом Святым, с небом. Слава Богу, братья. Амин. Слава Богу. Бодствуйте. Христос сказал, вы не знаете ни дня, ни часа, но одно говорю, бодствуйте. Сегодня, дорогие, я уже упоминал. Сегодня, где я бываю, так народ Божий увлечен антихристом. так увлечен, а что такое 666? А где он будет? А как долго будет? А что он будет делать? И многие меня спрашивают. Дорогие, это заставляет меня больше исследовать Слово Божье. Я, проверяя Слово Божье, нигде не нахожу. Нигде не нахожу. Чтобы Иисус Христос повелевал своим детям ожидать Антихриста. Он сказал в 24 главе Матфея, 13 Марка, в 21 Луки, будут ужасные времена, каких никогда не было. И в 21 Луки, 36 стихом говорит: «Итак, бодствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Аминь. При условии, если будем бодствовать. Если будем бодствовать. Аминь. Дай Боже, что мы бодствовали. Дорогие, помните, что мы не сыны ночи. Мы не сыны ночи. Мы сыны дня. Сыны Божьи. Да трезвимся. Аллилуйя. Слава Богу. Да трезвимся. Так учит нас Слово Божие. Так учит Христос. Это действующая церковь, которые врата ада не одолеют и не победят. Так сказал Христос. Я говорю, многие говорили, предсказывали, ничто не будет, все закроется. Евангелие или Библия перестанет. Но, дорогие, как уже вам некоторым упоминал, я имею хорошую весть для вас. Только в одной Америке ежегодно печатается 500 миллионов Библий. Нет книги, нет иной книги, которая бы превозмогла или превзошла бы своим тиражом издание Библии. Нет. Библия номеро уно, на первом номере. Слава Богу. 500 миллионов на всяких языках, только в Америке. Я не знаю, сколько в Швеции, или в Англии, или здесь в Германии. Но только в Америке ежегодно печатается 500 миллионов Библий. Хвала Богу, братья. Мы на стороне победы, слава Богу. Амин. Хвала Господу. Я не раз, знаете, так, держа Библию, или смотрю, в моем доме есть Библии на многих языках. Говорю, Господи, что я доброго сделал для Тебя, что я имею такое обилие, ведь миллионы людей не знают даже, не видели Библии. Не знают. Бог нас так наградил, слава Ему за это. Поэтому, дорогие, мы обязаны нести это слово. Говорить другим. Хвала Господу. Идем дальше. Пятый пункт. Читаем мы Евангелие от Иоанна, 17 глава и 24 стих. Это заключительное слово, пятый пункт.
1: Евангелие от Иоанна, 17 главы, 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где и я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира».
0: Пятый пункт – это церковь в славе. Записали первый пункт – церковь в огне. Второй пункт – церковь в единстве. Третий пункт – церковь в наступлении. Четвертый пункт – церковь на страже. И пятый пункт, окончательный – церковь в славе. Конечно, то кое-что прошлое и настоящее, но это говорится о будущем. Иисус молил Отца, чтобы те, которых Отче Ты дал мне, чтобы они были там, где я, да видят славу. Аллилуйя! Чтобы не только были участниками огня, единства, и, конечно, наступления, и гонения, и так далее, но также были и участниками и славы. Слава Богу, братья! Дорогие, церковь предназначена для славы на веки веков. Подумайте, это не есть сказка, не есть мечта, но так и аминь. Об этом молился Сын Божий Иисус Христос. Он очистил ее. Ефесянам 5, 23, 27. Читаем.
1: Послание Ефесянам с 5 главы, с 23 по 27 стих. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистить баней водною посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, слава или Богу. Чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
0: Слава Господу!
1: Слава Богу.
0: Дорогие, такую церковь Христос возьмет. За такой церковью Он придет, без пятна и порока. Хвала Господу! Благословено имя Его. Читаем еще один текст. Откровение, 19 глава, 5 стих по 7.
1: «И голос от престола исшел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих, «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя».
0: Еще один стих прочитаю.
1: «И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых».
0: Братья и сестры, обратим внимание на это. Здесь говорит нам Слово Божие, Христос Сам говорил Иоанну. Послал это откровение. Иоанн видел то, что будет. Он видел уже здесь не то, что невеста, но жена приготовила. Дано ей весон. Весон праведности святых, чистый и светлый. Я всегда говорю, дорогие, чем белее одежда, тем виднее на ней пятно. Вы знаете. Правда? На черной одежде так не видно, но на белой видно. И Христос одел нас в эту одежду праведности. Будем хранить ее чистой, чтобы не запачкать, не замарать. Брачный пир приближается. И Слово Божие говорит нам, блаженны званые туда. Братья, сестры, мы получили туда приглашение. Амин. Мы в числе приглашенных. Дай Боже достигнуть церковь в славе. О, аллилуйя! Кто это идет? Кто это идет? Написано. Да церковь идет. Идет в славу. Благословенно имя Божие. Господь избрал нас, омыл кровью Своею и еще молил Отца. Говорит, не молю, чтобы ты взял или из мира взял, но чтобы сохранил их от зла в этом мире. И когда Он представит свою церковь перед Отца, Он укажет перед Отцом, представит и явит, что это были те люди, которые жили там, где престол сатаны, там, где везде грех и зло, как Иоанн пишет, весь мир лежит во зле. И в этом греховном мире сохранили свою жизнь и свои одежды чисто и свято. Слава Богу! Не запачкали. За такой церковью Он придет. Хвала Господу, братья! Кто имеет эту надежду? Иоанн говорит, кто имеет эту надежду, тот очищает себя так, как он чист. Правда? И Петр говорит, зная это, почтитесь или постарайтесь предстать перед ним, неоскверненными в мире. Постарайтесь. Братья, то есть Слово Божие. Церковь в славе. И этот час или это время очень близко. Очень близко, как мы поем, стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это мир весь отдать. Слава Богу. У меня был близкий друг, брат Алеша, я о нем много говорил. Он меня вымолил из гроба. Когда рак съел мои внутренности, он за меня постил, молился, вымолил. И вы знаете, когда я уведомил свою жену, что брат умер, и никто не верил, нельзя было поверить. Был здоровый, крепкий. И на следующую или ночь, или через 2-3 ночи, моя жена видела Москаленко во славе. И Христос говорит, плачут дети мои, вернуть тебя на землю. Он говорит, не, я не хочу. Говорит, сестра, я много раз проповедовал на земле о славе неба. Но я не говорил одной тысячной то, что здесь есть. Я не видел. Я не говорил. В Америке одна женщина, Бетти Бекстер, она была, имела полио, была скрученная. Родители молились, она молилась. В одну ночь то есть вернее день, явился Христос ей и исцелил ее. Она 15 лет страдала. И она пишет, я лично читал свидетельство ее. Она пишет, я готова еще 15 лет страдать, чтобы увидеть еще раз Иисуса. Когда была скручена, вся дрожала, и в болях, и в этих страданиях, явился в один день Иисус и стал перед ней, и долго смотрел ей в глаза. И говорит, Бетти, ты много страдала, но ты не нарекала. Я пришел тебя исцелить. Говорит, когда я видела ее милое лицо, сегодня, говорит, я согласна еще 15 лет страдать, чтобы еще раз так его увидеть. Но, дорогие, Слово Божие говорит, и будем видеть лицо его. Там, где солнце не нужно, лицо его будет сиять больше и лучше, чем свет солнца. Аллилуйя! Там не нужно, свет солнца там будет не нужен. Я буду счастлив без конца, как мы поем. Амен. Аллилуйя. Дорогие, это блаженная надежда. Церковь во славе. Церковь во славе. Все иду, как вор, как тать, как вор. Иисус говорит. Вы знаете, что вор приходит внезапно, и вор приходит не с тем, чтобы забрать мусор. Он приходит забрать драгоценности. Вы знаете это. И Христос заберет то, что Он искупил драгоценную Своей кровью, и то, что запечатлел драгоценной печатью Духа Святого. Аминь. Самое драгоценное. И этот мир будет обкраден. Почтитесь, постарайтесь предстать пред Ним в чистоте и святости. Церковь во славе. Аллилуйя. Очень близко. Очень близко. Я помню один случай. Может быть, я вам упоминал. В Америке одна старенькая сестричка, старушка, она сильно болела, имела что-то 90, что-то лет, или около 90, и позвали пастора церкви, где она много лет была членом. Пастор пришел, посетил ее, и перед тем, как он хотел молиться, она говорит к нему, брат, пастор, я прошу тебя, не молись за мое исцеление. Не молись. Я знаю, когда ты помолишься, Господь меня исцелит. Но ты не молись за мое исцеление. Говорит, я вижу хор ангелов, которые приготовились петь мне навстречу. Аллилуйя. Я вижу, Иисус ожидает меня. Говорит, пастор, а у Фидер заедет. Аллилуйя. Встретимся на том берегу. Я ухожу. Слава Господу, я ухожу. Блаженная надежда. Аллилуйя. Вы знаете, мы встречаем и бываем при смерти людей, особенно когда неверующих. Спросите неверующего, не спасенного, последние минуты жизни, и он вам скажет, о, как я сожалеваю, что я так прожил. Как я сожалеваю, что я был неверующим, что я противился. Как я сожалеваю, но не могу возвратить. Но я еще никогда не слышал, и не услышу, и вы не слышали, чтобы дитя Божие, кто служил Господу, на кончине или на смертном одре болезни сказал, я очень сожалеваю, что я служил Христу. Такого никто не слышал и не услышит. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне. Аллилуйя. Что с моей стороны я сделал, а с его стороны он приготовил мне венец. Неуядаемый венец. Амин, братья. Конечно, Господь наградит, но я скажу и пред Богом, и пред вами, я служу Ему не ради венца, хотя Он никого не обидит. Я служу Иисусу ради того, что я Его люблю. Амин. Аллилуйя. Ради того, наградит он, не наградит, я знаю, он будет награждать, но это не главное. Главное, я его люблю. Слава Богу. Из любви к нему я ему служу. Хвала Господу. И, конечно, как Павел сказал, я должник или должен всех любить, всем проповедовать, и главное, быть всем благословением. Это наш долг. Долг молиться. Никакой ласки я вам не делаю, братья. Никакой ласки. Но я обязан и должен быть вам благословением, любить вас, молиться за вас. Хвала Господу. Аллилуйя. Дорогие, скоро-скоро церковь будет во славе. Амин. Церковь будет во славе. Постараемся одежду не забрать.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Джорджа Мюллер. Джордж думал об этом в течение месяца. В это время к ним приехал брат Мэри. Он был дантистом по профессии и работал миссионером в Вест-Индии. Он собирался съездить в Германию и найти себе помощников для миссионерской работы и просил Джорджа поехать с ним в качестве переводчика. Путешествие заняло много дней, но это было хорошей возможностью, чтобы все обдумать и молиться. Когда Джордж вместе с братом жены прибыли в Халле, он разыскал своего бывшего наставника, который посоветовал ему поехать в Лондон. Затем произошло одно простое, но примечательное событие. Джордж попросил доктора Галука адрес их общего друга. Он сказал ему, что тот живет в доме, который используется как приют. Джордж когда-то и сам жил в этом приюте во времена учебы в Халле. Этот приют был построен сотню лет назад человеком по имени Фрэнк. Джордж и раньше интересовался им, но сейчас, когда он узнал некоторые факты, это только усилило его любопытство. Фрэнк построил этот приют в 1727 году только благодаря вере и молитве. Он ни у кого не просил денег. Он просил их только у своего небесного Отца. И он, к удивлению многих, посылал их. Джордж задумался над этим, пребывая под сводами этого древнего здания. Неужели Господь привел его из Англии сюда для того, чтобы доказать, что он силен отвечать на молитвы? Через 6 недель он снова был дома. Вернувшись к обязанностям пастора, он вспоминал свою прошедшую поездку. Однажды он был приглашен на чай к одной женщине-христианке. Но кроме чая его ждал приятный сюрприз. Он взял у нее биографию Фрэнка. И так как Мюллер недавно своими глазами видел это здание, которое Фрэнк построил верой, то эффект от прочитанного был очень велик. В последующие дни голос сказал Мюллеру: «Ты должен сделать то же самое». Конечно, он хотел не просто скопировать Фрэнка, но его молитвы были примерно такие же. Много раз он встречал верующих, которые были охвачены сомнениями. Они знали, что Библия — это истина, знали о событиях, подтверждающих это, но они все еще оставались в сомнениях. Мюллер хотел доказать им, что Господь также верен Своему Слову сегодня, как и в прошлом. Если Господь поможет ему построить приют, как ответ на его веру и молитву, неужели это не поможет людям поверить в него с новой силой? Он молился неделями, и каждый день это была одна и та же молитва. Ему необходимо было 1000 фунтов, чтобы начать работу. Также нужны были подходящие для этого дом, 3-4 человека, которые бы там работали, и все остальное, что было необходимо для ведения хозяйства. Однажды он задумался над своей молитвой. А не просит ли он слишком много? Он начал читать 78-й псалом. Затем прочитал 79-й, начал 80-й и дошел до 11-го стиха, который говорил так: «Открой уста твои, и я наполню их». Конечно же, это был голос Господа. Все остальные могут говорить, что он не в своем уме, но не Господь, а Бог ему говорит продолжать начатое дело. Прошло 5 дней, и Мюллер прочитал жене письмо, которое он получил от одной христианской семьи. В нем писалось: «Мы предлагаем свои кандидатуры для работы в приюте, если вы считаете, что мы для этого подойдем, а также жертвуем всю нашу мебель, которую дал нам Господь, и предлагаем нашу помощь безвозмездно. Полагаем, что если это воля Господа направить нас на эту работу, то Он позаботится и о наших нуждах». В этот же день, когда Мюллер получил это письмо, еще одна женщина предложила свои услуги для работы в приюте.
а другая дала 10 шиллингов. Затем он получил 100 фунтов от бедной швеи, которая зарабатывала около 3 шиллингов и 6 пенсов в неделю. Мюллер был так удивлен, что решил связаться с этой женщиной. Она объяснила ему, что эти деньги она получила в наследство. При этом она добавила: «Даже если и не будет основан приют, я все равно пожертвую все деньги, которые у меня есть». Джордж спросил, не поступила ли она опрометчиво, отдав все деньги. Но женщина на это ответила: «Христос отдал последнюю каплю крови за меня. Неужели я не отдам ему эти 100 футов?» Кроме денежных пожертвований, люди давали тарелки, кувшины, чашки, ножи, вилки, одеяла. Самое замечательное событие произошло в конце января 1836 года. Джордж примчался домой и сказал Мэри, что дом на Вилстон-стрит будет отдан под приют. 3 февраля для большинства жителей Бристоля было обычным рабочим днем. Появление весенних подснежников придало им веселого настроения в их будничной жизни. Но Мюллер не замечал, как зарождается новая жизнь на темных грядках городских клумб. Он думал о совершенно ином. Сегодня день открытия детского приюта, и было объявлено о наборе детей. Настало время ланча, но ни один человек не обратился к ним для того, чтобы определить ребенка. «Может быть, ближе к полудню?» — думал Мюллер. Часы на Валсон-стрит отмеряли час за часом. Прошел полдень, но к нему так никто и не обратился. В этот вечер Мюллер был в расстроенных чувствах. А вдруг, несмотря на все его молитвы, Господь не поддержал это дело? Он смирил себя перед Господом и исследовал свое сердце. И тут он натолкнулся на одну истину. Все, о чем он молился, он получил. Но он не молился о детях. Поэтому неудивительно, что никто к нему не пришел. Это было мягкое напоминание Господа о том, что все зависит от Него, от Его воли, а не от человека. Поэтому в этот вечер 3 февраля 1836 года Джордж возложил все свое упование на Господа. На следующий день первый претендент заявил о себе, и вскоре все места были заполнены. После этого наступил период благополучия. Спустя 8 месяцев

а на текущий день. Иногда посылал час за часом. Снова и снова он молился Господу. «Нам столько всего нужно. Если мы не получим это, мы вынуждены будем закрыться». И деньги всегда приходили, хотя о своих нуждах Мюллер не заикался ни одному человеку. Вот что, например, произошло в феврале 1842 года. Он писал: «Если Господь к 9 часам утра не пошлет нужную нам сумму, то Его имя будет постыжено. Но я совершенно уверен, что Он не оставит нас». Часы пробили 7 утра, но никаких изменений не произошло. В это время какой-то бизнесмен, проходя около приюта, решил вечером пожертвовать им денег. Он уже прошел мимо здания, как вдруг подумал, что это надо сделать сейчас, и повернул обратно. Тут же он вспомнил, что на работе его ждут срочные дела. Он остановился и уже решил идти на работу, но так и не сдвинулся с места. Он не знал, что Божья слава была поставлена на чашу весов, и он должен оправдать надежды Мюллера на него. Мысль молоточками стучала у него в голове. «Зайди сейчас, зайди сейчас». В конце концов он повернул к приюту и оставил там 3 северена. К этому времени дела шли так плохо, что Мюллер был вынужден рассказать всему персоналу, какие трудности они испытывают. Он долгое время им об этом не говорил, потому что он решил для себя говорить все проблемы только Богу. Но он понял, что рассказать сотрудникам о таком положении дел не будет нарушением его правил. Они тоже были христианами и делали ту же работу, что и он. Было бы правильным, чтобы и они молились вместе с ним об их нуждах. Мюллер был очень тронут их участием. Повариха отдала 6 фунтов, которые составляли ее сбережения. Другая женщина отказалась от зарплаты и сказала, что ей будет достаточно пенсии. Эта небольшая горка монет, которую собрали его коллеги, растаяла в конце недели. Мюллер собрал всех и попросил молиться. Через некоторое время появилась небольшая сумма денег. Мюллеру не говорили, откуда взялись эти деньги. Но когда он настоял, то выяснилось, что сотрудники продали кое-что из своего личного имущества. Они не могли от всего сердца просить Господа о помощи, в то время как у них были лишние вещи. Но через день или два и эти деньги были потрачены. Мюллер записал тогда: «Все средства истрачены. Приют остался совершенно без денег, и казалось, что это конец». Женщина с большой сумкой в руках шла по улице, поглядывая на окна дома под номером 6. Поравнявшись с дверью, она вошла в дом и спросила мистера Мюллера. Когда он вышел к ней навстречу, она завела с ним восторженный разговор о Бристоле, о том, что он так не похож на Лондон. Мюллер кивал головой и думал: «Зачем пришла эта разговорчивая женщина? А может, она и есть ответ на молитву, которую он возносил Господу?» Женщина вытряхнула содержимое кошелька на стол. Затем она рассказала, что живет по соседству, но на протяжении 5 дней не решалась зайти. Эти 5 дней были настоящим испытанием в жизни Мюллера, а деньги в это время лежали рядом по соседству. Денег, которые принесла женщина, хватило ненадолго. Однако этот опыт укрепил веру Мюллера. Теперь он ясно понимал, что с самого начала в сердце Господа было желание помочь им. Но молитвы его детей доставляли ему удовольствие. Поэтому он хотел, чтобы они долго молились, и этим испытывал их веру. Поэтому его ответ приходилось так долго ждать. В октябре 1842 года одна женщина наследовала 5000 фунтов и просила Мюллера молиться за нее, чтобы она правильно их употребила. Мюллер молился о том, чтобы эта женщина была счастлива в Господе, и о том, чтобы она охотно потратила.

тратила свои деньги в поддержку его дела. Затем в декабре он узнал, что она решила отдать деньги на поддержку его приюта. Это была радостная весть для него. 5000 фунтов лежали в местном банке, и он мог распоряжаться ими по своему усмотрению. Это была колоссальная сумма, и ее было достаточно, чтобы содержать 3 здания целый год. Работа никогда не шла так хорошо, как сейчас. Однажды домоправительница встретилась с Мюллером, чтобы поговорить о доме под номером 4. Мюллер подумал, что дело касается непослушания детей. Но дело было вот в чем. Семья Грэхэмов, которая проживала в этом доме, собиралась уезжать и предлагала свое помещение для приюта. Домоправительница отказалась, сказав, что их квартира не подойдет для приюта. Мюллер не согласился с ней. В последнее время от желающих определить к ним детей поступило множество заявлений, но Мюллер не мог их удовлетворить, потому что не хватало места. Еще 2 женщины-христианки спрашивали у него работу. Не это ли было свидетельством всему миру о том, что он не сожалеет, что начал эту работу веры и даже расширял ее сейчас, несмотря на трудности этих лет? И, конечно, в этом помогли 5000 фунтов вдовы. Он никогда не принимал ни одного решения, даже если оно казалось очень правильным, не помолившись об этом. Поэтому в течение последующих недель он постоянно искал подтверждение воли Божьей и пришел к заключению, что Господь дает эту возможность расширить работу. А если он не пойдет на это, люди подумают, что он потерял свою веру. Это придало ему решимости. На следующий день он отправился к мистеру Грахиму, но тот сказал, что передумал сейчас переезжать. Мюллер спросил его с надеждой, не будет ли он в дальнейшем подыскивать себе новое жилище. И тот ответил ему, что через неделю он скажет окончательный ответ. Всю эту неделю Мюллер молился для того, чтобы Господь помог найти новое место для семьи Грэхэма, а они бы смогли занять их помещение. Прошла неделя, и снова Мюллер постучал в дверь дома под номером 4. Мистер Грэхэм был в хорошем расположении духа и пригласил его войти. Но Мюллер ждал одного ответа — собирается ли мистер Грэхэм съезжать? Ответ был «да» и как можно скорее. Летом дом номер 4 по Вилсон-стрит стал 4-м домом, в котором разместился приют. И он был получен только верой и молитвой. Джорджу Мюллеру приходилось делать большие траты. Конечно, он тратил деньги, которые ему давали, не на себя, а расходовал их тщательно с молитвой на дело своего Господа. Из тех сумм, что он получал, нельзя было накопить много денег. По этой причине ему было трудно построить дом для сирот. Строительство требовало огромной суммы денег. Поэтому Мюллер снимал дома на Вилсон-стрит. Мысль о том, чтобы построить собственный дом для приюта, пришла совсем неожиданно. Все началось с письма, которое Мюллер получил 30 октября 1845 года. Это был четверг, и он так был занят всевозможными делами, что даже не мог вникнуть в его содержание, но постоянно о нем помнил, и в понедельник утром несколько часов провел в молитве, выложив перед Богом суть дела. Письмо было от человека, который жил на этой же улице, и хотя оно было написано в дружеском тоне, но по сути дела было жалобой. Людям, проживающим на Вилсон-стрит, досаждал шум. Тяжело было жить на одной улице вместе с таким большим количеством детей. Мюллер задумался о том, что было бы неплохо перевести приют в другое место. Мне кажется, что Мюллер мог сжечь это письмо и забыть о нем. Но он этого не сделал. Он понимал, что Господь дал им на этой улице жилище. Но и соседи имели основания для жалоб.
И еще Мюллер подумал о том, чье это желание к переезду, его или это Господь побуждает его к этому. Он взвесил причины. На Вилстон-стрит было мало места для игр детей. Не было земли, которую можно было бы обрабатывать. Да и комнаты были тесноваты. Для размещения больных детей тоже не было места. А еще эти дома находились в районе трущоб. И разве не было бы лучше для детей переехать из этого ужасного района в другое место, более подходящее для их проживания? Обдумав письмо, Мюллер пришел к заключению. Да, это Божья воля. Он начал молиться своей дерзновенной молитвой. В ней он упомянул, что дома размещены в трущобах, а он хотел бы построить новое здание где-нибудь за городом, и просил Господа, если на это его воля, подыскать для них участок земли в 7 акров, чтобы он смог там построить здание на 300 человек. А также он просил 10 тысяч фунтов. Дорогие друзья, заключительную часть истории о Джордже Мюллер слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Не раз я слышала из уст моих друзей, что я счастлива с моим прекрасным мужем. Люблю, воспитываю милых двух детей, всегда с улыбкой. Да разве больше нужно? О, я согласна и не спорю в том, я, да, счастливая, но в Боге мое счастье. Хоть много значит в жизни теплый дом, но он без Бога рухнет в дни ненастья. Я очень счастлива, что плачу по ночам, и что к утру моя подушка влажна, что ветер жесткий хлещет по плечам, ведь не уснуть нам в этом мире важно. О, мое счастье соткано из слез и цельной нити разных испытаний, как будто бы букет прекрасных роз в руках несла я в дни моих страданий. И люди, видя яркость лепестков, их аромат восторженно вдыхали. Я ж чувствовала боль следов, которые шипы.

море. Все счастье кроется в молитве крепких крыл, несущих сердце мое к небу выше. В Писаниях Бог мне многое открыл. Он мой живой Бог, Бог, который слышит. Какое счастье близость со Христом! Земное счастье может ли сравниться? Там, на Голгофе под его крестом, меня во прах он научил смириться. И я, вкусивший общение с ним, могу считать себя и несчастливой. Напротив, дал бы он мне свыше сил и мудрости, и лирики красивой, чтоб описать смогла я крик души о счастье истинном, святом, небесном. Как трогательны и как хороши желание вечно быть в раю чудесно. И пусть твердят мне люди разных лет, что я счастливая, что, мол, купаюсь в счастье. Слезу глотнув, я улыбнусь в ответ, сказав, что только в Боге мое счастье.

0: Момент творения.
1: Красноречивый след. Два камня плывут в беззвучном пространстве, не подозревая, что вскоре станут причиной ожесточенных научных дебатов на Земле, удаленной от них на миллионы километров. Вес этих двух астероидов на Земле равнялся бы всего лишь нескольким сотням килограммов. Но выводы, к которым они приводят, достаточно весомы, чтобы низвергнуть общепринятую теорию. Ученые расходятся во взглядах на то, как метеориты падают на Землю. Согласно теории эволюции, при столкновении двух астероидов их обломки будут миллионы лет блуждать в космосе, прежде чем достигнуть Земли. Следовательно, упадение метеоритов не должно быть специальной модели. Однако недавно была открыта именно такая модель. Исследователи из университета Пурдью и университета штата Нью-Йорк утверждают, что 17 майских метеоритов, столкнувшихся с Землей с 1855 по 1895 годы, образуют широкую полосу, простирающуюся на тысячи километров. Поскольку Земля вращается, полоса эта скорее математическая, чем географическая. Эти метеориты относятся к ашхаридам. Проанализировав 13 осколков, ученые выяснили, что в каждом из них было похожее количество редких микроэлементов, отсутствовавших в 45 других ашхаридах, упавших на этой территории. Судя по результатам исследований, эти осколки блуждали в космосе недолго и не успели разлететься в разные стороны, прежде чем упасть на Землю. А значит, Солнечная система молода, ей вовсе не миллиарды лет.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

37 глава книги Иова. «И от сего трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его, и гром, исходящий из уст его. Под всем небом раскат его, и блистание его до краев земли. За ним гремит глас, гремит он гласом величества своего, и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые. Ибо снегу он говорит, будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера — стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагою он наполняет тучи, и облака сыплют свет его. И они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимай сему, Иов, стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга? Ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога — страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют перед ним люди, и да трепещут перед ним все мудрые сердцем. Глава 38 книги Иова. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли, скажи, если знаешь? Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Давал ли ты когда в жизни свои приказания утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда? И чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась? Не сходил ли ты во глубину моря, и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы ее, и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилище снега, и видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны?
по какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец, или кто рождает капли росы? Из чьего чрева выходит лед и иней небесный? Кто рождает его? Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль? Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли послать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: «Вот мы»? Кто положил мудрость в сердце? Или кто дал смысл разуму? Кто может расчистить облака своей мудростью и удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются? Ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Глава 39 книги Иова. Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей? Можешь ли расчислить месяцы беременности их, и знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу? И кто разрешил узы Онагру, которому степь я назначил домом и солончаки жилищем? Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика. По горам ищет себе пищи и гоняется за всякой зеленью. Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкою привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика? И предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое? Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. А когда поднимается на высоту, посмеивается коню и всаднику его. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его — ужас, роет ногою землю и восхищается силою, идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. В порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос «гу-гу», и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик. Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу. Глаза его смотрят далеко. Птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он. И продолжал Господь и сказал Иову: «Будет ли состязующийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему». И отвечал Иов Господу и сказал:
«Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои». Однажды я говорил: «Теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». Глава 40 книги Иова. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: «Припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он? Украдь же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие. Излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмою. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, и там все полевые звери играют. Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Тенистые деревья покрывают его своей тенью, ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится, остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревку и схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздрь его, проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя, и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою, и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою? Клади на него руку твою и помни о борьбе. Впредь не будешь».

Она стояла перед классом, всех поприветствовала сразу, взглядом окинула детей. Весь класс был очарован ей. Учитель речь произнесла, что рада видеть всех она, что одинаково всех любит, любимчиков иметь не будет. Ее слова неправдой были. Был в классе тот, что не любила. В грязной одежде тихий мальчик сидел за партой, комок сжавшись. Он плохо пах, был нелюдим. Сидел за партой один, никто с ним в классе не дружил. Весь класс шестой о нем забыл. Однажды завуч этой школы просила дать анализ новый характеристикам детей и отчитаться перед ней. Взялась руководитель классный за дело быстро, не напрасно. Она вела их только год, но знала всех наперечет. И так мальчонку не любила, что напоследок отложила. Но так была удивлена, когда его досье прочла. Он лучезарный, умный мальчик, писал учитель в первом классе. Все пишет чисто, аккуратно. Учить его всегда приятно. Учитель пишет во втором. Он лучший ученик во всем. Семью его беда застала. Неизлечимо больна мама. Смерть мамы потрясла его. Учитель пишет про него. Он засыпает прямо в классе. Разбило мальчика несчастье. Друзей не стало у него. На автомате он живет. Прочла. За мальчика обидно. Вдруг за себя ей стало стыдно. На хуже и стыднее было, когда подарки ей дарили на Новый год ученики с бантом красивые кульки. А тот, что самый нелюбимый, принес подарок некрасивый, простой коричневой обертки. Смеялись дети с его свертка. Учитель смех остановила. Воскликнула, как же красиво сиял браслет его на ней. В нем не хватало 5 камней. Еще там был флакон духов. Не доставала до верхов. Она побрызгала тотчас же духи на шею и запястье. Был мальчик счастлив, улыбался. После урока задержался, сказал учительнице прямо, «Вы пахнете, как моя мама». И ни одна душа не знала, как после слов таких рыдала, ночь не спала.

стала учить детей добру. Так пробегали день за днем. Он лучшим стал учеником. Учитель всех детей любила, его же больше всех ценила. А через год жизнь разлучила, она теперь других учила. Под дверью класса своего нашла от мальчика письмо. В письме он признавался ей, что лучше всех учителей из тех, что были у него, за жизнь короткую его. Через 5 лет опять письмо он пишет с колледжа его, а дальше и университет, опять ей пламенный привет. Еще прошло немного лет, стал доктором. Теперь студент, учителей хороших знал. Лучше ее он не встречал. А годы шли, он возмужал, учителя не забывал. Все продолжал ей письма слать. Она ему теперь как мать. В одном письме ей написал, что свое счастье повстречал, что скоро свадьба у него. Просил приехать на нее, чтобы этот день счастливый самый была с ним рядом вместо мамы. Ее нет ближе в целом свете, она согласием ответит. Браслет одела с янтарями, с недостающими камнями, духи купила его мамы, пусть будет он счастливый самый. При встрече обнялись они, родные он узнал духи, эмоций тех не передать. Он обнимал родную мать. А после радости и слез слова такие произнес. «Спасибо вам за все, что было, что верили, что дали силы, что нужно чувствуя свою, что верю я и жизнь люблю, что доброте меня учили, вы для меня примером были». В слезах ответ дала ему. «Нет, это ты учил добру, не знала, как учить порой, пока не встретилась с тобой».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Откровение 22.11. В магазине за прилавком сидела продавщица овощей с Библией на коленях, которую она очень любила читать в свободное от работы время. Однажды один молодой человек, который очень часто покупал у нее овощи, спросил: «Вы все время читаете одну и ту же книгу. Неужели она такая интересная? И что это за книга?» «О», — ответила продавщица, — «это Библия, Слово Божье». «Но откуда вы знаете, что Библия есть Слово Божье? Кто это вам сказал?» «Сам Бог». «Так что же, с вами говорил Бог? Докажите мне, что Библия есть Слово Божье». Продавщица пришла в замешательство. «Как же доказать, что Библия — Слово Божье?» Подумав, она подняла глаза и, показывая на сверкающее солнце, сказала: «Уважаемый, вы можете доказать, что это солнце?» «Доказать?» — спросил он. «Пожалуйста, это совершенно легко. Самое верное и лучшее доказательство в том, что оно дает свет и тепло». «Правильно!» — воскликнула продавщица. «Библия и есть Слово Божье, потому что она дает тепло и свет моей душе». Сегодня хотелось бы, используя эти благодатные лучи тепла и света, раскрыть два вопроса: что такое освящение и чего хочет от нас Господь. Чем ближе пришествие Христа, тем сложнее говорить на эту тему. Это происходит не потому, что Бог скрыл что-то от нас, не потому, что мы находимся в неведении или сплошной тьме, но потому что грех распространяется как проказа и делает многих неспособными идти путем освящения. Признаки последнего времени налицо. События в мире говорят об исполнении пророчеств. Тем не менее, христианство все дальше уходит от Христа. В Церковь Христову все более и более проникают чуждые Богу элементы. Для многих грех становится нормой жизни. Порой очень трудно рассмотреть грань между святыми и грешными делами. В чем же дело? Почему, когда так явно слышны шаги Христа, у многих притупилась бдительность и способность противостоять всем козням сатаны? Прочитанный нами текст говорит: грех, зло, неправда, нечистота проникает во все сферы жизни. Дьявол пытается везде установить свои порядки. Будучи отцом лжи, он обольщает ум и сердце верующих. Сегодня тяжкое время, потому что размываются границы между поклонением Богу и развлечением, освящением и осквернением. Смотря на этот обезумевший мир, Господь через Иоанна говорит: «Неправедный пусть еще делает неправду». Неправедный не может делать правду, будучи в оковах сатаны. К сожалению, сегодня неправда стала нормой жизни современного общества. Люди живут по известной поговорке: «Не обманешь — не проживешь». Повсюду процветает ложь, прикрытая законом. В неправде погрязли политики, бизнесмены и простые люди. «Господи, неужели не найдется среди жителей хотя бы 10 праведников?» — воскликнул Авраам. Увы, сегодня так мало преданных Богу людей, способных творить правду. Слово «праведник» означает «оправданный житием человек», у которого слово не расходится с делом. Библия повествует нам о Енохе, Ное, Аврааме, Исааке, Иакове, Иове, Илии и многих других, которые осоляли этот развращенный мир своим праведным житием перед Богом. Писание говорит, что Лот мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. В основании духовной постройки праведников лежали вера, действующая любовью. Они, взирая на воздаяние, продолжали творить правду при любых обстоятельствах жизни. Писание призывает нас всегда творить правду. Сила праведника в твердости его решений и последовательности действий. Несмотря на то, что нечестивый сквернится, святой и праведный должен освящаться с каждым новым днем. «Будьте святы, ибо я свят», — призывает нас Господь. Писание повествует нам о том, что человек был создан праведным перед Богом.
За что же были изгнаны из рая первые люди? Разве не за послушание и нечистый помысел сердца? Адам и Ева поверили дьяволу. Сомнение в подлинности Господних повелений привело их ко греху и смерти. За что погиб первый мир? Почему воды потопа поглотили грешников? Писание говорит, что увидел Господь Бог, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым людьми». И вот другой пример. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут от того, что задумали делать». Зло и нечестие остановить невозможно. Люди, не имея Бога в разуме, творят зло с ненасытимостью. Они пьют грех, как холодную воду, все глубже погружаясь во тьму. Каждый ищет выгоды себе, а не ближнему. Смотря на эту безвыходную ситуацию, Господь в Своей великой любви предусмотрел искупление всего рода людского. На фоне полного разложения и упадка Бог Отец через Иисуса Христа принес человечеству освобождение от власти греха, от власти ада и смерти. Во Христе Он искупил, оправдал и избрал. Будучи членом тела Христова, мы должны соблюдать свой сосуд в святости и чести для высокого употребления нашим властелином. Поскольку освящение — это процесс длиною во всю жизнь, Господь ждет от нас твердого решения идти этим благословенным путем. Наступит радостный момент жизни, когда наше новое тело будет сообразно прославленному телу Христа. Мы ожидаем с небес явления Господа за Своей Церковью. И тогда новое тело, бессмертную плоть, даст нам навеки Спаситель Господь. Итак, к святости призвал нас Господь. Дорогой друг, Господь хочет, чтобы все стремились к правде и шли путем освящения. Возможно ли это на грешной земле? О да! Христос все сделал, чтобы каждый мог держаться образца здравого учения. Писание говорит, чтобы мы старались иметь со всеми мир и святость, без которых никто не увидит Господа. Поспешим, друзья, к совершенству. Будем Божьими людьми на этой греховной земле.

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11, 13.

клай желает потоком воды, так душа моя желает к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда явлюсь и предстану пред лице Божие.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Хорошо, 8 признаков последнего времени, друзья. Мы сегодня не закончим эту тему, но мы подойдем впритык к концу этой темы. И 9-й и последний признак, друзья, я сделаю анонс такой, забегу наперед. Я выделил в отдельный топик, мы будем сегодня говорить об этом признаке. Я его включил сегодня в то, что называется тайна беззакония. Но я хочу выделить его в отдельный топик. В отдельный топик я хочу выделить тему, которую я назвал «Отступление». Я хочу поговорить, друзья, следующая наша беседа будет буквально очень, как бы сказать, практической частью. Да? Потому что я знаю, таких учений не ведется, а мы, друзья, этот вопрос зацепим. Мы возьмем и попробуем дать ответ на вопрос, какой вид служения Богу правильный, а какой вид является отступлением. То я говорю буквально про то, о чем я хочу, это будет часть из этой беседы, я хочу поговорить о том, друзья, правильно ли сегодня, например, вводить группу прославления в церковь? Или это будет отступление? Или Богу вообще don't care, ему все равно, что у тебя группа прославления и так дальше. Вот эти вопросы мы поднимем, мы посмотрим на Писание. И тема моя последняя, завершающая этого топика, этих 8 признаков. 8 признак – это будет отступление, но это не сегодня. Не сегодня. Я хотел его пустить в тайне беззакония, друзья, но я просмотрел некоторые видео и стыкнулся с некоторыми духовными действиями. И я пришел к выводу, что мне надо озвучить эти вещи. Мне надо назвать вещи своими именами и выразить свое отношение к тому, что происходит сегодня в церкви, не малодушествуя, называя вещи своими именами, так, насколько я это понимаю. И я не собираюсь, друзья, сегодня навязывать никому свое мнение, но я хотел бы, чтобы мы поговорили об этом, и вы были и откровенны, и искренны, потому что, друзья, от того, как мы понимаем сегодня отступление, зависит ваше духовное здоровье сегодня. Аминь. Если мы считаем, что это it's okay, а на самом деле это отступление, и мы идем в это it's okay, то мы даже по неволе, друзья, по неволе, мы становимся частью этого служения, становимся частью того, что Писание назвало отступление. Я сейчас вам объясню, о чем я буду говорить. Мы Антихриста закончили на прошлый раз, и мы дали признаки Антихриста. И, может быть, при Божьей помощи мы поговорим об Антихристе более решительно. Я вообще избегаю, друзья, таких топиков, как Антихрист, потому что это тяжелый топик. Да. Это изучение, которое не приносит назидания. Более того, и изучая то, что касается Антихриста, мы можем попасть в некое заблуждение, да? Малого порядка заблуждения. Поэтому я не сильно спешу и не сильно считаю нужным, хотя учение об Антихристе нуждается в более широком объяснении, не в таком, как мы вам дали сегодня. Вот. Но я бы дал бы рекомендацию современным христианам не Антихриста ждать, а Христа ждать. И изучать все то, что связано не с Антихристом, а все то, что связано с Христом. С его пришествием, и даже больше вам скажу, друзья, не дни, времена и сроки, но именно вещи, которые позволят тебе войти в восхищение, несмотря ни на какие времена и несмотря ни на какие сроки. Ты можешь быть духовно, знаете, есть такие духовные, как сказать, рахиты. Знаете, что такое рахит? Рахит – это тот человек, у которого одна часть тела развита больше другой. Да? Есть такие духовные рахиты, у которого большая голова, он имеет много знаний, и у него здоровенная голова, и эта голова его все время что? Перевешивает, то в одну сторону его заносит, то в другую сторону, он не может эту голову держать, поэтому знание, друзья, оно должно стимулировать твой общий духовный рост. И ты должен развиваться гармонично, друзья. Поэтому я не буду давать вам лишнего звания по Антихристу. Ну-ка, работает, хорошо. Мы с вами поговорили, что Антихрист будет человеком, что Антихрист будет из еврейского народа, Что мы говорили о том, что он будет до определенного времени человек, а потом в него войдет сатана. Мы говорили о том, что антихрист исполнит то, что называется мир и безопасность. Мы с вами поговорили о том, что антихрист будет мировым правителем, не в одной державе, не в какой-то империи, как, например, не знаю, была Римская империя или Англосаксонская империя, ну, а как она, United Kingdom, как сейчас ее называют. Но он подчинит себе весь мир, друзья. Очень короткий вопрос. Скажите, все ли страны войдут в число вассалов антихриста? Все ли страны войдут в число вассалов? Шевцов говорит, не все. Будет какой-то Гондурас, до которого у антихриста не дотянутся руки. Да? Друзья, мы не можем дать вам гарантии ни в одну, ни в другую сторону. Мы исходим из толкования Священного Писания, что написано, что поклонилась вся земля. Но это на самом деле не гарантирует, что какое-то маленькое государство, не знаю, вождь племени Бумба-Юмба, да, оно не то, что оно не поклонится, а то, что у антихриста не дойдут руки до этого государства. Да? Вы же знаете, что Писание говорит, например, и выражаясь временными рамками, написано в Слове Божьем так, что если бы не сократились дни те, то не спаслась бы никакая что? Плоть, друзья, не душа. Не спаслась бы никакая плоть, что подразумевает, если антихристу дать достаточно времени, он подчинит себе властью меча или властью духовную себе всю землю. Но, по всей видимости, часть народа будет укрыта где-то. Где она будет укрыта, я не знаю. То, что сейчас на YouTube происходит, вы знаете это, да? Где они? В Гондурасе же они, да, или нет? Где они? Где? В Бразилии. Где-то в Бразилии делают лагеря беженцев и агитируют всех, чтобы ехать туда, потому что это, ну, как бы, место, где Бог укроет во время скорби. Друзья, я не отношусь к этому скептически и не говорю, знаете, некоторые братья начинают брать это на смех и высмеивают это, я ни в коей мере это делать не буду, потому что у меня нету на это откровения и повеления от Бога. Человек что-то делает, имея какое-то повеление, и все, что нам надо быть внимательными и наблюдать, что хочет от нас Дух Святой. Да? И если настанет такое время, и Дух Святой скажет нам ехать в Бразилию, может, мы и поедем. Но есть многие места в Священном Писании, которые говорят, что во времена всемирного правления Антихриста часть людей будет Богом что? Укрыта. Да? Я лично считаю, это мое мнение, что во время Антихриста церкви не скрыться. Если ты крещенный Духом Святым, укрыться нам не удастся, потому что он будет вести брань со святыми. Но будет часть людей, которая будет укрыта. И эта часть людей, которая будет укрыта, это та часть людей, из которой Бог населит тысячелетнее царство. Потому что если церковь будет взята до, после, в середине седьмины, неважно, на протяжении седьмины церковь будет забрата, в Армагеддоне Бог истребит всех нечестивых, то кто тогда будет жить в тысячелетнем царстве? То есть логический вывод на то, что будет еще какая-то третья категория людей, которая и не в числе церкви, и не в числе тех, кто принял начертание. Они, это те люди, которые будут жить в тысячелетнем царстве, и вполне возможно, что для них будет отделен уголок. И при всемирном правлении Антихриста будет какой-то уголок, до которого руки Антихриста просто не успеют что дотянуться. Потому что ему дано будет меньше времени, чем он бы хотел. Потому что время его урезано, обрезано. Хорошо? Мировой правитель. Это так коротко, друзья. Действие заблуждения. Мы поговорили, что такое действие заблуждения. И поговорили с вами о седьмине, встрече двух пророков. Не буду повторяться сейчас. Кому интересно, смотрите прошлый разбор слова. Поговорили о мерзости запустения, друзья. Я, кстати, сделал свое домашнее задание. Поэтому перевод «мерзость запустения» на крыле храма, перевод неправильный. мерзость запустения не будет на крылья храма. Окей? Это по поводу, помните, Олег Пышный задал вопрос в прошлый раз насчет крыла храма. И синодальный перевод права на самом деле говорит такой перевод, но если вы посмотрите оригинальный текст не подразумевает именно крыло храма. Окей? И если будет время, мы немножко, может быть, углубимся в эту тему, мерзость запустения, потому что о ней мало говорят, но я думаю, что мерзость запустения можно даже сказать в проповеди, не обязательно посвящать разбор слова этому. И мы поговорили с вами про конечную точку, это Армагеддон. И сегодня мы поговорим с вами о тайне беззакония, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь. Друзья, очень многие понимают, что Дух Святой будет взят от земли. Я хочу вам сказать, друзья, что Дух Святой от земли никогда не будет забран. Такого места нигде в Писании нету. Нету. Не говорите и не учите, что Дух Святой будет забран когда-либо от земли. Он всегда был на земле, и он всегда на земле будет, он останется. Но он будет взят от среды. Друзья, что такое, я долго думал, я даже, по-моему, был у нас один разбор слова, где я пробовал объяснить, потому что я имею это в таком неком понимании. Ну, давайте попробуем с вами разобраться, что такое от среды. Что такое от среды? Ибо тайна беззакония же в действии, только не совершится, пока не будет взят от среды. Что такое от среды, друзья? Что такое от среды? Смотрите, церковь в Писании названа «экклесия». Или собрание. Что такое церковь, друзья? Что церковь делает церковью, скажите мне? Только собрание? А если партийное собрание, это церковь? А если митинг? Ну тоже люди собрались. Это церковь? Что делает церковь церковью? Собрание, да. То есть людям надо что делать? Собираться, друзья. Я всем вам говорю сегодня на прямой эфир, все, кто вы сидите дома. Друзья, церковь, только тогда церковь, когда она что? Собрана. Понимаете меня? Некоторые говорят, что да я могу дома служить. Можно дома служить или нет? Не можно. Потому что, друзья, если ты будешь всю жизнь служить дома, ты никогда не будешь принадлежать к чему? К церкви. А Бог придет забирать церковь. Ты должен быть частью церкви, друзья. Смотрите, я вам докажу это одним стихом Священного Писания. И если мы ходим во свете, как Он во свете, то что дальше? Нет. То мы имеем общение. Послушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы уловили смысл этого стиха. Если мы во свете, то у нас есть общение. А если мы не во свете? Понимаете, всякий человек, который говорит, что Богу можно служить дома, он автоматически перемещается на сторону тьмы. Автоматически, хочет он этого или не хочет. То есть я вам даю 100% гарантию, что христианином дома он не будет. Первое время да. Некоторое время по инерции человек будет двигаться. Но если он забросит служение, он рано или поздно станет грешником. Да и аминь. И я вам гарантирую, что вы не найдете ни одного человека, который прожил жизнь христианином и служил дома Богу. Знаете почему? Это я не придумаю ничего. Христос сказал, что я собираю вас как церковь. Это термин, который придумал кто? Христос. Он первый раз прозвучал из его уст. Он назвал нас церковью. Да? Это вообще, вы понимаете, что такое? Ну, мы привыкли к этому. Но вы посмотрите, что это такое. Термин церковь, экклесия, оно обозначает два основных у него значения. Первое значение – собрание, как мы уже сказали. Второе значение – вызванные. Да? Или призванные. И здесь, смотрите, здесь очень интересный момент. Вы думаете, что я уклонился в сторону? Ни капельки. Я ни капли не уклонился в сторону, друзья. Когда вызванные, когда призванные собираются вместе, что-то начинает происходить где? Где?
2: В среде.
1: В среде. Поняли? Я еще раз повторю эту мысль, друзья. Когда вызванные, призванные собираются...

0: с ним что-то начинает происходить. Самое, знаете, что самое интересное? Он выходит за порог этого дома, и что? И все нормально. Возвращается в собрание, и что? И опять то же самое. Кто покаялся так, как я? Я дома себя чувствовал нормально. Как только я приходил в собрание, что-то со мной начинало твориться. Потому что Дух Божий, друзья, действует в среде нас. Происходят некоторые действия, которые завязаны, друзья, на то, что мы с вами должны быть вместе. Вот почему сегодня, вот почему сегодня. Вот смотрите, друзья. Когда я буду говорить о заблуждениях, мы об этом поговорим еще. Мы еще об этом поговорим. Потому что есть такое даже понятие, что чем, скажите, это правильно или нет? Чем больше народа собрано, тем сильнее действие Духа. А? Ну нет. Андрей, можно говорить нет, он же не проповедует. Да? А возьмите любого проповедника, пришел полный зал. Знаете, какое вдохновение сразу проповедника? Пришел, три человека сидит. Вдохновений нет. Ну что, я неправду говорю? Правду, да. Сделали призыв, 100 человек вышло наперед. А? Хорошо? А все, весь народ молится. Весь народ руки поднимает. Друзья, поймите меня правильно. Я не говорю, что от количества ничего не зависит. Я этого не говорю. И вы этого не говорите. Потому что практика показывает другое. Но правда евангельская говорит, что Дух Божий имеет право, может проявляться тогда, какое количество минимальное должно быть. Что мы можем назвать средой? Вот я тебе только что выписал. Где двое или что? Или трое. Причем обратите внимание, друзья, я когда-то толковал это место и говорил, что минимальное количество двое, значит ли это, что вы дома, когда вы в своей личной комнате, вы не переживаете среды Духа Святого? Переживаете или нет? Ну, а написано же двое. Надо за собой кого-то еще тянуть или как? Вы должны понять, о чем говорит Писание. Писание говорит, что когда ты сам в своей молитвенной комнате, то закон среды, он не срабатывает. Тебе нужно, чтобы в твоей молитвенной комнате был еще один. Кто там должен быть еще? Наш Господь Иисус. А? И когда есть ты и есть Он, вот тогда срабатывает опять же этот закон среды. И я, друзья, не буду углублять. Ну давайте, хорошо, давайте поговорим, что происходит в среде. Итак, в среде. Мы начали с вами покаяние, да? Следующий шаг после покаяния какой? Что происходит в среде? Крещение Духом Святым, правильно? Вы же читаете список мой. Правильно или нет? Обратите внимание, друзья, может ли крестить Бог Духом Святым дома? Может?
1: Может.
0: А теперь поднимите руки, кто дома получил. А остальные? В церкви? То есть, если вы возьмете процентовку, да, ты Шевцов как этот, и не в доме, и не в церкви, я вас подвожу к простой мысли. Конечно, Бог может крестить дома 100%, но массовая практика крещения Духом Святым и евангельский пример, это все происходило тогда, когда церковь собиралась вместе. Молитва за исцеление дома или в церкви? Хорошо, где больше процентовка, дома или в церкви? Друзья, поймите, я понимаю, когда я вас спрашиваю, вы говорите дома, вы опираетесь на свой личный опыт, правильно? Но если вы возьмете евангельский текст, где вы найдете дома, например, крещение Духом Святым дома? Ну, в доме Корнилия было собрание, люди были. Неважно, если я имею в виду, когда ты сам, лично, да? Вот что я подразумеваю. Мы с вами говорим, что значит в среде. Что обозначает в среде? В среде обозначает, что должны быть собраны что? Люди вместе. Да? То есть Бог крестит Духом Святым в среде. Я хочу. Хорошо,

0: я выражусь предельно четко, и вы, если вы со мной не согласны, то вы меня поправьте. Я верю, друзья, что только то, что мы с вами собираемся вместе, позволяет нам пользоваться неким духовным законом, или я выражусь по-другому, позволяет или дает нам доступ к некоторым духовным бенефитам только одно то, друзья, что мы с вами просто собираемся вместе. Эти духовные бенефиты звучат так, где двое или трое собраны во имя мое, да, не партийное собрание, не конференция какая-то там, как надо зарабатывать деньги, но цель собрания. Мы говорим, мы завтра соберемся, и мы соберемся во имя Его. Когда мы это делаем, друзья, открывается то, что Библия называет среда. Он будет в среде нас. Что обозначает, что Он будет среди нас? Когда Он приходит, друзья, Он не приходит с пустыми руками. Он приходит с чем-то. Он приходит, как мы уже сказали, с покаянием. Да? Он приходит с действием даров. Он приходит с исцелением. Он приходит с крещением Духом Святым. И Библия дальше говорит нам, что мы имеем право пользоваться. Давайте я сейчас скажу очень практическую вещь. Вот скажите. Почему вас тянет собрание? Вот, допустим, не было в собрании ни покаяния, никого Бог духом не крестил, никого Бог не исцелил. Но ты побыл в собрании и выходишь из собрания и с таким чувством, что хорошо побыл в собрании. Почему? Потому что ты пережил некоторые чувствования духовные. Правда? Потому что когда ты молился, ты начал что-то ощущать, чего ты не ощущал на улице. И согласитесь со мной, что в большинстве случаев вот эти чувствования, они привязаны к собранию. Аминь. Ну да, ты можешь их пережить где-то по дороге, на парковке, в доме. Но собрание – это место, где ты регулярно это переживаешь. Ну а там бывает. И когда, ну, например, ты моешь посуду, на тебя сошел Дух Святой. Может быть такое? Ну может, конечно. Но когда ты моешь посуду, и на тебя сошел Дух Святой, что ты обычно делаешь? Ты бросаешь мыть посуду, правда? Ты понимаешь, что для Духа Святого нужно создать обстановку правильную. Иди сразу, бросай посуду, иди начинай молись. А еще хорошо, с мужем молись, а еще хорошо, с детками сделай короткое собрание. Дух Святой пришел. Вот что означает. Я хочу, чтобы вы поняли, друзья, выражение, которое говорит Писание. Смотрите, еще раз вернемся. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, доколе, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Итак, что произойдет, друзья, когда от среды, скажем так, я связываю эти два события. Вы можете сейчас выразить свое несогласие со мной, но я связываю два события. Я связываю событие восхищения церкви и вот это, что написано здесь в Фессалоникийцам, я связываю together. То есть, когда Бог возьмет церковь, Он возьмет нечто и от среды. Это очень хороший вопрос, друзья. Давайте мы его озвучим. Будут ли происходить собрания во время Антихриста? Друзья, исходя из этого места Священного Писания, я считаю, что служения потеряют свой смысл. Я не говорю, что они не будут. Но, например, для чего мы идем в собрание? Смотрите, для чего мы идем в собрание? Мы, например, идем в собрание, давай по-другому. Для чего нужны собрания во время Антихриста? Главная причина, как вы думаете? Правильно. Чтобы получить какую-то силу от Бога. А теперь скажите мне, а будет ли возможность получить какую-то силу от Бога? Я сейчас складываю свое понятие. Друзья, вы можете со мной не согласиться. Итак, я считаю, друзья, что со времени, когда Господь возьмет от среды Духа Своего, Он оставит каждого христианина на то, что есть в его сосуде, на то масло, которое в нем есть. И даже если христиане какие-то соберутся, и мы соберемся вместе, и захочем помолиться, то мы будем молиться приблизительно так, как в притче описано. Вы придете ко мне и скажете, дай мне своего масла, а я скажу, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у меня, я тебе ничего от себя дать не могу. Иди, ищи себе продающих. Да? Это очень интересный вопрос, я не буду сегодня толковать эту притчу. Но вот, приблизительно я думаю, что во время Антихриста это будет так. Это не то, что не будет собраний, друзья, но в большинстве случаев во время Антихриста люди будут отпущены на личный контакт с Богом. Знаете почему? Потому что время Антихриста – это время личного свидетельства. Понимаете? Там не толпу будут забирать и терзать. Там будут, тебя будут лично брать, тебя будут лично ставить пред лицо царей, тебя будут вести к отречению, тебя лично, твоя личная вера должна испытываться. И поэтому, друзья, христианин в то время должен будет научиться то, что мы сегодня не умеем. Получать источники напрямую без посторонних людей, без собрания, без пастыря. Поняли? Закрыли тебя в одиночную камеру. Это момент, когда ты можешь склонить колени и получить от Господа. Не ожидать от братьев, не ожидать от учителей. Вот этот момент. Поэтому так вопрос. Смотрите, сколько в последнее время нам Дух Святой говорит о том, что нам надо развивать личные отношения с Богом. Аминь. Аминь. Поэтому вот мое мнение, друзья. Я вывожу толкование из вот этого места, которое я прочитал от среды. Я объясняю вам, что я так понимаю. Я еще раз повторю, сейчас вы выскажете свое мнение, друзья. Итак, я просто подведу черту. Я верю, что когда Дух Святой возьмется от среды, то все, кто будут крещены Духом Святым, они останутся на попечение Духа Господнего. То есть единственное подкрепление, единственная сила, единственный источник, который у тебя останется, это тот источник, который является Дух Святой. Только ты и Он. Но, чтобы вы не впадали в крайность и в депрессию, я верю, друзья, что в момент восхищения церкви на тех, кто останется, Дух Святой удвоится. Да? Вы понимаете, о чем я говорю? Илья ушел, Елисей остался, и на нем почил Дух вдвойне. То есть, если, ну смотрите, чтобы что-то удвоить, я заканчиваю свою мысль, чтобы что-то удвоить по математике, надо что? Надо хотя бы, чтобы у тебя было 0,1, тогда это можно удвоить. А у кого 0, то 0 что? Он не удвояется. А если у тебя 2, это хорошо. То есть, чем больше ты возьмешь до того, тем больше ты будешь приобретешь тогда. То есть, практика, чтобы вы поняли. Я сегодня получаю откровение, не знаю, во сне, в сновидениях. Если удвоится, то я начну получать откровение в видениях. Да? Если сегодня я молюсь Духом Святым на языках, то когда удвоится, самое меньшее я буду что делать? Истолковывать или пророчествовать, да. Да? Самое меньше. Вот вам удвоение. А если, я для чего я это все вам рассказываю? Время сейчас нам что? Поднабрать чуть-чуть. Что если вдруг мы до великой скорби не восхитимся, то чтобы когда удвоится, чтобы что-то у нас хоть было. Так как скорбь будет такая, которой не было до того и после того не будет, то есть гонения на христиан будут такого разряда или такого характера, которые будут просто потрясением для многих людей. И они будут очень жестокими, они будут мучительными. Но я думаю, что такого мучения человек без помощи Духа Святого пройти не сможет. Вот это причина, почему я верю, что и благодать будет умножена на тех, кто крещен. И это та же причина, которая позволяет мне думать, что всякий, кто не крещен Духом Святым, скорее всего, будет побежден. То есть человек, который не крещен Духом Святым, праведник, если он попадет в эту молотилку, в эту машину, он отречется. И для того, чтобы этого не случилось, Бог праведников укроет, чтобы потом из праведного семени населить всю планету Земля в тысячелетнем царстве. Вот это мое такое как бы логическое размышление. Но опять же, друзья, мы строим логическую цепочку на основании толкований определенных мест Священного Писания. То есть прямо этого не написано. Не написано. Не написано, из какой категории людей будет населяться тысячелетнее царство. Мы делаем вывод из книги Псалмов, где написано, что праведник наследует землю. землю, не в небо, да? И дальше там написано, и будет владеть ею один век, во век. Не во веки веков, а только один век. И из этого, друзья, мы выводим, что значит праведные, они будут населены на земле. И из этого мы выводим толкование книги, толкование молитвы «Отче наш», да будет воля твоя на земле и так дальше, да? И оно все встает в правильный и логический ряд. Хорошо, давайте, друзья, определимся еще с одним понятием, которое мы должны понимать, что происходит в мире, потому что это понятие для нас очень важно, друзья. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мариев доселе еще не наполнилась. Я хочу, друзья, сегодня поговорить о таком понятии. Мы с вами поговорили о понятии среды. А сейчас мы с вами поговорим, друзья, о понятии тайн, о понятии меры беззакония. Что вы, как вы понимаете, что такое мера беззакония? Что это такое? Под мерой беззакония, что вы понимаете? Что, если, например, я приду к человеку и скажу, мера твоего беззакония наполнена, что я подразумеваю? Неправильно. Хорошо. Неправильно. По-другому давайте. Давайте оставим меру беззакония. Если я приду к человеку и скажу, мера благодати твоей наполнена, что это значит? Итак, я сейчас выражу свою мысль, а вы мне скажете, вы согласны или нет. Под мерой благодати, равно как и под мерой беззакония, подразумевается некое действие, которое последует незамедлительно после того, когда эта мера будет исполнена. Аминь. То есть, если я говорю, мера благодати наполняется, это значит, что придет ответ на что-то. Или Бог даст что-то, или Бог изменит что-то. Если я говорю, мера беззакония наполнена, подразумеваю, что сразу после этого придут, скорее всего, что? Божьи суды. Придут Божьи суды. Итак, друзья, мы живем с вами в то время, когда мера беззакония что делает? Наполняется. Согласны? Мы с вами живем вот во время вот этого процесса. А где мы находимся? Скажите. Почти в конце? Почти согласны? Друзья, когда мера беззакония наполнится, произойдет несколько моментов. Послушайте меня, я хочу, чтобы вы поняли, что временами вот это наше понятие, что ага, мера беззакония, она наполнилась, подразумевает, что Бог как бы немедленно вступит в действие. Я верю, друзья, что будет немножко по-другому. Знаете, что произойдет? Когда мера беззакония наполнится, произойдут три шага отступление. Отступление. Причем, друзья, эти три шага отступления касаются всего. Они касаются неверующего народа, они касаются церкви, и они касаются и праведников. То есть, все человечество, когда мера беззакония, друзья, наполнится, все человечество попадет в отступление. Давайте поговорим все. Как я уже сказал, один из шагов отступления, друзья, я вывел в отдельный топик. Но после того, когда мера беззакония будет достаточно высокой, или же она будет полной, я вам этого не дам, я не скажу, потому что это никто и не угадает. Первое, друзья, что случится с людьми, люди абсолютно что? Ослепнут. Вы понимаете, к чему я веду? И я стесню людей, они будут ходить как слепые, потому что они что? Согрешили. О чем я сейчас говорю, друзья? Поймите. Вот наша церковь, я так наблюдаю, вокруг нашей церкви собираются единомышленники. И в основном большинство случаев единомышление наше, оно имеет признак такого, как бы выразиться, мы едим в едином духе и в едином мысли именно по некоторым основным вопросам. То есть мы можем расходиться с вами по вопросу, когда придет Христос, но, например, по вопросу праведности, святости и действия Духа Святого, мы с вами все единомышленники, правда? Понимаете, друзья, в то же самое время мы видим людей, которые находятся в церкви, и на то, что один христианин говорит, этого делать нельзя, другой христианин говорит, что это делать можно. Знаете, по какой причине это происходит? Потому что в среде увеличилась мера беззакония. И наступит такой момент, друзья, не, как я уже сказал, один из пунктов я возьму, выделю отдельно, потому что я просто попал под... Я плакал вчера в некоторых моментах, да? Потому что я смотрю, я вижу, друзья, людей, верующих людей, христиан, которые с мира приходят, верят в Господа Иисуса, но попадают под влияние, друзья, людей, которые, друзья, Бога не знают. Это беззаконники. Это беззаконники. И попадая под действие беззакония, друзья, эти люди начинают слепнуть. Я вчера несколько видео, я даже говорю прямым текстом, не боюсь этого говорить, друзья. Я вчера несколько видео про Мунтяна проговорил, просмотрел, да. И вот одна из его сотрудниц, которая убежала, они вообще скрылись с Украины, боятся, что он их будет преследовать, Мунтян. И она говорит, заканчивается собрание, и он берет кокаин. И начинает нюхать кокаин. И говорит, ругается словами и так дальше. И она говорит, да, и она говорит. И вот когда я видела эти вещи, я, говорит, закрывала на них глаза. Я думала, ну, пастор, он устал. Он отработал такое служение, провел. Так, его Бог так употребил. Ну, ему же надо расслабиться. Понимаете? Потому что, друзья, потому что беззаконие, я вам так скажу, абсолютно я не хочу сказать, что эти люди не виноваты. Знаете, чем они виноваты? Они виноваты тем, что в их жизнь вошел грех. Праведник святой, он только один раз это увидит, его это потрясет. И он больше никогда и никаких оправданий он не скажет, такому пастору не будет. Он встанет и скажет, ты что? Это из ряда вон выходящие моменты. Вы понимаете, друзья? Давайте я вам приведу другой пример. Есть семьи, я знаю, есть семьи, где дети себе позволяют ругаться против матери, например. Говорить всякие слова против своих родителей и так дальше. Да? Так вот, это когда-то началось. Понимаете, если не дай Бог, сохрани Господь, кто-то из моих детей что-то скажет худое в сторону моей жены, это будет ЧП. Это будет такой... Ты ж как? Это будет ЧП. Чрезвычайное происшествие, ЧП. Расшифровывается. Но если, друзья, я закрываю глаза на это, то это не будет ЧП, это будет каждодневная практика. И тогда, друзья, я на белое начну говорить, что черное. Поняли? И поэтому вот эти все люди, которые там массово идут и несут туда свои деньги, поддерживают служение этого наркомана, обманщика, этого блудника, потому что там такие вещи всплывают. Меня просто, друзья, меня передергивает, когда он берет имя моего Господа в свои уста. Понимаешь? Если человек хочет обманывать, пускай обманывает, это его право. Но эти люди, которые там есть и которые идут за ним, они виноваты тем, что они пустили беззаконие в свою жизнь. Потому что только беззаконие ослепляет человека. Праведность дает нам возможность, друзья, видеть четко и понимать, что с этими вещами Бог никогда не смирится. Бог никогда не смирится со своим служителем, который порочит его имя хотя бы одним худым словом. Друзья, если мы говорим худые слова, плохое слово, я как служитель обязан встать и публично за это худое слово покаяться. Я уже не говорю про какие-то грехи плоти. Но мало того, друзья, что они грешат тяжелыми грехами к плоти. Люди, которые следуют за ним, их покрывают. Почему они покрывают? Потому что они слепые. Христос сказал, слепые вожди кого? Слепых. Все. И самое смешное, самое интересное, когда вы встретитесь с этим человеком, и он начнет вам доказывать, что это все, что ты фарисей. Да? Что там благодать действует.
1: Мы в баре у Иоиля.
0: Да. Что там они в баре у Иоиля и так дальше. Я обязательно эти вопросы подниму, потому что последнее время открыли эти вещи. И о них надо говорить прямо, друзья. И понимаете, сейчас, когда река уже полноводная, когда река шириной в несколько километров, то эту реку остановить невозможно. Возможно остановить эту реку там, где у нее начинается исток. И нам надо, и мы обязательно, друзья, разберемся с этим. Итак, первый шаг, который произведет мера беззакония, это слепота. Люди ослепнут. И это касается сегодня церкви. Сегодня сатане надо, во-первых, ослепить церковь, чтобы церковь была беззубая, чтобы церковь не говорила, это грех. Чтобы церковь не говорила, этого не делать. Вот что сегодня делает сатана, друзья. И когда церковь замолчит, тогда в мире это пойдет потоком. И посмотрите, друзья, насколько слепнут люди, потому что... Давайте простой пример. Вот медик сидит, он не даст мне соврать, потому что 10-20 лет назад гомосексуализм считался психическим заболеванием. Да? Попробуйте сейчас это сказать человеку, который является активным гомосексуалистом. И смотрите, смотрите, мы говорим педофилия, это не влазит никак. Знаете, что такое педофилия? Не влазит, зоофилия. А вы знаете, что у некоторых европейских странах педофилия уже узаканивается? Слышали это? Я хочу, друзья, вам показать, что сознание человечества изменяется, а если говорить библейским языком, мир слепнет. Слепнет. То есть он не видит, что он катится в пропасть, он вещи, разрушающие наше общество, воспринимает нормально. И более того, друзья, более того, это будет причиной, почему христиан возненавидят. Потому что христианин не возможет это принять. Он скажет, я не могу, это претит моей душе, мне даже говорить отвратительно про эти вещи, которые вы делаете. И автоматически, друзья, хотим мы или не хотим, но из-за любви к правде мы станем ненавидимы всем миром. Да? Но самое интересное, друзья, самое интересное, вот обратите внимание, вы же знаете, что часть церкви сегодня венчает однополые браки. Да? Знаете это или нет?
2: Часть церкви какая?
0: Ну, лютеране венчают, кто там еще?
2: А я слышал, что писатель американской ассамблеи тоже появляется.
0: Я не слышал этого, не знаю насчет ассамблеи и так дальше. Но я допускаю эти вопросы. Я просто вам показываю, друзья, что ослепление, как часть отступления, оно движется. И я видел одну программу, где православный гей, православный поп гей. Я не знаю, как его сформулировать. Его ж батюшкой не назовешь, да? Я их и так не называю. Это православный поп гей. Открыл православную гейную гейскую, как ее назвать, я не знаю. Церковь. Есть этот, я специально посмотрел это, думаю.
2: А в каком городе?
0: В каком же городе же? Ну, конечно. Вот. И он пришел на ток-шоу, да, ну и он доказывает, ему показывают места Священного Писания. Знаете, что интересно в этой дискуссии? Что ему показывают места Священного Писания, например, за мужеложство. Да? И он говорит, а вы неправильно понимаете, мужеложство – это когда я своего оставлю, а к другому пойду. Вот это мужеложство. А со своим, ну, это нормально. Это моя жена, или там, это мы внутри, у нас брак. Вот когда я вот с другим, вот это да, это мужеложство. А со своим нет, это не мужеложство. Ну ты же со своей женой живешь, да, то же не блуд. Ну то же тот же самый акт, да. Понимаете, друзья, я вам, там много интересного, я специально эту дискуссию просмотрел, думаю, да, ну как же это все. Так вот, друзья, я смотрел на этого православного гея и думал, я пришел к выводу, друзья, что он искренне верит в то, что он проповедует, понимаете? Он искренне верит. Почему он искренне верит? Потому что он ослеп, друзья. Он ослеп. И вещи, которые для тебя явны, и ты говоришь, знаете, я сегодня проходил тест этот, который по цветам, я на работу устраиваюсь, и они мне дали этот тест по цветам, да, и я ее спрашиваю, говорю, а что, люди не видят вот этих цветов? Она говорит, не видят. Я как? Все ясно, все четко. Она говорит, ну, вам четко, а другим не сильно четко. Да? Вот так, друзья, получается и в духовном мире. Для тебя это четко, понятно. Для тебя это мерзость. Оно мерзко, да? Оно неприятно, да? Я не знаю, или вы понимаете, братья, о чем я говорю, когда было ли у вас в вашей жизни, когда кто-то из мужиков к вам... Я не знаю, как сказать. Но это так, у меня такое ощущение сразу такое... Да? Это мерзко. А для некоторых людей это не просто мерзко, это нормально, это в порядке вещей. Это все хорошо. Итак, друзья, первый шаг отступления – это слепота. Второй шаг отступления, второй шаг отпадения – это отступление. Да не обольстит вас никто никак. Смотрите, как говорит Писание. Да не обольстит вас никто никак. Вы знаете, что такое обольщение? Обман – это, скажем так, если взять математический термин, то есть пятерка и есть двойка. Так вот, в пятерке есть двойка, а в двойке нет пятерки. Поняли? То вот обольщение – это пятерка. Там есть обман, но пятерка не является двойкой. То есть обман – это часть обольщения. И цель моя, друзья, показать вам, что в последние дни помазаны определенные духовные силы, я так скажу, помазаны определенные демоны, которые дают власть, право и действуют в среде некоторого народа, прикрываясь светлым именем нашего Господа. Я возьму вот этот топик отступления на следующий наш разбор Слова Божьего, если Бог позволит мне. Мы возьмем его и очень четко разберем этот топик, что такое отступление. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тут не придет, доколе прежде не придет, что отступление. Началось отступление в церквях или нет? Началось. Мы с вами поговорим об этом, я не останавливаюсь. У меня последний шаг отступления от Бога, это будет антихрист, потому что мера беззакония позволит всех ослепить, церковь будет в отступлении, и тогда мир будет готовый принять обманщика, потому что он придет и будет говорить, он будет говорить от имени сатаны, он будет наполнять все сатанинским смыслом, сатанинским учением, сатанинским движением, но мир на то время настолько будет погрязший уже в грехах, что он примет антихриста как свое. Как свое. И они будут удивляться, что Писание говорит, они будут удивляться, что вы не участвуете с ними, что в ихнем разврате, в беззаконии ихнем. Вот что будет третий шаг антихриста, друзья. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим крепким Левифана змея, прямо бьющего Левифана змея изгибающего, и убьет чудище морское. Я не буду останавливаться на этих пунктах, потому что мы разобрали их подробно, друзья, в прошлый раз. Да? В последние дни сатана действует в Троице. Левиафан прямо бегущий, Левиафан избегающий, изгибающийся и чудище морское. Кто первый, друзья? Прямо бегущий или изгибающийся? Что такое прямо бегущий? Прямо бегущий, друзья, это гонение. Гонение. Церковь будет испытана прямым нападением неверующих людей. И чем ближе к концу, тем эти гонения будут что? Увеличиваться. Я не брал сегодня статистику, потому что не это моя цель сегодня, друзья. Нас интересует, друзья, Левиафан извивающийся. Цель Левиафана, прямобегущего, привести всех к чудищу морскому. То есть и первый, и второй Левиафан, и их цель, друзья, привести. Знаете, кто такое чудище морское, да? И встал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя. Кто это? Антихрист выходит из моря. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, что убиваем всяких, кто не будет поклоняться зверю, друзья. Цель Левиафана изгибающегося – привести всех к чудищу морскому. Цель первых двух Левиафанов. И вы знаете, когда конец будет этих Левиафанов, да? Смотрите, там очень интересно написано в Исаии. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким. Да? Улавливаете, нет? Что три качества меча и три Левиафана. Ну, я не буду об этом проповедовать, просто увяжите это для себя и поймите, что для каждого качества, для каждого Левиафана, да? И Левиафана змея, прямо бывающая, Левиафана и убьет чудище морское. Что за меч большой, крепкий? Что это такое? И дано было ему воевать. И из уст его восходило боедоострый меч. Поняли? Конечная победа будет Господня. В самом конце, видите, как Исаия перекликается с откровением. Ничего не придумал новый Иоанн. Иоанн увязывает эти все вещи, чтобы мы видели, как это все срабатывает. Но мы должны понимать, что в последние дни работает Левиафан. Понимаете, с прямобегущим Левиафаном легко разобраться. Это абсолютно не важно, кто это, Андрюша. Это прямое противление к Богу. Это как атеизм. Бога нету. Да? Это прямое противление к Богу. Отрекайся. Это прямо бегущий. И изгибающийся, друзья, с изгибающимся намного сложнее. Потому что изгибающийся это все... Вот смотрите, сейчас человек приходит в секту к мунтяну. Скажите, кем он становится? Да, подходами. Там все четко сделано подходами. Там флагами помахают, там потанцуют, денежку с тебя вытянут и так дальше. Пообещают разрушить тебе проклятие и так дальше. А человек выходит уже закодированный, понимаете? Да, он уже несколько служений посетил, и он отпрограммированный, понимаете? Потому что он не может противостоять, потому что изначально приходит человек грешный. И попадая в эту ситуацию, где действует изгибающийся Левиафан, он подвержен еще больше, потому что христианину тяжело противостоять. Кто из вас был на некоторых харизматических служениях? У нас было когда-то, когда начались вот эти все поездки с Риги, люди ехали, помните, да, это время? И приехала к нам в Новолынск тогда одна такая проповедница, все там. И вот у нее было вот такое проявление, что на кого руку положат, и падают люди. И вот мы были на этих служениях, друзья. Я вам честно скажу, что наши братья не падали. Ну, были, падали некоторые, но в основном не работало. Даже одного там был такой один у нас молодой братик. Она его так берет, и вот раз его. Знаешь, она назад стоит. Знаешь, она специально его толкала, но не падали люди. А были такие, да, только прикоснулись, как подрезанные падали. Понимаете, это же действие духовное. Это действие духовное. Надо понимать эти вещи, что изгибающийся Левиафан, он будет искать подхода, потому что Писание говорит, что он придет, чтобы дальше написано как? Прельстить. Помните? Прельстить. Это все прельщение, это все искушение. Это все будет сделано, чтобы увлечь из чистоты и святости, друзья. Мы поговорим об этом на следующем этом, понимаете? Но с изгибающимся Левиафаном большая проблема. Изгибающийся Левиафан – это различные лжеучения, от лжеучений нехристианских до лжеучений христианских. Это все изгибающийся Левиафан. И нам, чтобы с этим разобраться, нам очень надо бодрствовать в последнее время, друзья. Ну, давайте на блуднице закончим, я думаю, с этим будет все. Знаете, кто такая вавилонская блудница или нет? Вавилонская блудница – это невеста Антихриста. Как у Христа есть невеста, так ну, ее нельзя назвать невестой, ее нужно называть женой. Поэтому вавилонская блудница – это жена Антихриста. Это структура, порожденная его учением, структура, служащая для него. Это тот самый Левиафан, изгибающийся. Посмотрите на ее описание, я не собираюсь вам ничего показывать. Но я вам так скажу, что, чтобы вы поняли четче. И имя ее тайна, какая? Какая тайна? Что такое Вавилон? Понимаете, о чем идет речь или нет? Не улавливаете. Для того, чтобы человеку стать частью Вавилона, достаточно в что-то здравое добавить что-то нездравое. Не обязательно изменять. То есть это та же жена, которая упоена кровью святых, то есть это те учения, которые совершали походы и убивали тысячами людей, и сжигали на кострах за принадлежность к Библии, если у тебя была Библия, и так дальше. Это те же учения, да. Это те же учения, которые сегодня убивают, это мусульмания и все остальные вот эти вещи, которые сегодня действуют в мире. Но самое страшное, друзья, что имя ее тайна. И тайна это для человека умного очень понятно. Тайна это Вавилон. То есть даже среди народа Божия, где войдет примесь, это уже не церковь Божья, это уже что? Блудница. Блудница. Почему блудница? Потому что изменила Христу. Изменила Христу. Потому она блудница, потому это та... Вы понимаете, о чем я говорю? Сидит 100 членов церкви сегодня у нас, 200, 300, сколько у нас сидит сегодня людей? Друзья, Вся церковь Христова? Можем гарантировать, что вся церковь Христова? Знаете, когда можем? Знаете, когда? Когда у нас будет вот такое действие, как было у апостолов. Вы думаете, почему Анания и Сапфира упали мертвые? Почему, как вы думаете? Они попали в среду церкви Христовой, но были частью блудницы. Они допустили, для чего? Посмотрите, в чем грех их? Для чего ты? Там вообще про деньги не идет вообще вопрос. Для чего вы допустили в сердце, что? Солгать Духу Святому. Вот ихняя вина, друзья. Не де... То, что было у вас, разве было не ваше? Их никто бы не изгнал среди народа Божия, если бы они оставили имение в себе. Да? Но они на духовном уровне отступили и стали частью Вавилона, и поэтому были истреблены. Но если сегодня, друзья, Бог бы начал у нас так истреблять. Вавилонская, с вавилонской блудницей разобрались, друзья. Итак, тайна беззакония в действии. Видите, как все оно срабатывает, как все оно один за другим тянет, отступление, то-то-то-то-то. И как я уже сказал, мы уже идем к молитве, друзья, я не буду больше останавливаться. У всех лжеучений есть общий корень. Каждое из лжеучений на земле выполняет свою роль для тайны беззакония. Антихрист придет со своим учением и объединит все лжеучения в одно. Это один Левиафан, тот, что прямо бегущий, тот, что изгибающийся, и чудище морское. Это все действие одного и того самого Левиафана, который подчиняет себе весь мир. Посредством лжеучений, посредством гонений на христиан, и в конечном итоге посредством действия антихриста и лжепророка, лжечудес, лжезнамений. В цель этого всего объединить человечество под крылом у антихриста, и для этого он будет использовать экуменизм. И видел я другого зверя и так дальше. Я только, по-моему, я вам показывал этот храм. Видели, да, экуменический храм? Мне кажется, что существует где-то храм экуменический. Я. Но смысл вот такой, друзья. Собрать все религии под одну крышу. Возможно или нет? Возможно. Ну, давайте так скажем. Можем ли мы сегодня проводить собрание, не знаю, с православными? Я вам покажу экуменическое служение. Хотите поувидеть? Посмотрите. И на этом, наверное, закончим. Экуменизм – это то, что будет использовать сатана.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Что же сокрыто в этой книге? Придя домой, я вынул из кармана пальто маленькую книжечку, включил свет и открыл ее. С удивлением я обнаружил на первой странице такую молитву. «О, Бог Авраама, Исаака и Иакова, покажи мне истину, когда я буду читать эту книгу, и помоги мне следовать за светом, который ты показал мне. Аминь». Прочитав эту краткую молитву, я перешел к первой главе. Впечатление от первого же стиха было подобно электрическому удару. Первое. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Так, значит, Джефф был прав. Иешуа действительно был евреем. Джефф оказался прав и в другом. Те, кого я раньше называл христианами, ничего не знали о Христе, Мессии. Как эти христиане могут заявлять, что они любят Иешуа и в то же время ненавидеть евреев? Плоть от плоти и кровь от крови которых был Иешуа. Я продолжал читать. Сразу после этого удивительного заявления шел длинный список имен героев Танаха, которых я знал со школьной скамьи. Авраам, Исаак, Иаков, Иуда и его братья, царь Давид и последующие цари Иудеи, и все они были настоящими, кошерными евреями. Понимают ли христиане, читающие эту книгу, о чем в ней идет речь? Что может быть более еврейским, чем Писание? Внезапно страшное подозрение закралось мне в душу. А многие ли из этих христиан действительно читают свои Библии? Если их столько же, сколько евреев, действительно читающих свой Танах, то получается, что вера и евреев, и христиан зиждется всего лишь на преданиях людей, которые фальсифицируют и искажают истину до неузнаваемости. Продолжая читать, я почувствовал себя так, словно через распахнутые страницы этой книги я вернулся в свой любимый Израиль. Вместе с Иоанном, крестителем, я бродил по темным пещерам Иудейской пустыни и шел с ним по берегам реки Иордан. Я сопровождал Иешуа и его учеников в их путешествии по берегам Галилейского моря и среди гор Галилеи. Вместе мы шли по узким улочкам Иерусалима, заходили в храм и синагоги. Здесь были фарисеи и саддукеи, праведники и лицемеры. Я видел пастухов, пасущих стада на полях близ Вифлеема, наблюдал старых ученых, знатоков Торы, склонившихся над священными свитками в раввинской школе. Я видел золотые пшеничные поля, уже готовые к жатве. Я любовался полевыми цветами и малыми птицами, пара которых продается за осарий и пяток за два. Я проводил время с рыбаками, отдыхающими после тяжелого труда на морских берегах, и по-настоящему ощущал дурманящий аромат фруктовых садов и чистого оливкового масла. Я словно побывал в прошлом моей родины. Но какое отношение это все имеет к тому, что я называл христианством? Я не слышал, как звонят колокола, я не видел одетых в коричневые рясы монахов, делающих рукой знак креста на груди и целующих иконы. Никто не поклонялся золотым или серебряным крестам в роскошных соборах под звуки органа. Все в этой книге было настолько израильским, что на глаза навернулись слезы. Никогда в жизни меня не охватывала такая тоска по дому. Соединенные Штаты с их сверкающими неоновыми огнями, широкими автострадами, подавляющими небоскребами, вдруг остались где-то далеко, и я вновь оказался в хорошо знакомом мне сельском Израиле, удивительно точно и ярко сохранившемся в моей памяти. Вдруг мне стало страшно. Как можно молиться Иешуа по-английски, да и на любом другом языке, кроме иврита? Иешуа был одним из нас. Это было для меня откровением.
Я продолжал чтение и не мог поверить своим глазам. Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Матфея 15:24. Неужели Иешуа действительно так сказал? Что думают неевреи, читая эти слова? Какое отношение они имеют к нему в таком случае? А с другой стороны, почему же тогда евреи не следуют за ним? Неужели так слеп грешный человеческий род? Потом я понял и то, что Джефф так настойчиво, но безупречно все это время пытался мне втолковать разницу между религией человеческого толка и верой, данной от Бога, между антисемитской псевдоцерковностью и настоящей верой в Мессию. Я осознал, что все ненавистники евреев, терзавшие наш народ на протяжении всей истории, лишь в суе использовали имя Иешуа, убивая его народ. Они не знали Нового Завета, который я теперь держу в руках. Они не слышали своего Господа и Владыку и не повиновались ему. Вдруг предостерегающие слова Иешуа прогремели, как раскаты грома. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Матфея 7:21-23. Продолжив чтение, я наконец смог понять, почему раввины того времени отвергли Иешуа, почему они ненавидели его с такой страстью. Словами своих уст, словами острее обоюдоострого меча, он скрывал извращение писаний, внесенные их религиозными предрассудками и национальной гордыней. Он критиковал раввинов за моральное разложение и лицемерие, хотя никогда не подвергал сомнению их духовный авторитет. Он мудро отвечал им и публично показывал лицемерность и несостоятельность их претензий. Если бы тот самый Иешуа, описанный в Новом Завете, посетил сегодня еврейскую синагогу или даже христианскую церковь, признали ли бы и приняли бы его там? Вспомнив религиозные символы, виденные мною во многих католических храмах, образы младенца Иисуса на руках у его матери Девы Марии, вспомнив скульптуры Иисуса, висящего на кресте, я понял, что европейские художники придумали совершенно другого Иисуса, создав его по своему образу и подобию светловолосого, голубоглазого, слабого человека. Это не он, сын скромного плотника, родившийся в Вифлееме и выросший в Назарете, ходивший по всей стране, исцеляя больных, очищая прокаженных, открывая

по себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Матфея 22:37-40. Теперь я был по-настоящему смущен тем обстоятельством, что, несмотря на все свои усилия, Джефф до сих пор не смог заставить меня называть Иешуа его настоящим именем. Он объяснил мне смысл его имени от корня Иешуах, что означает спасение, а Иешу — оскорбительное слово, проклятие, составленное из первых букв слов фразы на иврите, да будут стерты его имя и память о нем. Кто другой мог выполнить все, что сделал Иешуа, не допустив ни одной ошибки? Размышляя, я восхищался. Разве кто-нибудь другой в целом мире мог с такой полнотой соответствовать всему, что сказано в Писаниях о Мессии? Я обнаружил, что Новый Завет полон цитат из Танаха, а это показывает, что все, предсказанное пророками, исполнилось с пришествием в мир Иешуа. Иешуа был явно необычным человеком. От него исходила такая мудрость, такая доброта, какой нет ни у кого в этом мире. Все герои моего детства, Моисей, царь Давид, Исаия и другие, хотя бы раз в жизни согрешили. Танах вовсе не пытается скрыть их ошибки и прегрешения. Лишь один Иешуа ни разу не впал в грех. И только Бог мог говорить с таким непререкаемым авторитетом. Неудивительно, что фарисеи, учителя Торы в те времена видели в нем постоянную угрозу их самозванной праведности. Несмотря на внутреннее сопротивление, я вдруг почувствовал желание обратиться к Господу с молитвой. Я вспомнил слова Джеффа во время одной из наших предыдущих встреч. «Бог — живой Господь, и подобно тому, как Он являлся разным людям, что описано в Танахе, Он может явиться и вам. Он не всегда делает это в физическом смысле, применяя слышимый голос или посылая видение. Но позвольте заверить, что когда Бог со временем откроет ваши духовные глаза, вы Его увидите. Я в этом не сомневаюсь. Когда Джефф сказал мне, что Бог являлся ему несколько раз, я посмотрел на него как на ненормального. Я понимал, что Бог может явиться какому-нибудь праведному еврею, например, Аврааму или Моисею, но зачем Богу Израиля общаться с гоями вроде Джеффа? Должен признаться, что хотя я уважал Джеффа и восхищался его любовью к Писаниям и привязанностью к Богу, временами я был уверен, что его необходимо отправить в сумасшедший дом. Но теперь, впервые прочитав Новый Завет, я понял, что ничего не потеряю, если обращусь к Господу и попрошу Его дать мне откровение, хотя бы в той форме, в какой получил его Джефф. И я начал молиться. «О, Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака и Иакова! Если Ты действительно Бог, и Иешуа действительно Мессия, я хотел бы в этом убедиться. Если все, что сказал мне Джефф о Тебе, правда, то я хочу принять его, даже если весь мир ее не принимает. Я обещаю следовать за Тобой и верно служить Тебе». Ты хорошо меня знаешь, ты знаешь, как меня воспитывали, как учили с самого детства отвергать Иешуа всем сердцем. Но если он действительно путь и истина и жизнь, как читал мне Джефф из Писания, то я хочу полностью прекратить сопротивление и следовать за тобой, даже если я буду единственным евреем на земле, который так поступит». Я немного поколебался, а затем завершил молитву словом «Аминь». Я чувствовал, что заключаю с Богом Израиля вечный договор, как это делали задолго до меня мои предки. Это был по-настоящему священный для меня час. С тех пор
Возвращаясь с работы, я стал ежедневно прочитывать несколько глав из Нового Завета, восхищаясь милостью.

милосердием и мудростью Иешуа. Потом я опускался на колени, молился Господу, прося Его явиться мне. Прошло 2 недели, а ожидаемого откровения все не было. Но я продолжал упорствовать, ежедневно читая Писание и молясь. Я по-настоящему полюбил Иешуа и читал его слова так, словно это были личные любовные письма ко мне. И все же я не был всем сердцем уверен, что должен целиком посвящать себя ему и отдать ему всю мою жизнь. Новый Завет стал моей любимой книгой, ну и только. И вот однажды ночью, около 3 часов, я внезапно очнулся от глубокого сна с ощущением, что в моей комнате кто-то есть. Но я не был напуган или напряжен, напротив, это было очень приятное ощущение. Мне казалось, что во мне открылся источник чистой, живительной воды, которая протекала через меня, основательно очищая и промывая мою душу и сердце. Вода заполняла все мироздание и, возвращаясь, наполняла меня до краев. Я не сумею описать словами это ощущение. Сильная, но приятная дрожь прошла по спине и распространилась по всему телу. Я думаю, что если бы мои глаза могли увидеть это посещение, я бы не смог его перенести и умер бы в тот же миг. Этот поток очистил, омыл меня одновременно изнутри и снаружи. Я приподнялся с постели и, как научил меня Джефф, произнес: «О Боже, говори со мной, вот я». Я не увидел ничего глазами, я не услышал ушами, но нечто удивительное, всеобъемлющее, наполнило сердце и нахлынуло на меня, будто живая вода, исполняя все мое существо силой. Это ощущение продолжалось всего несколько минут, но мне казалось, что оно длится целую вечность. Потом оно постепенно ослабло, и я снова остался один. Я понимал, что со мной произошло что-то чудесное, но не мог точно определить, что именно это было. Я лежал, размышляя о чудесном переживании, пока опять не заснул. Проснувшись утром, я автоматически протянул руку к правому краю подоконника. Каждый вечер перед тем, как заснуть, я оставлял там мой Новый Завет корешком вверх, раскрытый на той странице, которую я читал. Но в то утро мне пришлось провести рукой по всему подоконнику, чтобы обнаружить книгу, которая оказалась слева и была раскрыта совсем на другой странице, гораздо ближе к концу. Странно, но книга была раскрыта между 4 и 5 главами 1 послания Иоанна, и я с интересом начал читать это место. Слова пронзили мое сердце, как острый меч. Казалось, что сам Бог Всемогущий сказал мне эти слова прямо с небес. Бог, так хорошо меня знавший, точно указал, что было необходимо прочесть мне в то утро. Я разрыдался, когда божественный свет засиял в моем сердце. Я рыдал и рыдал, пока с души не спала тяжесть грехов, давившая на меня, хотя я и не подозревал о ее существовании. Теперь я ощущал себя новорожденным младенцем, легким, как перышко, парящее в утреннем ветерке. Танах, до сего дня бывший для меня чудесной, но запечатанной книгой, вдруг стал ясным, как полуденное солнце. Теперь я понимал, почему Бог избрал Израиль среди всех народов и почему Иешуа пришел в этот греховный мир. Вечная и совершенная истина Господа Бога Израилева привела меня из рабства в свободу, из тьмы греха к великому свету Божьего прощения. Внезапно я с сожалением понял,
как бесцельно потратил лучшие 25 лет своей жизни, гоняясь за соблазнами этого мира, тогда как Творец готов был дать мне все сокровища небес в любой момент. Я понимал, что Бог выполнил свою часть договора, доказал мне свое существование и свою власть самым ощутимым образом. Теперь пора было мне выполнять обязательства. Только позже я понял, что пережитое мной и было тем новым рождением, о котором так выразительно сказал Иешуа. Иисус отвечал: «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Иоанна 3:5. Так, впервые в жизни я получил ответ на молитву. Теперь я понял, что именно пытался объяснить мне Джефф о новом сердце и о новом духе, и об обещанном Новом Завете. Впервые в жизни у меня появилась радость, совершенно не зависящая от внешних обстоятельств. Я чувствовал себя как человек, только что получивший наследство в $1 миллион от неизвестного родственника. Внезапно я понял, как точен этот образ нового рождения, и меня охватил неописуемый восторг. Возможно, именно это имел в виду сладкопевец Израиля, царь Давид, когда писал: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Псалом 31:1-2. Слезы радости, стекавшие по моим щекам, смывали всю грязь и пену с моей жизни. Я безудержно рыдал. Потом я понял, что Бог действительно говорил со мной. Я не слышал Его голос со своими ушами, но в душе я знал, что это был Он, призывавший меня вернуться домой, в мою страну, а особенно к моему и Его народу. Я вспомнил мой давний зарок никогда больше не ступать на землю Израиля. С каким удовольствием я его нарушу! Бог призвал меня, и я должен идти, принести Его благую весть погибшим овцам дома Израилева. Необходимо показать евреям разницу между искаженным образом Иешу и настоящим Иешуа, между самодельной религией человека и верой, данной от Бога. В то время мне казалось, что я единственный на свете еврей, верующий в Иешуа, Мессия Израиля. Я не мог представить, чтобы где-нибудь существовал еще хоть один мессианский еврей, величайшей мечтой которого было дожить до спасения Израиля. Я пришел к абсолютному убеждению, что единственное предназначение, для которого я был рожден на свет, это распространение благой вести от Господа. С такими мыслями я пошел тем утром на работу, вооруженный беззаветной и благородной решимостью служить Господу любой ценой.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

знаем, о чем молиться, как должно. Римлянам 8:26. Все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Самые большие недоразумения в нашей христианской жизни встречаются в связи с ответами на наши молитвы. Бывает, что мы молимся о терпении, а Отец Небесный ставит нас в условия, при которых наше терпение в высшей степени напрягается, потому что от скорби происходит терпение. Римлянам 5:3. Мы просим, чтобы Он дал нам покорность, и Он посылает страдания, ведь страданиями мы приобретаем навык к послушанию. Мы молимся о том, чтобы избавиться от эгоизма. Тогда Бог посылает нам случаи, при которых требуется самоотвержение. Это для того, чтобы мы искали пользы других и научились полагать души своих собратьев. Мы просим о силе и смирении, а приходит ангел сатаны удручать нас, и натиск его приводит нас к тому, что мы, повергшись в прахе, начинаем взывать об избавлении от него. Мы молим: «Господи, умножь в нас веру», и неожиданно средства наши берут крылья и улетают, или вдруг дети серьезно заболевают, или еще какое-либо испытание постигает нас, при котором требуется твердая вера, которая прежде не приходилось проявлять. Мы просим у Бога кроткого сердца, как у Агнца, и вот Он ставит нас на смиренное служение или в условия, при которых люди нас оскорбляют, и мы оказываемся бессильными возражать, чтобы не воздавать злом за зло. Ведь как овца видел Он был на заклании и не отверзал уст своих. Исаия 53:7. Мы просим избавления от духа раздражительности, а внезапно налетает истинная буря искушений, вызывающая раздражение с нашей стороны. Мы ищем успокоение, но нервы наши возбуждены, и нет желанного покоя. Это все для того, чтобы, обращаясь к Нему, мы поняли, что тишину, которую Он дарует, ничто не может возмутить. Мы просим Господа умножить в нас любовь, и в ответ Он посылает нам страдания. На нашем пути мы встречаемся с весьма неприятными людьми, которые действуют на наши нервы и оскорбляют наши чувства своим необдуманным поведением. Но любовь ведь долготерпит, милосердствует, не бесчинствует, не раздражается. Любовь все переносит, всему верит, всего надеется и никогда не перестает. Мы ищем того, чтобы изобразился в нас Христос, и на это Он нам отвечает: «Вот я испытал тебя в горниле страдания». Исаия 48:10. «Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои?» Иезекии 22:14. Чтобы иметь мир и победу, надо научиться все принимать как от руки Божьей. Всякое обстоятельство, будь то испытание или лишение, будем принимать как посылаемое им, нашим любящим Отцом. Будем жить на небесах, выше туч, в самом присутствии престола Божьего, и сверху вниз смотреть на все окружающее нас, как определенное нам нашим любящим Отцом.

0: Не уставай, мой друг, молиться всегда, везде, во всякий час. Не уставай, мой друг, трудиться на ниве Божьей и сейчас. Не покидай, мой друг, собрания, и Слово Божие ты читай. Не забывай сестру и брата, в молитвах чаще вспоминай. Не отвергай ты голос Божий, который тихо так звучит. Порою ты его не слышишь, как будто Бог в ответ молчит. Но ты, мой друг, ему доверься, ведь никогда Бог не молчит. Пошлет ответ он в свое время, во всякий час он защитит. Ведь это мы порой беспечно проводим жизнь свою не так. Мы строим планы бесконечно, идем куда-то в попыхах, но Бог от нас другого хочет. Склонились низко, чтоб пред Ним, и искренно открыли сердце тому, кто кровь за нас пролил, кто на кресте страдал невинно, кто жизнь с избытком подарил, кто любит искренно и бескорыстно, кому мы нужды можем принести. Всегда поймет, всегда утешит, и слезы нежно он отрет, и очень тихо скажет в сердце: «Ты не смотри назад, ступай вперед, ведь приходил ты с раскаянием, тебя, дитя, я возлюбил, давно простил, давно очистил, и утешение сердцу подарил, и благодатью Божию наполнил, чтоб ты, мой друг, Христа благодарил». Он наш Творец, Он наш Господь, Он лучший друг во время скорби, и в радости, и в скудости, и в горе поставит наши ноги на просторе, научит нас всегда молиться, врагов любить, за все благодарить, за горе, счастье, или, может, что-то, чего не можем мы своим умом постичь. Как хорошо быть рядом с Богом и знать, что наша жизнь в Его святых руках. Он не оставит, не покинет и доведет земной дорогой в небеса. Его там будем славить мы небесным хором. Не будет плача, горя, слез, обид. Как хорошо, мой друг, когда ты с Богом, не страшно будет на земле глаза закрыть.
1: Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Благословенно славное имя Царства Его во веки веков.

Не печалься, еврейский народ. Скоро к вам ваш Мессия грядет, будет встреча с любимым Христом. Ему верным останься во всем. Скоро слезы твои он отрет, он тебя к покаянию зовет. Не отвергни спасение его Иисуса, Христа своего. За тебя на кресте он страдал, он любовью своей всех обнял. Он не вменит греха твоего, не отвергни спасение его. Ты искупленный, Божий народ, по земле Бог с тобою идет. Ты всегда под защитой его, не отвергни Христа своего. Ты под знаменем Бога идешь, на земле ты в страданиях живешь. Ты страдаешь всегда за Христа. Не стыдись, ты его никогда. Скоро Бог сам очистит тебя, с Иисусом ты будешь всегда. Он утешит тебя, исцелит. Вечно будешь ты с Господом жить. Иерусалим, столица мира, от нее спасение всей земле. Люди, все молитесь за евреев. Тогда будет мир для всей земли.

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни его, доколе нечестивому выроется яма. Псалом 93, 11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Тема, на которой мы остановимся сегодня – дети. Это тема, которой в Библии уделено много внимания. Среди большого количества других сравнений, Библия говорит о детях – как о наследии от Господа, как о венце стариков, как о дарах от Господа. Библия многократно подчеркивает важность правильного воспитания и правильного обучения детей. И сегодня мы хотим подробно остановиться на одном стихе, записанном в 22 главе книги Притчей. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Этот стих, как и все остальные стихи Ветхого Завета, в тексте оригинала был написан на еврейском, очень ярким, образном языке. К сожалению, при переводах с одного языка на другой, хотя сохраняется смысл, но иногда теряется образность. В еврейском слово «наставь» передает представление о небе, верхней части полости рта. Также от этого самого слова «наставь» произошло понятие об обуздании дикой лошади, в рот которой вставляли удила. Еще слово «наставь» напоминало евреям другой обычай, касающийся рта. На этот раз речь пойдет не о рте лошади, а о рте ребенка. После того, как младенец появлялся на свет, повивальная бабка макала палец в сок финиковой пальмы и этим соком протирала десна новорожденного. Эта процедура побуждала ребенка начать сосать, и тогда повивальная бабка передавала ребенка матери для кормления. Таким образом, со словом «наставь» ассоциируются две картины. Одна из них передает смысл повиновения, как результат при украшении дикой лошади, и вторая – развитие в ребенке жажды делать то, что полезно для него. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Читая этот стих, вы можете подумать, что он говорит, как будто ребенок подобен куску глины. Вы, родители, оказываете определенное давление – формируете, лепите своего ребенка, и таким он должен оставаться до конца своей жизни. А если у вас несколько детей, вы будете воспитывать и формировать их всех совершенно одинаковым образом. Нет, не об этом говорит наш стих. Каждый рожденный в мир ребенок является уникальной личностью. Каждый ребенок – это уникальная личность и уникальный характер с единственной в своем роде судьбой. Родители ответственны за то, чтобы помочь ребенку раскрыть его судьбу. Родители должны помочь ребенку определить, что Бог предназначил для него, кем ему быть и что делать. Запомните, горшечник – Бог, а мы – глина. Родителям следует быть очень осторожными и иметь уверенность, что ребенок отыскал свой путь. «Наставь юношу при начале пути его». Здесь не сказано «наставь его на твой путь». Это пути его, которые определены Богом именно для него. Он единственный в своем роде. Наиболее несчастные и непослушные дети – которых с самого раннего детства вынуждали быть не тем, чем они были на самом деле. Некоторые родители думают, что дети должны быть точной копией их самих. У детей должны быть те же интересы, они должны реагировать точно так, как их родители, и точно так же поступать. Нет, это неправильный образец. Апостол Павел описывает церковь Божьих детей – как тело Христа. Каждый ее отдельный член занимает свое особое место, имеет свое предназначение и уникальный характер в том же самом теле. Действительно, иногда это приводит к трениям и разногласиям. Но тем не менее, каждый член полезен и необходим. И все они разные. Бог обращается со своими детьми как с уникальными личностями. Он воспитывает нас, наставляет нас, наказывает нас, чтобы мы стали тем, что соответствует Божьим замыслам о нас. И запомните, Бог никогда не создает копии. Он творит только оригиналы. Так что родители должны искать Его совершенной воли, мудрого и единственного в своем роде замысла для каждого ребенка. Наставь ребенка, чтобы он был тем, кем Бог хочет его видеть. Вот о чем говорит этот стих из книги Притчей. Итак, мы уже останавливались на двух разных сторонах воспитания ребенка. Первой стороной было сравнение процесса воспитания ребенка с обузданием дикой лошади. Этот процесс должен начаться, когда ребенок еще совсем маленький. Но, возразите вы, в младшем возрасте они абсолютно невинны. Как могут они причинить какой-нибудь вред? Знаете, у меня есть 9 братьев и сестер. Я наблюдал за большинством из них, когда они подрастали. Могу сказать, что ни один из нас не был настолько невинным. Одно из первых слов, которые мы научились говорить, было «нет» или «я не хочу», «я не буду». Еще, несомненно, все мы знали, как кричать и плакать, когда получалось не по-нашему. Никто не учил нас этому. Мы сами знали это, и научить нас надо было, как быть хорошими. Мы уже знали, как быть плохими. И это как раз то, о чем говорит нам Библия в 50-м псалме. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Или послушайте, что написано в 57-м псалме. «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь». Это вносит ясность, не так ли? Мы грешники уже с самого момента рождения. Мы унаследовали грех от Адама. Вот почему не надо учить детей быть плохими, они уже испорчены. Родители не должны игнорировать греховности души ребенка, его греховную природу. На это необходимо обратить внимание, притом сделать это нужно немедленно. В других разборах мы уже подробнее коснулись этой темы, когда говорили о наказании. Мы обнаружили, что в Библии даны очень подробные указания о дисциплинировании ребенка. Честно говоря, большинство родителей наказывает своих детей. Но, к сожалению, для многих воспитание этим заканчивается. Они останавливаются на картине, изображающей украшение лошади. А помните, есть и второй прообраз, который говорит о жажде, возникающей у ребенка, когда его десна протирает соком финиковой пальмы. Родители должны возбудить в своем ребенке жажду к хорошему, к тому, что имеет непреходящую ценность. Мы находим это в Иисусе Христе. С самых первых дней жизни ребенок должен быть окружен христианской атмосферой любви, заботы, искренности, которая возбудит в нем голод и жажду по Боге. Жажда по Боге в основном и в первую очередь развивается в семье. Это не является первостепенной задачей церкви. Да, именно родители в первую очередь ответственны за духовное воспитание своих детей. Если ребенок не видит, что в семье имеет место последовательное живое христианство, очень маловероятно, что он примет церковное христианство. Вам, родители, предоставлена возможность привить вашим детям желание посещать церковь. Иногда не будет необходимости подталкивать их, чтобы они шли, потому что они сами захотят побольше узнать о Боге, который занимает такое важное место в семье. Для развития в жизни детей духовной жажды родителям необходима величайшая мудрость. Это требует постоянного примера в семье. Мудрые родители найдут время для молитвы с ребенком. Они будут говорить с ребенком о Господе. Они ответят на его вопросы. И что очень важно, они всегда выслушают ребенка. Все это помогает развить жажду живой воды, удовлетворить которой может только Иисус Христос. И не забывайте молитвы. Наилучшее, что вы можете сделать для своих детей, это молиться о них. Просите Господа, чтобы Он совершал свою работу в их жизни и убеждал ваших детей, что они нуждаются в Боге. Просите Господа, чтобы Он помог вам наставить ваших детей на путь, по которому они должны идти. Господь дает свою мудрость тем, кто просит о ней. Господь поможет вам наставить вашего ребенка на путь, по которому ребенок должен идти, и он не уклонится от него.

покрывает небо облаками. Псалом 146:8. Облака придают много красоты миру сему. Вечно голубое небо Италии едва ли заменит прелести странствующих облаков. Мир стал бы пустыней без их чудного служения. Бывают тучи и в жизни людей, тучи, приносящие тень и прохладу, а иногда и окутывающие мир темной ночи. Но все это создал Господь. Если бы мы могли увидеть обратную сторону облаков, объятых тем светом, которому они преграждают путь, и где они похожи на глыбы снежных гор, охваченных сиянием, мы бы пришли в восторг от их неописуемой красоты. Мы смотрим наизнанку, а кто же опишет свет, ласкающий их вершины, стелящийся по их долинам и отражающийся на всех выступах их необъятного пространства? О, дети Божьи, если бы мы только могли видеть все наши печали и невзгоды с обратной стороны, если вместо того, чтобы смотреть на них от земли, снизу вверх, мы взглянули бы на них сверху вниз, с небес, где мы посажены со Христом. Если бы мы знали, какой радужной красоте они отражают перед взорами небес светлый лик Христа, то мы бы довольствовались бы тем, что их темные тени ложатся на гористых склонах земного существования. Когда в сердце моем появляется грусть и тоска от душевной тревоги, я склоняю колени и Богу молюсь, чтобы Он помогал мне в дороге, чтобы Он не оставил меня никогда, вечной силой Своею Святою, что взглянул на меня, и тогда, когда я на тернистом пути ослабею, и мне хочется с Ним поскорее уйти к тому светлому, вечному граду, до конца путь тяжелый, тернистый пройти, чтоб скорее получить там награду.

Думал ли ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока моего. Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, и поэтому для меня составляет особую отраду воспитывать тебя.

0: не хочу беспечно жизнь прожить. Не хочу беспечно жизнь прожить, упустив из жизни что-то ценное. Не хочу остаться позади, заменив плотским первостепенное. Как же глупо устроять земное, не заботясь о своей душе. Жизнь идет, года сменяют годы, и не вечны мы на сей земле. Здесь всего лишь времени отрезок нам отмерено прожить Творцом. Ну, а дальше? Дальше вечность, но какая? Преисподней или в раю с Христом? Вечность — то не день, не два, не год, даже не десяток лет, друзья. Вечность — это жизни всей итог. Делать выбор нужно здесь, живя. Как проводим мы сегодня время? И во что мы вкладывать спешим? Может, Иисус не стал сокровищем? И к себе, к своим домам бежим, забывая, что все это временно, что уйдем такими, как пришли, и, не взяв с собою даже ниточки, станет пустотой, что так все берегли. А рассуждая так, прошу прощения, и в глазах моих блестит слеза, что так часто, что земное временно, ценим больше Божьего труда. Ценим дом, машину и работу. Лучше стремимся все иметь. Да и жизнь проходит в суматохе. Невозможно все везде успеть. Невозможно взять из жизни лучшее. Вместе с тем и Господу служить. Двум богам служить никто не сможет. Бойтесь вы, друзья, о том забыть. Страшно, подойдя к итогу жизни и взглянув на пройденный свой путь, не увидев там плодов для Бога, сожалеть, а жизнь ведь не вернуть. Не вернуть года прекрасной юности, не исправить промахи свои, но сегодня Бог дарует время и готов забрать твои грехи. Бог сегодня миловать нас хочет, время благодати для нас дал. Он, пройдя тропой нелегкой жизни, нам пример собою показал. Будем же стремиться к Иисусу, чтобы время тут не упустить. День за днем, за шагом шаг, и год за годом крепче б за руку Иисуса ухватить, чтобы, просыпаясь каждым утром, наши мысли были о Христе, чтобы наши все мечты, желания были лишь не только о себе, чтобы видеть тех, кто обессиленный, встать не может, путь продолжив свой. Помоги нам с верой и молитвою поспешить к Тебе с других нуждой и не ожидать здесь воздаяния, веря в то, что в небе Бог зачтет те невидимые пред людьми старания, книгу жизни в небесах внесет. Потому нам многому учиться надобно, живя на сей земле, чтоб к земному здесь не прилепиться. Должен Иисус стать во главе. Пусть поможет Бог отрезок жизненный не прожить бесцельно для себя, но трудиться, замечая ближнего, сердцем всем Иисуса возлюбя.
1: Слушай, народ, голос сознанья, он говорит, что зло.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

0: Момент творения.
1: Красноречивый след. Два камня плывут в беззвучном пространстве, не подозревая, что вскоре станут причиной ожесточенных научных дебатов на Земле, удаленной от них на миллионы километров. Вес этих двух астероидов на Земле равнялся бы всего лишь нескольким сотням килограммов. Но выводы, к которым они приводят, достаточно весомы, чтобы низвергнуть общепринятую теорию. Ученые расходятся во взглядах на то, как метеориты падают на Землю. Согласно теории эволюции, при столкновении двух астероидов их обломки будут миллионы лет блуждать в космосе, прежде чем достигнуть Земли. Следовательно, у падения метеоритов не должно быть специальной модели. Однако недавно была открыта именно такая модель. Исследователи из университета Пурдью и университета штата Нью-Йорк утверждают, что 17 майских метеоритов, столкнувшихся с Землей с 1855 по 1895 годы, образуют широкую полосу, простирающуюся на тысячи километров. Поскольку Земля вращается, полоса эта скорее математическая, чем географическая. Эти метеориты относятся к ашхаридам. Проанализировав 13 осколков, ученые выяснили, что в каждом из них было похожее количество редких микроэлементов, отсутствовавших в 45 других ашхаридах, упавших на этой территории. Судя по результатам исследований, эти осколки блуждали в космосе недолго и не успели разлететься в разные стороны, прежде чем упасть на Землю. А значит, Солнечная система молода, ей вовсе не миллиарды лет.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

и томится во мне, и не радует жизнь, ведь теряется цель. Хоть и ищешь пути, но садишься на мель и не можешь отплыть. Тянет вниз суета, и куда ни взгляни, все вокруг пустота. А когда я с тобою

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Книга Откровения, глава 10. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книгу из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладкой, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Откровение, глава 11. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть 2 маслины и 2 светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. И если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка этих мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. 2-е горе пришло, прошло, вот идет скоро 3-е горе. 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего малым и великим, и погубить губивших землю. И открылся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град». Откровение, глава 12. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, а на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3/3 звезд и поверх их на землю. Дракон этот стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его повержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и пол времени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Источник света и тепла, согрей меня, ведь жизнь трудна. Я так устала, в куче пепла, сижу во вретище я тленном. О, дай мне силы, помоги тебя любить, тобой дышать, быть милосердной, незлобливой, твою лишь волю исполнять. О, дай мне веры, что без меры, что любит, верит и прощает, зло забывает и не помнит, не обижается, не ропщет. О, дай любви и дай мне мира, страдает сердце и уныло, излей бальзам своей любви, и вдохновение мне пошли, чтоб с радостью тебе я пела, чтоб скорбь души не одолела, пошли мне счастье и добра, ведь жизнь моя так коротка. Я так хочу людей любить и грешных к Богу приводить. О, дай же в сердце мне надежду, чтоб не была печаль безбрежной. Тебе я верю, ты ответишь, и раны сердца ты излечишь. Вдохнешь ты веру и надежду, и океан любви безбрежный.

деле рук наших, споспешествуй нам. Псалом 89:17. В одном из английских переводов Библии примечание на полях гласит: «Дай делу рук наших постоянство и неизменность». Над этой просьбой стоит поразмыслить. Об этом стоит молиться. Мы должны поставить перед собой цель — заниматься в своей жизни тем, что переживет не только наше тело, но и этот мир. Эта мысль перекликается со словами Господа Иисуса: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Иоанна 15:16. Борахем сказал, что каждый из нас обязан найти какое-нибудь полезное дело, которым мы могли бы заняться, пока наше тело не ляжет в могиле. Но и могилу мы не можем рассматривать как конечный пункт. Каждый из нас должен строить для вечности. Как много из того, что совершается в мире, это дела мимолетной важности и проходящей ценности. На днях я слышала об одном человеке, всю свою жизнь посвятившем химическому анализу 50 летучих веществ, содержащихся в кожуре одной из сортов груш. Нередко и христиане попадают в эту ловушку, начинают строить замки на песке, пускаются в погоню за мыльными пузырями, становятся экспертами в мелочах. Кто-то сказал, что многие из нас виноваты в том, что посвящают свою жизнь вытиранию пыли с рам картин, висящих в горящем доме. Есть много знаний, приносящих плоды для всей вечности, и свои главные усилия мы должны сосредоточить именно на них. На первом месте стоит формирование христианского характера. Наш характер будет в числе тех немногих вещей, которые мы возьмем с собой на небеса, и работать над ним нужно уже сейчас. Не утратя своей значимости и души, которым мы помогли найти путь ко Христу. Во всей вечности будут они петь хвалу и славу Агнцу Божию. Вклад тех, кто разъясняет слово истины, помогает духовному росту молодых верующих, питает овечьи Христа, обладает непроходящей ценностью. Родители, воспитавшие своих сыновей и дочерей для служения Царю Царей, могут быть уверены, что дело их рук не исчезнет вовек. Верные слуги, отдающие свои деньги и время для Христа и Его дела, несут служение, и они никогда не останутся без плода. Те, кто преданно и верно вершит труд молитвы, однажды увидят, что Бог ответил на все их молитвы так, как Ему было угодно. И тогда, когда Ему это было угодно. Всякий, кто служит детям Божьим, участвует в труде для вечности. Самый смиренный из слуг Христа дальновиднее всех мудрецов этого мира. Дело Его рук пребудет вовек, плоды же их усилий исчезнут вместе с этой планетой.

0: Момент творения.
1: Загадка Луны. Каждый год Луна удаляется от Земли на 4 сантиметра. Может показаться, что это не так уж и много, но такая большая скорость представляет серьезную проблему для тех, кто считает, что Луна и Земля существуют уже около 4,5 миллиардов лет. Получается, что 1,5-2 миллиарда лет назад Луна была настолько близко к Земле, что сила прибоя должна была превратить в пыль все земные горы. Математика помогает лишь частично. Если мысленно увеличить скорость вращения Земли, предположив, какой она была миллиарды лет назад, и рассчитать фактор приливов, получится, что отношения между Луной и Землей длятся 4 миллиарда лет. Эволюционисты считают, что эту проблему можно устранить, сохранив 4,5 миллиарда лет эволюционной истории. Но они признают, что их предположения требуют дальнейшего исследования, поскольку вопрос остается нерешенным. Иными словами, сторонники эволюции признают, что им не удается органично совместить миллиарды лет и отношения Луны и Земли. Математические модели опровергают теорию о том, что Луна сформировалась миллиарды лет назад из того же облака пыли, что и Земля. Опровергнута и другая теория, согласно которой Луна была захвачена гравитационным полем Земли. И лишь одно предположение представляется истинным и соответствует фактам. Луна появилась сравнительно недавно и была спутником Земли с самого начала.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93:14.

Джордж молился утром и вечером. Он молился 36 дней. И вот 10 декабря 1845 года он получил письмо. Оно было совсем не похоже на то письмо, которое он получил от человека, живущего на Вилл-стрит. Теперь Джордж знал наверняка, что это была Божья воля – строить новый приют. В письме был самый крупный дар, который только ему когда-либо приходилось получать по почте – 1000 фунтов. Несколькими днями позже в Бристоль приехала сестра Мэри. У нее были хорошие новости. Один лондонский архитектор узнал о работе, которую проводит Мюллер среди сирот. И когда сестра Мэри рассказала ему, что Джордж собирается строить приют, он сказал, что готов руководить строительством бесплатно. Затем дела немного приостановились. Но в начале 1846 года Джордж узнал о том, что продается участок земли, который назывался Эшлидаун. Он отправился, чтобы на него посмотреть. Участок находился на возвышенности, за городом, и был размером 7 акров. Это было то, что он искал. На следующий день он отправился повидать владельца этого участка, но того не оказалось дома. Все же, не теряя надежды встретиться с ним, Мюллер отправился к месту его работы. Но и там его постигла неудача. Ему сказали, что он только что ушел домой. Озадаченный Мюллер думал, что же ему делать дальше, и решил домой к нему опять не идти. В том, что он не застал его в двух местах, есть причина. Весь вечер его не покидало чувство, что он поступил правильно. И думается, что в эту ночь Джордж спал очень крепко после таких длительных пеших прогулок. Но владелец земли не спал. Он проснулся в 3 часа ночи и пролежал до 5. Он думал об этом участке, и какой-то голос говорил ему: «Продай участок Джорджу Мюллеру». Он решил, что он так и сделает. Но это было не все, что решил он в то февральское утро, прежде чем часы пробили 5 утра. Он продаст Мюллеру участок для приюта. И продаст не за 200 футов за акр, а за 120. Такое известие ждало Джорджа, когда на следующее утро он пришел повидаться с владельцем земли. Это были хорошие новости, так как он мог с легкостью заплатить 840 футов за всю землю. И вот у Мюллера был участок земли, и архитектор сделал проект здания. К концу года он получил более 6000 фунтов на финансирование строительства. Не прошло и 3 лет, как приют был полностью завершен и стоял готовый принять своих постояльцев. Все счета были оплачены, и у них в банке оставалось еще 700 фунтов. Итак, с 18 по 21 июня 1849 года все дети на Валсен-стрит были заняты, упаковывая свои вещи. Они строили группами во дворе своего старого приюта и маршем направлялись к своему новому дому. Они покинули трущобы и вышли за городскую черту Бристоля. Поднявшись на холм, они увидели величественное здание. Какая прекрасная местность! Там разместилось 300 ребят. 120 были жителями Валсен-стрит. Остальные были из бристольских трущоб. Когда Джордж и Мэри смотрели, как дети гуськом проходят в двери приюта, их сердца пели молитвенную песнь тому, для кого нет ничего невозможного. Прошел год или полгода с тех пор, как сироты переселились в новое здание, и Мюллер начал подумывать о расширении своего заведения. Зачем останавливаться на цифре 300? Почему не 1000? Кто-то пытался доказать ему, что он достиг своего предела. Но Мюллеру не нужно было говорить о пределе. Он знал, что определить лимит работы Господней значит определить предел самому Богу.
Это Мюллер отказывался воспринимать. Джордж все обдумал, хотя некоторое время держал свое решение при себе. Он решил расширить приют до 1000 человек. Чтобы убедиться в правильности своих намерений, он попросил собрать заявления всех желающих попасть в приют. Долго ждать не пришлось, и у него уже был список из 350 претендентов. Список был не для того, чтобы построить крышу над головой. Для этого нужны были средства. Один или два раза поступали приличные суммы, но в большинстве своем это были небольшие деньги. Слово Господне его поддерживало. Он много думал о том, что было сказано об Аврааме. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Евреям 6:15. Спустя много месяцев Бог, который поддерживал работу, когда денег было всего 6 пенсов, побудил нескольких христиан пожертвовать сумму в 5700 фунтов. Конечно же, это был Бог, для которого не существовало ограничений. В марте 1855 года Мюллер встретился с агентом по торговле землей. Он хотел купить участок земли на северо-восток от уже построенного приюта. Но агент не соглашался. Он говорил, что земля не продается. Джордж годами приглядывался к этому участку. И вот теперь узнает, что он не продается. Он сказал агенту, что хочет встретиться с владельцем этой земли. Но агент сказал, что владелец умер. Джордж на какой-то момент попал в безвыходное положение. Владелец написал в завещании, что землю нельзя ни продавать, ни сдавать в аренду в течение 100 лет. Внезапно Мюллер куда-то ушел. «Куда он пошел? Неужели рассердился?» — подумал агент. Но Мюллер был не тот человек, который тратит свою энергию на обиды. Он ходил взад и вперед у здания приюта, что-то вымеряя шагами. Измерив 200 ярдов в одну и 200 ярдов в другую сторону, он издал удовлетворенный возглас, затем сказал агенту: «Я в твоих услугах больше не нуждаюсь». Он будет достраивать уже существующее здание с двух сторон. Мюллер просчитал, что его проект будет стоить 35 тысяч фунтов, и он верил, что его проекты осуществятся. И к марту 1862 года два крыла здания были закончены. Он получил для этой работы 46 тысяч фунтов, и у Мюллера стало 1000 детей разных возрастов, но которых он полностью обеспечивал кровом, одеждой и едой. Пока Мюллер в течение долгих лет терпеливо ждал эти деньги, его вера подвергалась всевозможным испытаниям. В самом начале зимы 1857 года начал течь большой котел в одном из зданий приюта. Это был единственный источник тепла во всем здании. Мюллер боялся за детей. Он пошел в котельную. До самого котла добраться было сложно. Он был замурован кирпичами. Потребуется неделя, чтобы разобрать кладку и заменить его. Мюллер был в отчаянии от мысли, что дети в этом огромном здании останутся без тепла. Но котел необходимо было заменить, прежде чем зима вступит в свои права. Он попросил Господа о помощи. Мюллер пригласил рабочих осмотреть котел. Как назло, холодный северный ветер задул с новой силой, и весь Бристоль дрожал от холода. За день до назначенного начала ремонта холодный ветер не утихал, но Мюллер не просил печников отложить работу до более теплой погоды. Он просто просил Господа послать хорошую погоду и в молитвах просил, чтобы рабочие хорошо потрудились и запустили котел как можно скорее. За ночь северный ветер утих. Утром подул южный ветер. Стало так тепло, что вообще не нужно было топить, хотя на улице был декабрь.
ремонтники трудились целый день. В половине восьмого вечера Мюллер собирался домой, когда ему сказали, что приехал начальник ремонтной бригады. Мюллер решил поговорить с ним. Начальник сказал, что люди будут заниматься допоздна и возобновят ее на следующее утро. Рабочие переговорили между собой. «И думаете, они отказались от переработки? Наоборот, они сказали своему начальнику, что будут работать всю ночь». Это был полный ответ на молитву Мюллера. И огонь опять горел в котельной уже к вечеру следующего дня. Жизнь приюта текла спокойно на протяжении 3 лет, пока Джордж не получил 5000 фунтов. Он подумал, а почему 1000? Почему не 2000 сирот? И к январю 1870 года это была уже не мысль, а совершившийся факт. Эшлидаун был уже не дом, а небольшой городок, в котором проживало 2000 девочек и мальчиков. Спасибо, что Мэри дожила до этого дня, потому что спустя месяц она умерла. Когда Мюллер вспоминал их совместную жизнь, он понимал, что эта потеря для него невосполнима. Это великое чудо, что у них было 12 месяцев в году счастья. И так продолжалось год за годом. Он сам руководил похоронами, показывая, что и в такой для него трудный час его вера в Бога оставалась по-прежнему сильной. Он говорил проповедь на Псалом 118, стих 68. «Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим». Затем Джордж сказал, «Если бы была возможность вернуть жену назад, я бы этого не сделал. Бог ее взял, и мы должны за все быть благодарны Ему». Когда Мэри умерла, Мюллеру было почти 65 лет. В этом возрасте большинство людей уходят на отдых. Но для Мюллера это были годы наибольшей активности. Он решил поездить по свету, свидетельствуя о Божьей милости и о том, как Бог выполняет обещания, которые Он дал ему. В общей сложности Мюллер проплыл 2000 миль, посетив 42 страны. Он проповедовал миллионам.

Он повернулся и увидел Джорджа Мюллера. «Капитан», — сказал он, — «я должен быть в Квебеке после обеда в субботу». Дело происходило в среду. «Ничего не получится», — сказал капитан. «Если ваш корабль не сможет меня доставить, Господь найдет другие способы. Но я должен быть там вовремя. Я никогда не нарушал договор за последние 57 лет». Капитан настаивал на своем, объясняя, что это выше его возможностей, и никто не в состоянии ему помочь. «Давайте спустимся в каюту и помолимся», — предложил Мюллер. Капитан посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Знаете ли вы, как опасен этот туман?» «Нет», — сказал Мюллер, — «я смотрю не на опасный туман, а на живого Господа, который контролирует все обстоятельства моей жизни». Затем он встал на колени и помолился Богу простой молитвой. В ней он попросил, что если на то будет Божья воля, пусть он уберет туман через 5 минут. Капитан для себя подумал, что это подойдет для детей 7-8-летнего возраста. Когда Мюллер поднялся, капитан решил тоже помолиться, но Мюллер его остановил. «Во-первых, вы не верите, что Бог это может сделать. Во-вторых, я верю, что Бог это сделает, и вам больше не надо об этом беспокоиться. А теперь давайте выйдем на палубу и удостоверимся, что туман рассеялся». Капитан встал и открыл дверь. Тумана не было, и Мюллер был в Квебеке в субботу, как он и говорил. В 1897 году Мюллер взялся за ручку, чтобы завершить очередной отчет. Ему уже не раз приходилось писать подобные отчеты, но этот был последним. Сейчас ему было 92 года, и он мысленно вернулся в свое далекое прошлое на 63 года назад, к истокам своей работы. Было очень трудно, но он все же сумел организовать школы для детей бристольских трущоб. К 1897 году почти 123 тысячи человек получили с его помощью христианское образование. Свыше 250 000 экземпляров Библии и около 1,5 миллионов книг Нового Завета было раздано в стране и за рубежом. Особенно Мюллер был рад вспомнить, как Слово Бога стало благословением для католиков Испании, Ирландии и Италии. В течение 63 лет он молился за миссионеров, работающих в отдаленных уголках земли. Он посылал им деньги. И эти траты были не напрасны. Он знал, что через этих миссионеров тысячи душ были обращены ко Христу. Конечно, эти и другие аспекты его работы требовали постоянной денежной поддержки. Откуда эти деньги брались? Кто посылал их? Мюллер, оглядываясь назад, видел, что никому не должен денег. Когда он сталкивался с испытаниями или трудностями, он не искал поддержки человека. Сколько же Господь послал ему? Почти 1,5 миллиона фунтов, 6 шиллингов и 9 пенсов. Все его помыслы были о сиротах. Он заботился о тысячах человек. Но было нечто более важное, чем эта цифра. 1830 детей, которые, став взрослыми, заявили, что они всецело доверяются Христу. Зять Джорджа Мюллера, Джим Райт, помогал ему в его работе. К 1898 году молодой человек увидел, что Мюллер не может больше выполнять такой объемной работы. Вечером 9 марта он упрашивал его оставаться подольше в постели, а еще лучше не подниматься весь день и следующее утро. Мюллер ответил своей обычной поговоркой: «Мы ничего не можем сказать о завтрашнем дне». На следующее утро служанка постучала в его спальню около 7 утра, но ответа не последовало. Она вошла в комнату с его неизменной чашкой чая, но он уже ушел.

Джордж Мюллер был мертв. Его последняя проповедь была на слова, написанные во 2 Коринфянам 5:1. «Ибо знаем, что когда наш земной дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный». Сейчас Мюллер находится в этом доме.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Иду по земле. Иду по земле, а грехи, словно грязь, к подошвам в пути прилипают. И я спотыкаюсь с печалью, борясь, в долине, где трепет бескраин. Иду по земле, то ли вечер, то ли ночь, уже разобраться не в силах. Гоню непрощенье и ненависть прочь, чтоб не быть мне вечно унылым. Иду по земле, и уверен дойду до дня, где Христос будет солнцем, а ночь упадет навсегда в пустоту и больше ко мне не вернется.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93, 14.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня мы будем беседовать о трех вещах, которые мы можем дать Богу, а также о тех благословениях, которые мы получаем, когда это делаем. Чтобы сделать предварительную оценку того, о чем будет сегодня речь, мы должны подумать о следующем. Очень часто в наших взаимоотношениях с Богом мы думаем только категорией, что мы можем получить от Бога. Мы даже не представляем себе, как много мы должны дать Богу. В Деяниях апостолов, 20 главе, 35 стихе, апостол Павел говорит к группе христианских лидеров и увещевает их помнить слова Господа Иисуса Христа, которые он сам произнес, что лучше или больше благословения в давании, чем в получении. Блаженнее давать, нежели брать. В этих словах сам Иисус дает нам ключ к получению самого великого, наибольшего благословения. Есть благословение в получении, но большее благословение есть в давании. И это верно не только в наших взаимоотношениях с людьми, это верно также и в наших взаимоотношениях с Богом. Мы получаем благословение, когда получаем от Бога, но мы имеем больше благословения, когда даем Богу. Фактически, сам Бог установил, что когда Его народ приходит перед Него, каждый человек должен не только получать от Него, но также и давать кое-что Богу. В законе Моисея Бог сказал Израилю в книге Исход, 23 главе 15 стихе, такие слова: «Пусть не являются перед лицо Мое с пустыми руками». Речь идет об израильтянах. И опять Бог говорит своему народу в более общем плане в Псалме 9, 8 стихе: «Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его». Итак, мы видим, что Бог всегда желает, чтобы мы что-то Ему приносили, когда только приходим к Нему. Если мы приходим к Нему без ничего, мы не исполняем Его требования. Когда мы встречаемся с этим требованием Божьим, всегда приносить Ему что-либо, когда мы приходим к Нему, первой вещью, о которой мы обычно думаем, есть деньги, материальная ценность. Совершенно верно то, что Бог требует от нас жертвований из наших финансов и материальных ценностей, то есть имущества. Это требование ясно раскрыто в книге Притчей, 3 главе, 9 и 10 стихах, где сказано следующее: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Итак, почитание Господа от имения своего и прежде всего от начатков всех прибытков своих есть принесение Ему пожертвований от наших финансов и материального имущества. Однако вдобавок к деньгам и материальному имуществу существуют еще другие различные очень важные вещи, которые мы можем дать Богу. В настоящей беседе мы поговорим о некоторых из этих вещей, то есть о вещах, которые не являются ни деньгами, ни имуществом, но тем не менее, которые должны быть приносимы Господу. Я буду читать ряд отрывков из Священного Писания. Первый из Ветхого Завета, после чего из Нового. Все эти места говорят о тех вещах, которые Бог желает, чтобы мы Ему приносили. И обратите внимание, что в каждом случае эти вещи отнюдь не деньги и не материальные ценности. Я начну из Псалма 28, стихов 1 и 2. Читаю. «Воздайте Господу, сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его». Здесь имеется приглашение воздать Господу славу и честь. Ясно, что это не материальные вещи, это также не деньги и не материальные ценности. Бог говорит,
чтобы давать ему славу и честь. Здесь имеется главное слово, указывающее, как мы должны или можем это сделать. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Итак, поклоняясь Богу, мы отдаем Ему вещи, которые не принадлежат миру материи. И дальше в Новом Завете, в первом послании Петра, 2 главе 5 стихе, апостол Петр пишет христианам: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Здесь нам, христианам, сказано, что мы являемся священством, и что как священники мы должны приносить Богу жертвы. Но Петр здесь говорит, что мы должны приносить специфические жертвы, духовные, а не материальные. Итак, мы видим, что Бог требует от нас духовных жертв, когда мы приходим к Нему, так как мы священство, и обязанностью священников есть приношение жертв. И затем опять в послании к евреям, 13 главе 15 стихе автор говорит: «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Здесь автор опять говорит о жертвоприношениях, которые Бог хочет, чтобы мы Ему приносили. Но они, заметьте, не материальны. Это не животные, это не деньги, это жертвоприношение хвалы. Это одна из духовных жертв, о которых апостол Петр думал, говоря о приношении духовных жертв, приемлемых или благоприятных Отцу Небесному. А теперь давайте взглянем более детально и специфически на духовные жертвы, которых желает от нас Бог. Вот три специальных духовных даров или жертв, которые мы можем дать Богу: благодарение, хвала и поклонение. Я повторяю еще раз: благодарение, хвала и поклонение. Я должен кратко объяснить, что у них общее и чем они отличаются. Мы можем думать о них в терминах цветов радуги. Мы знаем, что цветов радуги 7. Все из них различные. Но тем не менее, каждый из них переходит незаметно в следующий цвет. Итак, эти цвета различны и одновременно переходят один в другой. То же самое происходит и с благодарением, славой и поклонением. Они различны, и тем не менее, они переходят один в другой. Позвольте мне предложить вам очень простой способ думать о них, как о различных. Нечто, которое поможет вам видеть между ними различия. Я не предлагаю здесь какого-то абсолютного закона, но как нечто вспомогательное. Благодарение связано с Божьей добротой. Слава вяжется с Божьим величием. Поклонение связано с Божьей святостью. В основном, когда мы благодарим Бога, мы благодарим Его за Его доброту, за то доброе, которое Он делает, особенно за добрые вещи, которые Он сделал для нас. Когда мы славим Бога, мы думаем о Его величии. Один из псалмов говорит: «Велик Господь, велик и достохвален». И именно это Божье величие вызывает у нас хвалу. Но поклонение связано со святостью. Святость же из всех атрибутов Бога является чем-то уникальным. Это черта, которая присуща Богу, для которой мы не находим соответствующего стандарта на человеческом уровне. Когда мы думаем о доброте, мы можем думать о человеческих существах, которые до определенной степени являются добрыми. Подобно этому, когда мы думаем о величии, мы можем думать о великих людях. Но когда мы думаем о святости, у нас нет такого стандарта на человеческом уровне, кроме самого Бога. Святость – нечто уникальное, и поэтому наше поклонение является также в силу этого чем-то уникальным, так как поклонение связано с Божьей святостью, вытекает из нее. Дальше. Благодарение и слава – это первостепенно произведение наших уст, продукт наших уст, тогда как поклонение – это прежде всего отношение.
Мы займемся этим подробно в следующих беседах. Я желаю здесь указать только на принцип. Благодарение и хвала являются первостепенно, или в первую очередь, речь, слова наших уст. Поклонение же является прежде всего отношением. А теперь я желаю показать вам картину поклонения и хвалы на небесном уровне и показать нечто небесное. Эта картина найдена в книге пророка Исаии, 6 главе, в стихах от 1 до 4. Читаю. «В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Здесь в прекрасном описании мы видим три вещи – поклонение, хвалу и служение. Поклонение является отношением. Серафимы закрывали свои лица и ноги своими крыльями. Это и есть поклонение. Слава была выражена в сказанном слове, в словах, которые они говорили. Служение выражено в их функции летания. Они употребляли 4 крыла для поклонения, а 2 для служения. Это значит, что поклонение в 2 раза более важное, чем служение. Во-вторых, служению предшествует поклонение. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Два оленя. Я видел оленя. Красив он и строен, и кажется очень собою доволен. Стоит он и ночью, и днем на поляне, к себе привлекая прохожих внимание. Вблизи от оленя поток протекает, но только этот олень пить не желает. Вокруг перед ними трава зеленеет, но он наклонить головы не умеет. И всякий охотник, что ищет оленя, еще никогда не имел намерения стрелять вот такого оленя, как этот, хотя он стоит там зимою и летом. Иными словами скажу про оленя. Он вовсе бездушен, без сердцебиения. Он есть отражение искусства простого и создан руками, как образ живого. Другой раз я видел другого оленя. Заметна в нем жизнь и в глазах, и в движениях, и воду он пьет, и вкушает он пищу, и может скрываться, коль зверь его ищет. Теперь и того, и другого оленя возьмем как хороший пример для сравнения. Как эти олени и люди, так тоже. Один на другого лишь внешне похожи. Мы видим людей на страницах Писания упорных и грубых, в них сердце из камня, ни пищи небесной они не вкушают, ни вкуса воды животворной не знают. Хоть люди такие имеют и уши, они не способны Евангелие слушать. Хоть зоркими всюду себя называют, свет тьмою, а черное белым считают. Они, как обычно, и ноги имеют, но только ходить за Христом не умеют. Их кровь Искупителя не омывает, таких мертвецами Господь называет. Другие подобны живому оленю. Они постоянно имеют стремление на пажитях быть, у воды находиться, которая в Слове Господнем струится. Сердца их способны надеяться, верить, любить Иисуса, с Ним вместе вечерять. Знакомы им камни, долины и горы, знакомы им также высоты Хвоворы. И вот за такими людьми ежечасно следит сатана, как охотник опасный. Имеет он свойство всегда изменяться, то ангелом света, то зверем казаться. И тут-то нужны христианам колени, достаточно крепкие, как у оленя, чтобы было удобно вперед простираться, на страже стоять, на молитву склоняться. Теперь же проверим себя в заключении. Похожи ли мы на живого оленя? Ведь можно хорошим казаться снаружи, а сердце иметь, словно камень бездушный.

Ты дал им духа Твоего благого. Неемии 9:20. Забвение Святого Духа — чрезвычайно распространенный грех. В нем явлены безрассудность и неблагодарность по отношению к Духу, которому честь и хвала за невыразимую доброту. Будучи Богом, Он по сути Своей сама доброта. Он — соучастник славы, принадлежащий Триединому Богу. Дух — это олицетворение чистоты, истины и милости. Его доброта пристрастна. Он терпеливо сносит наше своеволие и борется с нашим мятежным упрямством. Он пробуждает нас от смерти во грехе и, словно любящая няня, воспитывающая ребенка, готовит к небу. Сколь великодушным, всепрощающим и нежным является Божий Дух. Его доброта действенна. Весь его труд в наивысшей степени благодатный. Он внушает добрые мысли, побуждает к добрым поступкам, открывает добрые истины, помогает в добрых свершениях, дает добрые плоды. Все духовные свершения в мире исходят от Него, и само небо будет в долгу перед Ним за совершенство искупленных жителей. Его доброта обязательна. Всегда утешает ли Он, наставляет, путеводит, животворит или ходатайствует, Он выполняет свою работу безукоризненно. Всякий труд Его — величайшая польза для Церкви Божьей. Люди под Его влиянием становятся добрее, подчиняющиеся Его пробуждениям творят добро, а живущие под Его властью получают добро. Давайте относиться к столь добродетельной личности с самой сердечной благодарностью. Будем благоговеть и подчиняться Ему, как всемогущему Богу, благословенному во веки веков. Признаем Его силу и нашу нужду в Нем для выполнения повседневных задач. Будем искать Его помощи во всякий час и никогда не огорчать Его. И последнее. Давайте славить Его при каждом удобном случае. Церковь никогда не будет расти, если не проявит к Святому Духу большого благоговения. Он так добр и великодушен. И как печально, что мы огорчаем Его нашей нерадивостью и пренебрежением.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Титу 2 глава, 6 по 8 стих. Послание к Титу. Юноши. Поручив Титу увещевать старцев и стариц, что было весьма деликатной задачей для молодого человека, Павел говорит ему, как увещевать молодых людей, таких, как он сам. Его собственная жизнь должна быть практически примером, сообразно его учению. Это важный принцип, о котором следует помнить, когда желаешь учить других. Здравый ум – это первое, что, по словам апостола, должно характеризовать молодых людей. Чтобы стать ответственным, зрелым христианином, важно быть степенным и иметь здравое суждение, а не поддаваться влиянию чего-то нового. Сам Тит должен был подавать пример добрых дел. Господь Иисус ходил, творя добро. В Ефесянам 2 главе 10 стихом сказано, что Бог создал нас для добрых дел, которые предназначил нам исполнять. Здравое учение не должно быть скомпрометировано, оно должно быть чистым и неповрежденным. Господь Иисус называет истиной себя и Слово Бога, а Святого Духа — Духом истины. Тит должен был быть безупречным в своей речи, а его жизнь должна была соответствовать истине, которой он учил. К тому, что Божие нельзя относиться легкомысленно, с шутками, это серьезные вещи, вопросы жизни и смерти. Верующий не должен подавать противникам повод сказать о нем что-либо плохое, и потому его жизнь должна быть благочестивой.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93, 14.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

В эти первые счастливые дни влюбленности я еще не понимал, что настоящая духовная борьба только начинается. Я был уверен, что отныне никогда больше не впаду в грех, что Господь, живущий во мне, позаботится о всех моих нуждах, и что никакие искушения мне более не страшны. Мне казалось, что я поселился на небесах, высоко над облаками, вместе со своим Искупителем. В моих глазах весь мир со всей его суетой и тщетой мог провалиться сквозь землю. Меня он больше не волновал. Только позднее я понял, насколько глубоко заблуждался. Вскоре я понял, что означало для меня быть евреем и в чем состоит смысл жизни. До моего нового рождения я был готов на все, чтобы докопаться до смысла моего существования. Раньше мне казалось, что стоит только заполучить побольше денег, которых хватило бы на всю жизнь, вот тогда-то я и начну жить по-настоящему. Говоря по правде, любовные и всяческие иные авантюры не заполняли пустоты в моей душе. Тем не менее, я был готов бороться за достижение поставленных перед собой целей, хотя успех казался сомнительным. Отныне же, вопреки всем моим прежним представлениям, я нашел в Иешуа все, о чем грезил в розовых мечтах. Я обрел жизнь во всей ее полноте. Теологические вопросы, такие как существование сатаны или греха и его последствий, были мне не вполне ясны, и я решил их просто игнорировать. Моя обращенность к Иешуа в какой-то мере защищала от жала греха мою жизнь, но грех таился во плоти, лишь ожидая подходящего момента, чтобы снова поднять отвратительную змеиную голову. В этот период первой любви все, к чему я стремился, это поделиться со всеми вестью о чудесном Мессии, которого я только что повстречал, и Иешуа ха Машиахе. Я рассказал о нем своему другу Михаилу и другим друзьям-евреям из Бруклина. Но они смотрели на меня так, будто я сошел с ума. Быстро забылись все сомнения, мучившие меня до того, как мои глаза открылись на истину. Теперь я не мог понять, как мои друзья не могут узреть столь ясные и очевидные. Я был похож на прозревшего слепого, который смог увидеть свет, а теперь пытается объяснить своим незрячим друзьям то, что он увидел. Я просто не осознавал, что они не способны видеть. Даже мои знакомые не евреи, христиане от рождения, иногда заходившие в церковь, не очень-то стремились слушать мои разговоры об Иешуа. Они не понимали той огромной перемены, которая произошла во мне и в моем мировоззрении. Я только мог вспоминать слова Джеффа о том, что не каждый, посещающий церковь, обязательно верит в Мессию, и что настоящим верующим человек может стать только после того, как самостоятельно примет решение и родится заново. Вот почему Иешуа сказал о себе: «Я – хлеб живый, сшедший с небес». Родившись заново, я ощутил глубокую и всеусиливающуюся жажду Слова Божьего. Я читал Писание и размышлял над ним днем и ночью, и мне все казалось мало. Постепенно Слово стало неотъемлемой частью моего существа. Подобно тому, как материальная пища созидает нашу плоть, становясь ее частью. Писание перестало быть для меня мертвыми словами, напечатанными черным по белому. Отныне Танах стал живым словом живого Бога, изменяющим мою жизнь. И еще одна замечательная перемена случилась со мной. Как только мне требовалась любая забота моего небесного Отца или его защита, я начинал взывать к нему и искать его в молитве. Мои новые молитвы были совершенно не похожи на те, что я читал когда-то в синагоге. Я понял, что Бог хочет слышать боль моей души и благодарность моего духа каждую минуту,
а не только 3 раза в день. И еще я знал, что мой любящий отец будет прислушиваться к моим молитвам, даже если они будут такими же нестройными и простыми, как огуканье младенца, каждый возглас которого волнует мать и делает ее счастливой. Одной из самых больших проблем, с которыми я столкнулся, как вновь уверовавший, было признать и принять, что сам по себе я абсолютно беспомощен, как новорожденный младенец, что я не могу ничего сделать для самого себя или для других, не говоря уже о Боге. Позже я пришел к пониманию, что это не было относящимся только ко мне, как недавно пришедшему к веру, но таково должно быть положение каждого верующего на протяжении всей его жизни. Ведь Иешуа сказал: «Без меня не можете делать ничего» Иоанна 15:5. В современном обществе грех настолько является нормой, что человек, пытающийся держать себя в чистоте и безгрешности, считается чудаковатым и даже ненормальным. Но с тех пор, как я родился заново, Святой Дух Господа поселился во мне и превратил мое тело в свой храм. Божий Дух меня очистил и сделал особенно чувствительным к греху. Даже такие поступки, которые до этого были в моем понимании совершенно нормальными, общепринятыми и невинными, внезапно стали казаться гниющими, зловонными язвами, от которых хотелось избавиться как можно скорее. Если бы я заранее знал, что после 2-го рождения в Духе Божьем так охотно откажусь от множества своих старых привычек, сомневаясь, что я вообще принял бы путь и истину, и жизнь. Но поскольку истина в лице Иешуа явила мне себя во всей своей славе, я испытывал сильное желание бросить все те занятия, которые ранее всецело поглощали мое бытие. Я начинал понимать, насколько тщетно все в этом мире – деньги, имущество, успех, насколько бессмысленна нечистая жизнь во грехе, в которой я с таким наслаждением валялся, как свинья в грязи. Я вдруг обнаружил, что отвергаю все то, что еще недавно казалось мне смыслом жизни». Я продолжал каждое утро открывать свой магазин, но вскоре совсем потерял к нему интерес. Гоняться за деньгами и женщинами казалось мне крайне глупым и пошлым занятием. Я перестал посещать ночной клуб «Каменный пони» с тех пор, как я обнаружил, что источником всякого счастья и подлинной радости является Господь. Ночной клуб стал мне не нужен. Примерно в то же время я потерял большие средства на бирже. Я удивлялся самому себе. Раньше я в таких обстоятельствах подумывал бы о самоубийстве. Теперь же мне это было совершенно безразлично. Я просто не узнавал самого себя. Моим кредо стали слова Иешуа: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея 6:19-21. Я был по-настоящему счастлив от этой неожиданной потери интереса к материальным благам и отсутствия страха перед нищетой, потому что все это доказывало, что я на правильном пути. Деньги утратили для меня прежнее значение. Раньше они были моим очень суровым хозяином, теперь они стали моими слугами. Отныне я управлял ими, а не они мною. Мой дом и все окружение, в котором я жил, начали давить на меня. Я чувствовал себя как в тюрьме. Беспутная жизнь, которую я вел до недавних пор, утратила свой блеск и очарование.
вызывающие безбожие моих бывших друзей и собутыльников со всеми их танцульками и постоянным флиртом, резко контрастировало с моей горящей любовью к Господу, который явился мне в своей милости. Эта неудовлетворенность, это беспокойство подсказывали, что мне надо сменить окружение. Вот так и вышло, что в один прекрасный день я без всякого сожаления закрыл свою лавку, оставив все ценное в доме Михаила. Он тем временем переехал из асфальтовых джунглей Бруклина в садовый штат Нью-Джерси. Упаковал свои пожитки в один чемодан, забрал все свои деньги из банка и отправился на машине на запад. Вроде бы только вчера я стоял на обочине шоссе с поднятой рукой, прося подвести меня на север до Нью-Йорка. И в то же время, казалось, с тех пор прошла вечность. Но теперь я не просил подвести. Я сам брал в свою машину попутчиков и пытался поделиться с ними самым удивительным событием, произошедшим недавно в моей жизни. Какие поразительные перемены произошли во мне с тех пор, как я приехал в этот город. Я уезжал отсюда с благой вестью Иешуа Мессии на устах. И самое удивительное в этом было то, что перемена, произошедшая во мне, не была моей личной заслугой. Вся слава, хвала и честь принадлежали Господу Богу Израиля. В жаркий солнечный день я выехал из этого огромного пространного мегаполиса под названием Нью-Йорк. Остановившись у бензоколонки, купил добротную карту дорог. Вскоре я пересек границу штата Нью-Джерси. Как сравнительно недавнему иммигранту из Израиля, мне было чрезвычайно интересно это первое путешествие по системе суперавтодорог США. Выезжая на федеральную автостраду номер 95, мне впервые пришлось остановиться у будущего.

наши израильские плохо мощенные дороги и агрессивных, нетерпеливых израильских водителей, я мог только восхищаться чудесными американскими хайвеями. По этим дорогам можно ехать целыми днями, не останавливаясь, не уставая и даже не напрягаясь. По сравнению с израильтянами, американцы более спокойны, терпеливы, любезны, всегда готовы помочь. Впрочем, может, это было всего лишь первое и ошибочное впечатление наивного молодого израильтянина. Через несколько часов после выезда я прибыл в столицу США, Вашингтон, и решил повидаться с Ребеккой, студенткой колледжа, с которой познакомился за год до этого. Она представила меня своим друзьям и коллегам. В кичливой ученой атмосфере, царившей в ее компании, я почувствовал себя весьма неуютно. Я понимал, что обладаю мудростью, гораздо более ценной и значимой, чем сумма всех знаний этих ученых, профессоров и студентов. Их сексуальная распущенность и отношение к наркотикам претили мне. Я ощущал испорченность и моральную развращенность, сугубый материализм и атеизм. Довольно быстро мы с Ребеккой поняли, что между нами нет ничего общего. Нам не о чем было говорить, поскольку я хотел говорить только о Иешуа, а она не хотела даже слышать о нем. Через неделю я решил, что пора уезжать. Покинув Вашингтон, я направился к югу, во Флориду. Не помню, сколько попутчиков подвез я, но одно знаю точно. Ни один из них не покинул мой автомобиль, не услышав хоть что-нибудь о Мессии Иешуа. Большинство пользовавшихся моими услугами были длинноволосые, оборванные хиппи. Чаще всего от них скверно пахло. Некоторые были накачаны наркотиками. Некоторые из них где-то подрабатывали время от времени и щедро делились своими доходами с друзьями. Я увидел, что среди них были и выходцы из богатых семей. Они восстали против обеспеченных родителей и покинули свои комфортабельные дома, протестуя, как они говорили, против материалистического капитализма, погубившего общество. Они хотели быть другими, особыми, неординарными личностями, и потому все выглядели одинаково. Другие восставали против репрессивной государственной системы и не хотели слышать благую весть о Иешуа, потому что им приелось с детства слышать о нем в воскресной школе. Они удивлялись, как это их ровесник, да еще и еврей, мог быть таким узколобым и ограниченным, чтобы всерьез верить во всю эту религиозную дребедень. Некоторые из них рассказывали мне о своей причастности к оккультным и индуистичным мистическим сектам, которые тогда только появились в Соединенных Штатах, провозглашая наступление во всем мире новой эры. Эти люди восхищались различными гуру, учителями, исследовали их эзотерическим доктринам, практикуя ведовство, йогу, трансцендентальную медитацию, вуду и спиритизм, изучая астрологические карты и гороскопы. В общем, они считали, что эра христианства, обозначаемая в астрологии зодиакальным знаком рыбы, близится к завершению, и мы на пороге нового мирового порядка с господством оккультизма, называемого эрой Водолея. Они гадали по ладоням, на картах Таро, на спитом чае. На своих сеансах они вызывали духов умерших, которые есть никто иной, как замаскированные бесы. Тогда я был слишком молодым верующим, чтобы знать, как правильно подойти к таким людям. Но от одного их присутствия у меня по спине начинали бегать мурашки, и я был всерьез озабочен их участью в вечности. На юге я проезжал через города-призраки, как будто сошедшие с экрана черно-белого кино. Проехав много миль мимо незнакомых пейзажей, я добрался до Нового Орлеана, города, где родился блюз, музыкальный стиль, который, по-моему, возник от глубокой душевной боли. Здесь я снова мог вдохнуть с детства знакомый, соленый и свежий ветер

океана. Продолжая путь и радуясь удивительному чуду своего второго рождения, я вскоре прибыл в город Хьюстон, штата Техас. Здесь я посетил израильского знакомого по имени Ури, который дружил с моим братом, когда они оба служили в армии, а позже учились в еврейском университете в Иерусалиме. В доме Ури я начал писать свой дневник, записывать все пережитое в тайной надежде когда-нибудь опубликовать эти записи в виде книги, чтобы мои сородичи, дети Израиля, прочитали ее и узнали о Мессии, которого я так любил. Тогда я и не догадывался, сколько лет пройдет до осуществления моей мечты. Немного погодя, я двинулся на север, в другой техасский город Даллас. Меня пригласили посетить студенческий городок знаменитого христианского библейского колледжа «Христос для всех народов». Студенты были в восторге от знакомства с молодым мессианским верующим из Израиля. Не каждый день им выпадала возможность встретиться с таким редким человеком. Они пригласили меня рассказать свою историю перед громадной толпой верующих, собравшихся в гигантской аудитории. Впервые я стоял перед таким огромным собранием народа и публично излагал свою любимую историю о чудесном Мессии, который так возлюбил меня. Здесь я познакомился с мессианскими неевреями, которые, как и мой друг Джефф, любили Израиль всем сердцем и ежедневно молились за его безопасность, так как Писание наставляло их «просите мира Иерусалиму». Каждый раз, когда благополучию Израиля грозила какая-либо опасность, эти люди находились в посте и молитве. До этого я и не подозревал, что есть на свете гои, которые так любят Израиль и еврейский народ. Но с тех пор я встретил еще очень много таких замечательных верующих, и за это вечно благодарен Богу. В колледже «Христос для всех народов» я встретил молодого человека из Индии, который учился в Штатах. Как раз тогда у него гостил пожилой знакомый, который провел всю жизнь в деревушке, затерянной где-то в горах на севере Индии. Они собирались поехать в Оклахому на Рождество и пригласили меня составить им компанию. Никогда не забуду этого обаятельного пожилого человека, который при виде технических достижений Запада просто терял дар речи. Чудеса больших городов приводили его в состояние неописуемого восторга. Когда мы приехали в Оклахома-Сити, и богатый местный житель, у которого мы остановились, пригласил нас в свой особняк, у бедняги прямо-таки отвисла челюсть. Особенно старика восхищали устройства, работающие от дистанционного управления, например, окна Кадиллака, которые опускались и поднимались как бы сами по себе, или дверь гаража, открывавшаяся словно невидимым привратником. Я не мог не улыбнуться, увидев, как он оторопел, когда огромный холодильник наполнил его стакан кубиками льда и вспомнил того парнишку из Кирьят-Шмона, который впервые увидел теплый туалет, попав в шикарную квартиру из 2,5 комнат в Холоне. Здесь, в Оклахома-Сити, я наконец проявил свое послушание Мессии, выполнив его завет о водном крещении. Вопреки тому, как теперь трактуют этот вопрос многие евреи, погружение в воду или водное крещение вовсе не является языческой практикой. Напротив, практика погружения в воду весьма обычна среди соблюдающих обряды ортодоксальных евреев и служит для ритуального очищения. Ни одна богобоязненная еврейка не возобновит интимные отношения с мужем после менструального периода, не очистившись путем погружения в миква, кошерную ритуальную ванну. А некоторые сверхортодоксальные евреи погружают свое тело в миква для очищения каждую пятницу вечером, для чего непригодно обычная ванна, даже с самой чистой и благоуханной водой. Эти обычаи описываются в самой Торе, то есть в Священном Писании.
Со временем, по еврейской традиции, ритуальное омовение стало обязательным в процессе прозелитизации, то есть обращения в иудаизм. Подразумевалось, что новообращенный в иудаизм выходит из воды новым человеком, прежняя языческая жизнь которого смыта водой. Для евреев водное омовение исторически символизировало искреннее раскаяние и очищение от нечистоты грехов. Это явствует из служения еврейского пророка Иоанна Крестителя, который проповедовал еврейскому народу крещение покаяния для прощения грехов. И затем евреи крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Матфея 3:6. После смерти и воскресения Мессии к этому смыслу крещения был добавлен еще один – отождествление верующего со смертью и воскресением Искупителя. Погружением в воду верующий свидетельствует, что он тоже умер для греха вместе с Мессией и воскрешен вместе с ним для обновленной жизни. Римлянам 6:37. Таким образом, погружение в воду всегда было еврейским обычаем и символом, даже в его наиболее известном мессианском употреблении. Во время молитвенного собрания в середине недели пастор общины в Оклахома-Сити спросил меня, принял ли я водное крещение. Мне пришлось ответить отрицательно. Он объяснил мне смысл крещения и спросил, желаю ли я повиноваться Господу, приняв через крещение Его смерть и воскресение. Я без колебаний согласился. Все было приготовлено для того, чтобы в ближайшее воскресенье меня крестили. В присутствии всей общины пастор и я, оба в особых облачениях, спустились наполненной водой миква. Услышав мое исповедание веры в Иешуа, пастор провозгласил: «Крещу тебя во имя Отца, Сына Иисуса Христа и Святого Духа. Аминь». Меня наклонили назад и полностью погрузили в воду. Я был настолько охвачен радостью и восторгом, что потребовал повторить это погружение трижды. Это молитвенное собрание от начала до конца было совершенно удивительным. Хор, пение гимнов, молитвы, проповедь, а потом служба по случаю крещения. Все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Какой благословенный способ служения Господу среди Его святых! Как чудесно было поклоняться Богу вместе с другими братьями и сестрами, любящими Спасителя и друг друга! Но как всему хорошему пришел конец и этому собранию! Через две незабываемые недели мои друзья-индусы и я вернулись в Даллас. Оттуда я по автостраде направился на запад. Снова я мчался по бесконечным дорогам, и снова были в пути интересные встречи. Всем сердцем я был благодарен Господу за то, как Он вел меня в моей новой жизни, и за то, что и дальше будет вести до самого дня Его второго пришествия. В одной из индейских резерваций я встретил индейца, который рассказал мне о том, как белые люди относятся к его племени, к его расе. Я также познакомился с Дорис, пожилой мессианской верующей из Лас-Вегаса. Она руководила библейской школой для молодых верующих, уча их быть истинными последователями Мессии. Эти и другие чудесные люди делали мое многомесячное путешествие еще более интересным. После казавшейся бесконечной поездки через опаляющую жаркую пустыню, я, наконец, прибыл в Лос-Анджелес. До того, как я уехал из Нью-Йорка, Джефф дал мне адрес Гидеона Миллера, мессианского верующего, живущего в Лос-Анджелесе, и взял с меня слово, что я к нему заеду, если попаду на западное побережье. Я позвонил Гидеону, и он подробно объяснил, как к нему проехать. Утомленный долгой дорогой, я, наконец, остановил свою запыленную машину перед его воротами.

Города эти будут у вас убежищем от мстящего за кровь. Навина 23. Города-убежища в Ханаане были так удобно расположены, что требовалось максимум полдня, чтобы до любого из них добраться. Столь же доступным для нас является и слово спасения. Покуда Христос еще спасает, путь к Нему краткий. Требуется лишь покончить с собственной праведностью и всецело положиться на Него. Дороги к этим городам-убежищам были добротно ухожены. Над всеми реками были мосты. Убирались любые преграды, мешавшие движению к городам. Раз в год состояние дорог тщательно проверялось. Это делалось для того, чтобы ничто не мешало побегу, чтобы беглеца не настигли и не убили. Как великодушно устраняются Евангелием камни преткновения. На всех поворотах и перекрестках стояли указатели с надписью «Городу-убежищу». Это наглядная иллюстрация дороги к Иисусу. На ней нет объездных путей, бесконечных правил движения, предупредительных и запрещающих знаков. Это прямая дорога. Веруй и живи. Она столь трудна, что человеку с собственной праведностью ее не одолеть. Однако она настолько же легка, что любой грешник, следуя по ней, отыщет путь на небо. Добравшись до окраины города, беглец был в безопасности. Следовать дальше не было необходимости, поскольку окраина сама по себе обеспечивала достаточную защиту. Из этого следует, что стоит коснуться лишь края Христовой одежды, и будешь здоров. Достаточно коснуться Христа, имея веру с горчичное зерно, и будешь в безопасности. Не теряй времени, не откладывай на потом. У кровного мстителя ноги быстры, и, может быть, он уже настигает тебя в этот тихий вечерний час».

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

За все благодарите. Боже, уж не ошибка ль тут какая, когда тоска нам сердце гложет, благодарить не умолкая. За все благодарите. Боже, ты никогда не ошибался, ты хочешь, чтоб земной прохожий благодарил и улыбался. За все благодарите. Боже, за доброе еще понятно, благодарить за злое тоже и тяжело, и неприятно. Благодарить, когда обидно, и слезы давят спазмой горло, когда на нас глядят ехидно глазами острыми, как сверла, когда ближайшие из близких не верят больше нам на слово, и за спиною нашей низко на клевету и зло готовы. Благодарить, когда недуги одолевает ежечасно, когда дела не только туги, а просто-напросто ужасны. За все благодарите. Кому сказал ты это, Боже? Тобою избранной элите, тем, кто уместить такое может, искупленным твоею кровью, сказал слова ты эти мудро, исполненным к тебе любовью. Понять легко их, а не трудно. Что наши временные слезы в сравнении с будущей славой? Обиды, горести, угрозы — ничто во время переправы. Нам берег виден в отдалении, там нас Спаситель ожидает. Открыв объятия с нетерпеньем, глядишь, и сердце замирает. Он нас от ада спас навеки, и потому не говорите, что бурны и опасны реки, плывя по ним, благодарите. Опасней вечная погибель, страшнее вечность без спасенья. Извилист путь наш, но изгибы имеют смысл и назначение. Все, что случается в дороге, конечной, славной цели служит. Ухабы, кочки и отроги, колдобины, канавы, лужи. Ты не ошибся, мудрый Боже, ты прав, о наш Спаситель, и вызывает дрожь по коже слова. За все благодарите.

«Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Псалом 93:14.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Дорогая Церковь, приветствую вас всех словами Иисуса Христа. Мир вам! Меня зовут Иван, 38 лет, женат, у нас 5 детей с женой. Сейчас ожидаем 6-го. Прошу прощения, если какое-то слово непонятное я скажу, можете переспросить, потому что вот братья просились представиться, где мы живем. Живу я сейчас в Украине, то Закарпатская область. Есть там такой небольшой поселок Дешковица, и возле этого поселка есть поселок Брит. В Дешковице у нас находится наша церковь Дешковица. Я хочу чуть-чуть рассказать свидетельство, как Бог меня привел к себе. Это было, я рос и родился вот в верующей семье. Папа и мама верующие. В том поселке, в котором я родился, это большой поселок, церковь большая там была и есть. Она как бы церковь свободная, такая баптистская. И вот я не буду рассказывать, как я свое детство провел, потом юность. Некоторые моменты, так как сейчас сижу, вижу, и как чудно и дивно Бог привел меня через обстоятельства вот к себе. У моей мамы дедушка тоже был верующий. И вот когда в поселке не было еще дома молитвенного, вот он во своем огороде дал место, там сделали дом молитвенный. И почему я это говорю? Потому что вот я себя припоминаю своего папы на руках, где-то 3 или 4 года, это где-то половина с вашего зала, такой маленький молитвенный дом, там люди стояли, папа держал меня на руках, и вот я помню себя в это время уже на собрании. Ходил в собрание, даже на детское ходил в подростковое служение, ходил в молодежное служение. И сейчас работаю, у меня профессия дальнобойщик. И есть время подумать, вот, есть такие длинные-длинные дороги, особенно в Испании, едешь, одна дорога, 1000 километров, движение мало, и вот едешь за рулем, и вот вспоминаешь. И вот сидел, вспомнил, вот там, где я жил, напротив нас жила одна семья. Почему вспомнил эту семью? Потому что когда я был еще где-то в 5 или 6 класс, в этой семье был дедушка, бабушка, там их дядя жил, потом папа, мама и 5 детей жили. Эту семью когда-то дедушка принес, как мне папа говорил, я это не помню, он принес с работы или куда-то вот с магазина принес алкоголь, и впоследствии этого алкоголя сейчас живы остались только 3 членов семей, с этой семьи. Алкоголь, потом это все. Друг у меня был, там он был старший, семья Василий. Но я потом за него расскажу, как тоже он, о чем я сожалею, о том, что вот, будучи с ним другом, на улице мы игрались, я посещал молитвенный дом, ходил в собрание, слышал, что говорят собрания, видел, как живут родители, но я ни разу не показал ему пример для того, чтобы вот он посмотрел на меня и сказал бы: «Иван, я хочу с тобой собрание». Об этом я очень сожалею. Я расскажу вот уже, как бы Бог через кого-то такими колокольчиками вот говорит: «Вот смотри, вот можешь следующим быть и ты». Я рассказывал уже вот в нашем селе, у нас там, где я жил, в селе много, там занимаются огородами, теплицами, много садят, много фур у нас, которые вот ребята молодые, когда подрастают, они вот хотят получить эту права на фуру и уехать от дома, от родителей, там, чтобы была свобода, ни мамы, ни папы, никого нет, вот ты свободный. Я тоже так вот Вот хотел очень-очень пойти, чтобы уже мне 19 лет, чтобы мне дали права на фуру, а тогда давали в 19 лет на фуру права с прицепом. Вот и ждал этого момента, не мог дождаться. И вот один момент такой вспомню, это мой двоюродный брат, моего дяди тоже вот получил права, и он очень-очень хотел идти в этот рейс. Мама упрашивала его, говорит, зачем тебе это, зачем тебе надо идти туда, ты молодой. Папа не хотел его, мой дядя, пускать в этот рейс, но он очень-очень хотел идти в этот рейс. Ну хорошо, говорит ему папа, иди. Он пошел, старший водитель был шофер, а он как бы сбоку. Он пришел сюда к вам в Казахстан, это первый был и последний его рейс. Вот я уже помню, как вот так смотря, когда уже его везли с этого рейса, вот здесь дядя не рассказывал, что случилось, но факт тот, что вот баллон газовый он в кабине включил, баллон газовый, и вот кабина сгорела, он полностью сгорел. Только дядя ходил сюда к вам на опознание, вот его привезли домой в цинковом гробу, не открывали. И вот я помню это похоронное служение, когда вот стоишь и думаешь, вот с рейса можно даже не вернуться. Вот село большое у нас, улица такая, и вот уже дядя Ваня, брата Анатолия, папа, он аж в Москву ходил на своем бусе, газели. Вот стою и смотрю, вот газель появилась. Это похоронное служение, людей много-много. Вот стоишь и плачешь. Привезли его все. Вот стоишь и думаешь, вот с рейса можно и не вернуться. А так хочешь в рейс. Так хочешь свободы от родителей, от этого всего. Чтобы тебе уже деньги свои были, ты стал таким независимым, свободным. И вот стоишь и плачешь, и думаешь, вот так можно с рейса вернуться. Это такой колокольчик для меня был. Потом уже расскажу, не буду много рассказывать, потому что так подумаю, вот насчитал уже вот таких близких друзей, я считаюсь, я еще не очень старым, уже где-то 10 или 11 друзей нет живых. И вот еще одна такой случай у меня был, припомню, это уже 2009 год. Такой случай тоже был, это февраль месяц был. Я уже вот тоже, уже у меня права были, я уже в рейсы ходил. Уже как бы стал свободным, купил себе автомобиль свой, чтобы быть уже как бы таким молодым предпринимателем. И вот 2009 год, февраль месяц, я тоже пришел с рейса, и это была, наверное, пятница. Вот перед зеркалом броюсь, забегает моя мама и наша соседка. Забегают они туда в ванную и очень сильно плачут и кричат. Они кричали, сильно плакали. Я испугался, пока оделся, смотрю, их уже вообще нигде нет. Нету их. Думаю, что случилось? Папа бегает по улице, по дворе. Он говорит, наверное, Иван, если мама наша с Марией прибегла, наверное, там, я думаю так, что вот где-то там, в этом доме, в котором переселилась молодая семья, наверное, там беда. Мы с папой сели в автомобиль, пошли на другую улицу там, в нашем селе. Вот так бежали уже, там уже чуть-чуть машин было, вот забегаем во двор, там уже было немного людей. Папа говорит, я не пойду туда внутрь, наверное, там беда. Я туда забежал. И вот такая картина. Папа Василий, с которым мы много раз были в рейсе, которым мы много раз посещали молитвенный дом, ходили в собрание, вот он лежит на постели, там мертвый. Мама Оля, которая была у меня в соседках, в которой мы выросли, вот она лежала на кухне, тоже мертвая. Их дочка Оля маленькая тоже посреди комнаты вот так лежала, тоже мертвая. Что случилось там? Был сильный ветер, котел, и это угарный газ. Они надышались угарным газом. И вот все мертвые, все мертвые. Потом вот тоже стоишь на таких похоронах, уже как бы чуть-чуть понимаешь все по-другому. Вот были в собрании, в служении, слушали проповеди. Даже были много раз на таких служениях, когда вот Дух Святой через братьев приглашал к покаянию. И вот стоишь и думаешь, вот смотришь на эти во дворе три гроба, вот и стоишь и плачешь. Вот, вот может, может, вот как можно случиться, аж мурашки по коже идут. Ну, это тоже такой колокольчик был для меня. И вот уже 2009 год, это уже месяц, это уже летом было. Это уже мы с моей женой встречались долго. У нас уже летом, летом уже свадьба была, ну, бракосочетание назначено. Но вот в поселке, где я жил, там бракосочетание, в церкви такой порядок. Они, ну, делали даже не членам церкви. Вот у нас вот назначено было бракосочетание. Хотя жена у меня вот была с православной семьи. 2009 год, это бракосочетание, потом у нас родилась первая дочь, потом родилась вторая дочь. Вот один случай такой тоже был, я уже его тоже рассказывал в Алма-Ате. И вот 2013 год, это вот такой случай был. Тоже у меня друг Миша, тоже с верующей семьи был. И Ваня с ним был там, которые они погибли. Вот такой случай расскажу. Он тоже пошел в Америку, уехал туда в Америку, там работал дальнобойщиком на фуре, заработал все денег, приезжает домой, купил себе одну фуру, вторую, третью. Тоже он был с верующей семьи. Часто с ним сидели в нехороших заведениях, но были такими вот нехорошими людьми.

Мені пилять лед, и вот на другом берегу смотришь, там машина, Миша сидел в кафе, а мы перед этим с ним разговаривали, он там мне говорил кое-что, тоже приглашал меня, говорит, давай пойдем посидим, как обычно. Ну, я не знаю как, но то я думаю, так Бог сделал, не думаю, но это так Божья милость ко мне была, что я не оказался рядом в этом Мерседесе. С этого кафе они набрали большую-большую скорость, дорога была прямая. Правый поворот, машина пошла прямо, бигборд снесли, машина так перелетела речку. Этот пассажир, который Миша был, Иван, он выпал с этой машины туда в речку, там его искали. Машина на другом береге разбитая, Миша лежит там мертвый. Снег, кровь, стоишь и смотришь, вот. А ведь там же мог быть и ты. И уже вот такой колокольчик и для меня. И вот уже когда, я не буду больше рассказывать, много друзей еще погибло. Тоже вот, как сказал, за эту семью, сожалею о том, мама тоже звонит мне в рейсе. Моя мама говорит, слушай, умер Василий, друг твой, который вот напротив тебя. Вот так, знаете, вот я уже покаялся, был уже членом церкви, вот стал так, шел и плакал, потому что думаю, но если бы можно было время вернуть назад, чтобы вот показать этого Христа, в которого мы верим. И вот уже я расскажу, не буду задерживать время, вот уже персонально, когда Бог через обстоятельства вот меня привел к себе. Первый раз уже у нас родилась третья дочь, четвертый сын. И вот уже, когда тебе надо зарабатывать деньги на семью, чтобы жить, и вот ходил, в детстве любил, и в юности футбол, это болел этим футболом. И вот это футбол, это вот последствия этого футбола, вот ходил, и впоследствии в колене что-то хрустнуло так, колено согнулось, вот, а я дальше так хожу, не могу разогнуть, думаю, похожу месяц-два, разогну, жена говорит, слушай, давай иди в больницу. Я говорю, давай, подожди, слушай, надо мне в рейс деньги зарабатывать. Ходил месяц, два, три, колено правое изогнутое у меня. Она смотрела на меня, говорит, слушай, давай все-таки пойди к врачу. Пошел к врачу, врач осмотрел, говорит, зачем ты-то столько долго ходил? Вот у тебя мениск разорвался, потом стал в таком положении, сейчас он там все прирос, сейчас у тебя будет сложная операция, надо было сразу прийти. Но я уже там в нашем поселке, в церкви нашей, там посещал иногда так служение, уже туда меня, эту больницу, ко мне братья пришли, навестили меня, мы так поговорили. Я так уже, когда они уехали, сел, задумался, даже стал на колени, помолился, говорю, Боже, дай, чтобы мне встать на эту ногу, чтобы операция нормально прошла, потому что вот у меня уже семья, у меня жена, мне же надо работать. Ну вот, Бог со своей стороны сделал все, операция, слава Богу, прошла нормально, сделали операцию, вот, все, что я просил у Бога, Бог со своей стороны все сделал, но что я обещал Богу, ничего не сделал. Снова начал ходить, и обратно эти будние дни, обратно работа, вся эта суета, обратно все, я забыл, что я просил у Бога. Второй случай уже, тоже не буду задерживать много. То моя младшая сестра, она, у нее была свадьба, воскресенье. Вот после свадьбы, свадьба заканчивается, 6 часов вечера, я уже сажусь в свой автомобиль, груженный. И вырубка у меня была недалеко там, потому что мы живем там, возле нас недалеко, Венгрия, Румыния. У меня в Венгрии было где-то километров от дома, было 100 километров от гаража. И вот 6 часов вечера я сажусь в фуру, уже в понедельник 3 часа, после обеда я уже лежу на операционном столе в Венгрии. Как, что случилось? Я так тоже пошел на выгрузку, закинул тент, поставил лестницу так. Так, 1,20 м высоты вылез на лестницу, со мной лестница так скользит, я падаю на лестницу, и вот лежу, и вот неподвижно там лежу, вот, думаю, все, наверное, инвалид. Не чувствую ни ног, ни рук. Думаю, так перепугался, испугался это. На это наехали там, я не знаю, кто это был. Люди, как они это увидели, вызвали скорую пришла.
Они там меня потом так гипс сделали подо мной.

0: Я вот не чувствую ни тела, ничего. Черный весь это Сомска. Сажу вез, я черный. Все говорят по-венгерски, ничего не понимаю. Туда меня отвезли в больницу, там совещание, доктора. Это меня, я так перепугался, думаю, наверное, я домой инвалидом приеду. Потом операция была. Уже после операции, я не знаю, сколько было, но думаю, потом жена сказала, где-то 5 часов операции, это правая нога в 4 местах у меня поломалась. В 4 местах правая нога поломалась. Открываю глаза, уже вот жена надо мной стоит, там плачет. 6 дней я пролежал в этой больнице, вот как мертвый, неподвижный. Там уже все, вот и плакал, и все вспоминал, детство, и юность, и все почти проповеди, которые хотел припомнить, даже бракосочетание свое. Вот лежал и молился, говорю, дай Боже, чтобы я встал на ноги. Привезли домой, там научился снова ходить. На куштурах ходил уже, когда был дома, братья посещали уже. Братья говорили, ну Иван, ну что тебя уже держит? У тебя семья, дом молитвенный, ходишь, вот слышишь, видишь. Я говорю, братья, все понимаю, молитесь, чтобы Бог дал покаяние. Братья молились, я молился, но обратно все эти будние дни, семья, работа, деньги, все, что обещал Богу, забыл. Бог все сделал со своей стороны. И вот уже третий случай, когда Бог вот так в больницу обратно меня, тоже в воскресенье, у родителей мама смотрит на меня, говорит, у тебя какой-то вид такой, как бы нездоровый. Я говорю, как, мне врезь надо. А я за собой уже замечал, что думаю, что-то у меня не то со мной. Ну, мы в понедельник вечером с женой пошли туда, сдали анализы в больницу, так врач говорит, что ты здесь ходишь, я ему так объяснил, он говорит, ну я не буду тебя пугать, но наверное у тебя это будет сахар, диабет, цукровый. Так и было, в понедельник пришли анализы, жена заплакала, она говорит, я сильный сахар, но думаю, вот я так, как бы страх стал читать сразу интернет, это все, пошел туда в больницу. Там 10 дней меня в эндокринологию положили. Вот лежишь и думаешь, жена уже пришла, она, хотя у меня еще была непокаянная, ходила в молитвенный дом, она купила мне Библию туда, принесла мне Библию в больницу. Да. Там в больнице такая еще палата у меня хорошая была. Я не буду все это рассказывать, но вот думаю, наверное, этого может уже следующего раза и не быть. Посетили меня в больнице, потом братья поговорили, так братья уже так серьезно поговорили. Вот выписали из больницы меня, и вот молюсь, стою на колени, говорю, Боже, ну дай покаяние. И вот пресвитер наш Михаил Павлович, он говорит, к нам будет приезжать ансамбль Евгения Никифоровича Пушкова. Ну, готовьте свое покаяние, молитесь о своем покаянии. Это был 2019 год, апрель месяц, 14 апреля. Я помню этот день, вот служение хорошее было. Тоже сзади сидел там все. И вот сидел на собрании, вот переживал сильно. И вот призыв к покаянию. Вторым вышел на покаяние, перед церковью встал на колени. Попросил прощения у церкви, у Бога, всех попросил прощения. Вот с этого момента, вот ни одной минуты не жалею, вот что вот так чудно и дивно, вот Бог стучался, и вот я открыл сердце, и Иисус Христос сейчас есть моим Царем, Богом и Спасителем. И вот уже когда я стал членом церкви, у нас уже потом уже родился пятый сын. И вот в собрании, когда такое собрание было, вот я молился, когда был в собрании, ну, все время молился вслух, чтобы Бог дал покаяние моей жене. И вот когда прошлой зимой или позапрошлой зимой, действительно, я не буду рассказывать за этот день, потому что это будет много времени, вот я тоже в рейсе, вот, братья звонят мне, говорят, слушай, Иван, жена покаялась. Действительно, друзья, вот Бог слышит молитвы. Жена покаялась, сейчас она тоже член церкви, тоже поет в хоре, служит Богу. живем, служим Богу и радуемся. И вот я не буду с Библии читать много, вот на память, что знаю. Вот есть книга Неемии, и мне такие слова дорогие. Там есть 9:30, записано так: «Ожидая их обращения, ты медлил многие годы». И вот действительно, друзья, Бог медлит. Вот для того, чтобы меня не дать покаяние, я осознал, что я грешник. Он медлил 33 года. Действительно, какой чудный и дивный Бог. И вот Иисус Христос, эта встреча со Христом, какая была у меня. И вот есть такой случай в Библии. Я не буду его читать, но я думаю, вы все знаете. Это Вартимей, сын Тимея, который вот сидел, вот слепой, сидит и слышит, идет толпа. Тоже ходил, я думаю, в синагогу, потому что он знал, что будет такой Мессия, который придет, и он исцелит, он спасет. Он слышит, идет толпа, люди идут. Он стал кричать сильно-сильно, вот: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Там есть такое место, люди говорят ему: «Слушай, не кричи». Вот я уже с 2019 года в церкви, почти уже 6 лет буду членом церкви, вот я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на этих людей. Там написано, что вот шедшие впереди. Какие мы люди, мы идем перед Христом, потому что мы знаем, что мы последователи Христа. И вот я хотел, чтобы мы это обратили внимание. Вот и часто задаю себе этот вопрос: я впереди Христа или сзади? Но знаете, он продолжал кричать. Есть место там написано: Иисус остановился. Он остановился, он подошел к этому юноше. Есть там еще такое место, что этот юноша, он сбросил с себя верхнюю одежду. Тоже для себя взял, и вот думаю, это препятствие, которое у него было. Думаю, в это время там не было таких гардеробов, как у нас сейчас, много одежды. Это было то, что мешало ему, чтобы встретиться с Иисусом Христом. И я думаю, вот сколько у нас таких моментов, которые нам мешают встретиться со Христом. Это очень-очень много. Я не буду пересчитывать, сколько у чего, но в это время я даже за собой замечаю, сколько это искушение, которое мешает нам встретиться с Христом. Этот молодой человек, он сбросил с себя это все, и вот эта встреча с Иисусом Христом, Христос исцеляет его, говорит: «Вера твоя спасла тебя». И есть такое там еще место, он пошел, следуя за Иисусом по дороге. Вот действительно, дорога, которая ведет за Иисусом Христом, она действительно, это проложенная дорога, это дорога в небо, дом Христа. И вот представляю себе ситуацию, вот он слепой, ходит там, камни, он так, дорога очень трудная, а бывает это в нашей жизни. Это наше я то смогу, я то сделаю потом. Мы себе сами строим эту дорогу, а это говорит, следуя за Иисусом по дороге. Действительно, друзья, вот цель Иисуса Христа – это дом. Дом небо. Вот действительно, там еще есть место написано, он последовал за Иисуса, славя Бога. И действительно, друзья, как прекрасно, когда мы следуем по дороге за Иисусом в небо, мы славим Бога. И мы есть теми людьми, которые идут за Иисусом. Вот действительно, друзья, такое себе и вам пожелание тоже с Неемией. Вот Неемия, сидит он там в царском доме, и вот на сердце неспокойно, вот стены нету вокруг Иерусалима, нету. Попросил царя, царь говорит: давай иди, иди строй. И вот начинается стройка стены. Строят стену. Вот приходят разного там, разные люди, чтобы это остановить. Давай, Неемия говорит: сойди там, мне нам надо поговорить. Но Неемия говорит: нет, я занят большим делом, если бы я сошел, дело бы остановилось. Вот действительно, друзья, как я сейчас понимаю, я уже член церкви, вот действительно, вот эта стройка, это духовная стена вокруг наших церквей, вокруг наших семей, это молитва, посты, потом добрые дела, дела милосердия. Вот действительно, все мы строим. Это дело Иисуса Христа, оно действительно продолжается вот на этом земном шаре. Если мы сойдем с этой стены духовной, дело остановится. И действительно, есть там один момент, все строят, но там есть один момент, который там Варух, он ревностно строил. И да, и вот такое пожелание нам и вам, чтобы вот вы эту нашу духовную стену мы строили во имя Иисуса Христа и ревностно. И вот Нашему Иисусу Христу, Царю и Богу, пускай будет слава во веки веков. Аминь.
1: Живешь ты ради жизни. Подумай, человек, зачем рожден ты? Подумай, для чего живешь на свете? Я помогу тебе на твой вопрос ответить, но все равно ты не поймешь все сразу. Чтоб ты поверил сказанному мною, ты должен верой жить, душой, надеждой, чтоб видел мир таким ты, как он создан. Ты должен верить в Бога в жизни этой. Не будет толку, если расскажу я тебе о нашей жизни, человеке. Не будет смысла в этом, если сам ты не будешь видеть жизнь в прекрасном свете. Поверь, мой друг, живешь ты ради жизни, не только для сегодняшней, для вечной. Ты напряги немного свои мысли, взгляни вовнутрь, сущность человека. Вот так и я однажды встретил нечто, что мне родным и близким оказалось. Душа и жизнь — все это бесконечно. Душа цветет, и жизнь нам дарит радость. Если ты не понял мои мысли, на землю сядь, поговори с природой. Вдохни в себя прекрасный воздух, чистый. Подумай, друг мой, для чего ты создан.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Титу 2 глава, 6 по 8 стих. Послание к Титу. Юноши. Поручив Титу увещевать старцев и стариц, что было весьма деликатной задачей для молодого человека, Павел говорит ему, как увещевать молодых людей, таких, как он сам. Его собственная жизнь должна быть практически примером, сообразно его учению. Это важный принцип, о котором следует помнить, когда желаешь учить других. Здравый ум – это первое, что, по словам апостола, должно характеризовать молодых людей. Чтобы стать ответственным, зрелым христианином, важно быть степенным и иметь здравое суждение, а не поддаваться влиянию чего-то нового. Сам Тит должен был подавать пример добрых дел. Господь Иисус ходил, творя добро. В Ефесянам 2 главе 10 стихом сказано, что Бог создал нас для добрых дел, которые предназначил нам исполнять. Здравое учение не должно быть скомпрометировано, оно должно быть чистым и неповрежденным. Господь Иисус называет истиной себя и Слово Бога, а Святого Духа — Духом истины. Тит должен был быть безупречным в своей речи, а его жизнь должна была соответствовать истине, которой он учил. К тому, что Божие нельзя относиться легкомысленно, с шутками, это серьезные вещи, вопросы жизни и смерти. Верующий не должен подавать противникам повод сказать о нем что-либо плохое, и потому его жизнь должна быть благочестивой.

0: Господи, благослови моих детей, дай им добрые, чистые сердца и сохрани их от зла этого мира. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Мама, правда, что Бог сейчас слышит нашу молитву?
0: Конечно, милая, Господь

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Петя стукнул Ваню крепко. Сожаления нет. Ну а сам рукой закрылся, ждет удара в ответ. Долго ждал, но не дождался. Ваня говорит: «Знаешь, мне Господь Спаситель драться не велит. И сердиться я не буду, лучше в мире жить. Я хочу тебе сегодня дружбу предложить». И теперь Ванюша с Петей лучшие друзья, потому что если любишь, победишь всегда.

дорогие дети, продолжая говорить с вами о маленьком Моисее, мы будем говорить немножко о любви матери. О любви матери всегда уместно говорить и всегда уместно напомнить и о том, что мать страдает от того, что ее дети болеют или умирают. В прошлый раз, когда мы начали говорить о Моисее, мы в этой истории тоже узнали о матери, которая ради спасения ребенка готова была отдать его кому-нибудь. Она сплела корзиночку из камыша, смолила ее, а потом пустила по реке. Ее девочка Мариам следила издали за корзинкой и увидела, как дочь фараона вытащила корзинку из воды, взяла себе ее маленького братика. Моисей рос в доме фараона и воспитывался так, чтобы из него получился будущий правитель страны. Когда Моисей вырос и возмужал, он не чуждался своего народа, но часто бывал там, где израильтяне работали на нового злого фараона. Ему было больно смотреть, как надсмотрщики избивали евреев. Но что мог он тогда сделать? В сердце своем он имел веру в то, что Бог, спасший его, когда он был младенцем, сделал это не случайно. Он сознавал, что в его высоком положении он сможет каким-то образом помочь своему народу. Он с нетерпением ожидал этого времени. Ему опротивило богатство Египта, когда ему постоянно приходилось смотреть на страдания и мучения израильского народа. Он не мог терпеть то, как египтяне поклонялись солнцу и реке Нил. Однажды, проходя мимо работающих израильтян, Моисей поступил зло. Он увидел, как один египтянин избивал израильтянина, и так сильно разозлился, что не выдержал и убил египтянина, и похоронил его в песке. Наверное, израильтянин понимал, что Моисей пытается помочь ему. На другой день Моисей увидел, как двое израильтян ссорились между собой, и, подойдя к ним, спросил обижающего: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» И один из них ответил грубо: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить и меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и подумал: «Верно узнали об этом деле. Неужели они не знают, что я люблю их и готов помочь им освободиться? Теперь дело может дойти до фараона, и Моисея могут убить за такой поступок. Нужно было куда-то бежать, и он решил бежать в пустыню. После длительного и утомительного пути по пустыне Моисей пришел к колодцу. Там он сел, чтобы отдохнуть в тени высокого дерева. Колодец был в земле Мадиамской, а у священника этой земли было 7 дочерей. Они пришли как раз напоить стада у колодца, когда Моисей сидел там и отдыхал. Пришли другие пастухи и пытались разогнать стада священника, которые привели туда его дочери. Это бывало и раньше много раз, но на этот раз тут оказался Моисей, и он заступился за них. Когда сестры возвратились домой, после того, как напоили стада, отец спросил их: «Почему вы возвратились так рано сегодня?» Они ответили: «Мы встретили странника у колодца, и он заступился за нас, когда другие пастухи пытались прогнать нас оттуда». «Но где же странник?» — спросил отец. «Почему вы не привели его с собой? Пойдите и пригласите его в наш дом». Они пошли и нашли Моисея, все еще сидящим у колодца, и привели его домой к отцу. Отец принял его приветливо и представился Моисею: «Я Иофор, местный священник, а это мои дочери». Отец сестер пригласил Моисея жить в их стране среди их народа и пасти овец священника. Позже одна из дочерей священника Мадиамского стала женой Моисея, и многие годы он еще оставался там и пас овец священника. Так как Моисей был чужестранцем в Мадиаме, он назвал своего первого сына Гирсам, что значит «странник в чужой земле». Помните, дети, я вам как-то уже говорила, что все имена в старое время имели значение. Да и многие наши русские фамилии произошли от профессий, а имена давались часто по Евангелию и Библии. Можно часто встретить имена Даниил, Гавриил, Феофил, Феофан, Петр, Иоанн, Яков, Павел, Сергей. Все это имена взяты из Евангелия. А фамилия Ткач или Ткачев, Кожевников, Слесарев, Кузнецов – все это профессии. Жизнь менялась, и появились новые имена, но тоже не без значения. Жизнь вообще постоянно меняется, и менялась она в Египте. Старый фараон умер, новый пришел к власти, который был еще более суровым к израильтянам. Они изнывали под этим ужасным гнетом и стонали от тяжелого труда, но не видели выхода. В отчаянии они вопили к Богу:
и он услыхал их молитвы. О том, что Бог слышит наши молитвы, я уже много раз говорила вам, а этот случай только еще раз напоминает нам об этом. На сегодня наша беседа о Моисее окончена, но это еще не все, и в следующий раз мы продолжим ее. А теперь мне бы хотелось поговорить с вами о том, как можно применить в жизни то, что мы слышали сегодня. Нехороший поступок Моисея говорит нам о том, что мы должны сдерживать себя или еще лучше научиться вовсе не гневаться друг на друга. Второй урок – это верность своему призванию и идеалу. Если мы решили делать что-то хорошее, мы не должны смущаться тем, что не все нас понимают и ценят наше хорошее стремление.

нас бы уже давно не было на свете. Но мама скажет 10 раз «тихо», а потом уже крикнет, да и то только потому, что на тихие 10 раз мы не ответили так, как было нужно и угодно ей. Я с детства люблю стихи и сама пишу, и мне приятно, когда вы цените то, что я вам читаю. В Библии тоже есть дивные стихи, знаете где? Да вся книга псалмов. Давид, когда еще не был царем, а простым пастухом, и позже, когда стал царем, писал прекрасные песни и сам пел их и играл себе на гуслях и лире. Время от времени я буду читать вам один псалом. В переводе они уже не имеют рифм, но когда-то имели, и для меня все еще звучат как прекрасные стихи или песни. Сегодня мы прочитаем первый псалом «Блажен человек», то есть «Счастлив человек», который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивый, но они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят они на суде, и грешники в собрании праведных, потому что знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Какой чудесный псалом, не правда ли? Как много в нем полезного для всех нас, а особенно для вас, дети. Ведь здесь говорится о том, что хорошо нам не ходить туда, где делается или замышляется зло, что нам гораздо лучше быть там, где учат доброму и полезному. Тогда мы будем как дерево у потока воды. Вы знаете, что дерево, которое растет у воды, приносит больше плодов, чем то, которое нужно искусно поливать, и плоды его сочнее и слаже. Так и мы будем приносить добрые плоды, то есть будем такими, какими нас хочет видеть Бог, если будем чаще находиться у Его Слова, у источника живой воды. Этот псалом говорит еще о том, что грех будет наказан, что тот, кто грешит, не избежит суда. Мы и по себе знаем, что когда мы шалим, не слушаемся, нас ожидает наказание. А тем более, если мы нарушаем заповеди Господни, как избежим мы вечного суда? Бог дал нам Спасителя и Заступника, Иисуса Христа, который постоянно заступается за нас пред Богом, и если мы примем Его как своего Спасителя, нам нечего бояться, даже если мы иногда нечаянно и неумышленно согрешим.

как дивно велик Ты, и славен, и вечен! Простер над землей небеса, как шатер. На крыльях ветров облака колесницы о славе Господней ведут разговор. Послал Ты источники, горные реки, льются с высот, по долинам текут. В них дикий осел утолил свою жажду. Ты птицам небесным даруешь приют. Высокие горы, прибежище серном, утесы для зайца, для аиста кедр. Светилом небесным, сияющим звездам, Ты путь указал и всему дал предел. Ты тьму простираешь, и ночь наступает, и рыкают львы о добыче своей. Вот солнце восходит, и день освещает все то, что Ты создал рукою своей. О, как многочисленны и как премудры дела Твои, Господи, вечный Творец! Ты дивно велик, справедлив, бесконечен. Во веки веков Тебе слава и честь!

0: Глава первая. «Катя, ты вся просто сияешь! Что случилось?» — спросила Эсфирь свою подругу, встретив ее на улице. Обеим было по 14 лет, и они учились в одном классе. «Видишь эти 20 марок?» — сказала в ответ Катя. «Мне их дала госпожа Хайнц. Она и не подозревала, что всю последнюю неделю я молилась о том, чтобы Господь послал мне недостающие деньги. Теперь в моей миссионерской кассе уже скопилась необходимая сумма».
1: «Что это еще за касса?» – поинтересовалась Эсфирь.
0: Катя объяснила подруге, что с некоторых пор она откладывает в специальную коробочку часть своих карманных денег, которая предназначена для миссии.
1: «И на что же ты намерена потратить эти деньги?» – не унималась Эсфирь.
0: «Я хотела купить куклу и отправить ее в Китай вместе с остальными рождественскими подарками. Собирает и упаковывает вещи госпожа Хартман из нашей общины, но нужно торопиться, сегодня или завтра заканчивается прием вещей».
1: «До Рождества еще так далеко!» – возразила Эсфирь.
0: «Да, конечно, но пока посылка дойдет до Амстердама, где ее погрузят на корабль, и пока она попадет в Китай, пройдет много месяцев».
1: «Да, об этом я как-то не подумала.
0: Я побегу скорее домой, возьму деньги и за куклой. Пойдешь со мной, Эсфирь?»
1: «Еще бы, когда-то я отказывалась лишний раз сходить в магазин игрушек».
0: «Надеюсь, мы найдем прекрасную куклу чисто европейского типа. Они там в Китае будут удивлены». Подружки поспешили Кате домой, а затем в город. Остановившись перед огромной витриной фирменного магазина, они, как зачарованные, принялись разглядывать выставленных в ней кукол и размышлять, какая из них больше всего понравилась бы китайской девочке.
2: «Давай зайдем внутрь», — не терпелась Кате. «Там легче выбрать».
0: Но выбрать оказалось не так-то просто. Те куклы, которые очень нравились, стоили дорого, и денег на них не хватало.
1: «Что лучше?» – ломали себе голову подруги. «Купить куклу-голышку, куклу-девочку со светлыми или черными волосами или куклу-мальчика в национальном костюме?»
0: Наконец, выбор пал на большую куклу с длинными белокурыми косичками.
2: «Она выглядит совсем как немка», – сказала Эсфирь.
0: Но кукла была без одежды. На одежду для куклы у Кати не оставалось денег.
1: «Мы сами сможем ее одеть», – решила Эсфирь.
2: «У моей мамы сохранилось много лоскутков, и она наверняка их нам даст. Приходи ко мне сегодня вечером».
1: «Отличная идея», – отозвалась Катя.
2: «Я приду».
0: Дома Катя с радостью рассказала о своей покупке и получила от матери разрешение отправиться к Эсфире сразу после ужина.
1: «Но не засиживайтесь долго», – предупредила мама. «В 10 ты уже должна быть дома».
0: Катя поспешила к подруге. К ее приходу Эсфирь разложила на столе множество кусочков ткани и начала выбирать подходящие для кукольного платья.
2: «Вот этот светло-голубой лоскут мне нравится больше всего!» – воскликнула Катя.
0: «Смотри, как он подходит к ее голубым глазам и светлым косичкам!» Она обернула материи куклу, и ее лицо засветилось от радости.
2: «Хорошо, будем шить из этого куска. Мне тоже он нравится больше, чем все остальные», – согласилась Эсфирь.
0: Подруги усердно принялись за работу. Вскоре можно было сделать первую примерку. И вот удача! Платьице оказалось впору.
2: «Господь Иисус помог нам», – едва слышно произнесла Катя.
0: «Я молила его об этом». Эсфирь задумчиво кивнула, а про себя подумала: «Как могло случиться, что я забыла попросить о помощи Иисуса Христа?» И она тут же мысленно попросила прощения у Иисуса. Потом она помогла Кате сшить еще чепчик и штанишки. Около 10 часов работа была закончена. Мама Эсфирь к тому времени уже легла спать. Перед тем, как уйти, Катя предложила:
1: Давай поблагодарим спасителя еще раз и попросим его о том, чтобы кукла в Китае попала именно к той девочке, которая в ней нуждается. Они помолились о том, чтобы кукла попала по назначению, и получившая ее в подарок китайская девочка приняла Иисуса как своего личного спасителя. Катя завернула куклу в красивую бумагу, которую заранее приготовила мама из Фири, и заторопилась домой. В тот вечер она заснула спокойно. На следующий день Катя и Исфирь направились после школы к госпоже Хартман. По дороге они волновались, не опоздали ли они со своим подарком. В нерешительности подруги позвонили в дом госпожи Хартман. Открывшая им женщина удивленно посмотрела на девочек. «У вас ко мне дело?» – спросила она. И тут обе девочки наперебой стали рассказывать о том, что их сюда привело. «Вы только посмотрите на куклу! Ну разве она не очаровательна?» – сказала Катя, поспешно разворачивая куклу. «Да, она и вправду великолепна», – ответила госпожа Хартман. «Но вы опоздали. Вчера вечером мы закончили сбор вещей и все упаковали в ящик». Девочки растерянно переглянулись. «Неужели все напрасно?» Перед Катей отчетливо промелькнули последние дни, когда все ее мысли были сосредоточены только на одном – собрать деньги и купить на них куклу для общей посылки. Госпоже Хартман стало жаль девочек. «Ну-ну, не стоит так сильно печалиться», – утешала она. «Мы можем подарить куклу кому-нибудь на Рождество и здесь. Безусловно, она доставит радость любому ребенку из детского дома». «Да нет же, госпожа Хартман», – начала ей объяснять Катя. «Эта кукла предназначена для девочки из Китая. Она не должна оставаться здесь». Теперь и госпожа Хартман пришла в растерянность. Она не могла не заметить, насколько серьезно были настроены дети, и размышляла о том, что можно было бы предпринять в этой ситуации. И тогда она предложила. «Скоро придет мой муж. Может быть, он вскроет ящик, хотя это будет не так просто, ведь он накрепко заколотил его. Попробуем вместе уговорить его. А пока пойдемте на кухню». Второй раз девочек не нужно было приглашать. Они разместились на скамейке поближе к печке и наслаждались вкусным какао, которым их угостила госпожа Хартман. Спустя некоторое время вернулся господин Хартман. Жена вышла ему навстречу, и было слышно, как они о чем-то тихо разговаривают в прихожей. Через несколько минут они вошли в кухню.
3: «Значит, я должен открыть ящик?» – спросил господин Хартман серьезно. «Вчера мне с трудом удалось заколотить его, да вы и сами на моем месте не согласились бы сделать это».
1: Однако в его глазах светилась лукавая улыбка, и это не ускользнуло от внимания девочек.
4: «Пожалуйста, пожалуйста, господин Хартман!» – взмолились они. «Мы поможем вам!»
3: «Ну ладно, что с вами поделаешь?» – уступил господин Хартман.
1: Они спустились в подвал, и оттуда вскоре послышался стук молотка. Девочки очень обрадовались, когда, наконец, крышка ящика поддалась. Господин Хартман подсунул под нее руку.
3: «Кажется, тут еще есть место!» – сказал он. «Дайте-ка сюда куклу. Я думаю, она войдет».
1: Девочки взглянули на куклу в последний раз, и она исчезла в большом ящике. Крышка снова встала на свое место.
2: «Теперь кукла обязательно попадет в Китай, еще до наступления рождественских праздников», сказала, прощаясь с девочками, госпожа Хартман. «Хотелось бы при случае узнать, кому она достанется. Безусловно, это богоугодное дело». На обратном пути девочки рассуждали о том, как приятно совершить что-нибудь ради Иисуса, и в сердце они решили верно служить своему Господу. Глава вторая. В Китае тогда работала миссионерка Руфина Бауман из Германии. Не жалея сил, несла она весть об Иисусе людям, которые находились во мраке греха и поклонялись языческим богам. Ее работа приносила скудные плоды. Казалось, что сердца людей были закрыты для принятия Евангелия, но Руфина доверяла Господу,
1: и время от времени она была свидетелем обращения людей к Богу. В это же время там жила индийская девочка по имени Адина. Ей было 15 лет, и происходила она из богатой княжеской семьи. Несмотря на юный возраст, ей вскоре предстояло выйти замуж. Мальчика, с которым она была помолвлена, звали Гопал, и он тоже был княжеского рода. Гопал раньше ходил в школу при христианской миссии, где изучал немецкий язык. Ему нравился этот язык, и он хотел, чтобы его невеста занималась изучением немецкого языка. Узнав об этом, Руфина предложила свои услуги. Она усматривала в этом хорошую возможность не только преподать молодой княжне уроки языка, но и донести до девочки благую весть об Иисусе. Адина оказалась весьма одаренной, и учение продвигалось быстро. Руфина радовалась тому, что через короткое время могла уже беседовать с Адиной на немецком языке. О Боге и вере Адина абсолютно ничего не знала, поскольку росла в языческом окружении. Руфина использовала всякий повод для того, чтобы рассказать Адине об истинном Боге, сотворившем небо и землю. Она объяснила ей, что люди перестали слушаться Бога. Она говорила о безнадежном состоянии людей, живущих без Бога. Религия Адины также учила, что люди находятся в греховном состоянии, и поэтому девочка отнеслась к рассказу наставницы с пониманием. Но о Спасителе и Искупителе она ничего не знала. Она никогда не слышала о Сыне Божьем, пришедшем на землю для того, чтобы освободить людей от греха. С любопытством внимала она рассказам Руфины об Иисусе, исцелявшем больных и воскрешавшем мертвых. Одного она никак не могла понять, почему Иисус, никогда не творивший зла, был вынужден умереть на кресте. И как можно после всего этого поверить в Него? Такое не укладывалось в ее голове. Как-то Руфина в очередной раз рассказывала Адине о всемогуществе Господа Иисуса. И Адина неожиданно прервала ее вопросом. «Ваш Бог и вправду все может?» «Да», — с радостью ответила Руфина. «Для Бога нет ничего невозможного». «Хорошо, тогда пусть Он пошлет мне в подарок на ваши рождественские праздники немецкую куклу, такую, какую я недавно видела в одном княжеском доме. И пусть эта кукла будет одета в голубое платье, раз китайцы терпеть не могут этого цвета». Адина не любила китайцев. Руфина закончила урок в печальном настроении. Ее беспокоил вопрос. Неужели это все, что Адина поняла из ее рассказов об Иисусе? Как только она могла высказать такое детское желание? Придя домой, Руфина взмолилась. «Господи, Тебе все ведомо. Ты ведь знаешь, что я не успею достать куклу к Рождеству. Посылка из Германии уже давно в пути. Но Ты знаешь, как много зависит от того, исполнится ли желание девочки. Ты все можешь. Спаси же Адину от языческого заблуждения. Аминь». На следующих уроках Адина время от времени спрашивала с нескрываемым вызовом. «Ну как? Вы передали Богу мое желание? Каков же будет Его ответ?» «Бог свят. С Ним нельзя обращаться легкомысленно, Адина», – возражала в таких случаях учительница. Близилось Рождество. Руфина уже многое успела сделать в общине для подготовки празднования. Однако суета приготовлений отступала на второй план перед надеждой и ожиданием, что это событие откроет кому-нибудь из приглашенных свет благой вести. Но больше всего тревожили миссионерку мысли об Адине. Трудно было представить, что вожделенная кукла окажется у нее в канун праздника. Если Адина не получит куклу, она может не открыть свое сердце для Евангелия. И вот ящик с подарками прибыл. Руфина открывала его в напряженном ожидании. Увидев список содержащихся в посылке вещей, она быстро пробежала по нему глазами. Но куклы в нем не значилось. Руфина почувствовала, как мужество оставляет ее. Всякое желание распаковывать посылку пропало. Но через минуту она уже упрекала себя. «Столько подарков, а ты неблагодарна, не рада!» Она взглянула в ящик. «Какие прекрасные подарки! Сколько радости они принесут ее китайским друзьям!» Она взяла в руки пакет, завернутый в красивую бумагу. «Интересно, что там внутри?» – подумала Руфина. Она осторожно развернула бумагу и не поверила своим глазам. Это была чудесная кукла со светлыми волосами в голубом платье, типично немецкая. «О, Боже, ты так добр! Ты все знаешь и видишь!» Только и смогла она вымолвить сквозь слезы. Распределяя подарки, она снова и снова благодарила Бога за куклу. «Интересно, кто послал ее?» Накануне празднования Рождества в общине Руфина отправилась на княжескую виллу, где жила Адина. В руке у нее был красивый сверток. У двери Адины она прикрепила к свертку маленькие игрушечные ясельки и зеленую веточку со свечой. Зажгла ее и вошла в комнату со словами приветствия. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился Спаситель!» Указав на ясельки, она положила на стол сверток и сказала: «Вот, мой Спаситель посылает тебе к празднику подарок!» Адина в изумлении смотрела на игрушечные ясельки и горящую свечу. «О, как это прекрасно!» – вырвалось у нее. Но затем тень разочарования пробежала по ее лицу. «Но ведь это не...» «Ты сначала разверни!» – ободрила ее Руфина. Адина быстро взяла сверток, развернула бумагу и, не сдержавшись, громко воскликнула: «Моя кукла в голубом!» Девочка прижала куклу к груди. Затем стала рассматривать подарок со всех сторон. «Кукла так прекрасна и может даже закрывать и открывать глаза!» Радости Адины не было предела. Вдруг ее лицо стало совершенно серьезным. Она посмотрела на свою учительницу и сказала: «Теперь я точно знаю, что Иисус все может. Книга, которую вы называете Библией, говорит правду. Теперь я тоже хочу верить в Иисуса, потому что Он слышит молитвы. От индийских богов этого не дождешься. Поэтому я не желаю больше иметь с ними дело. Я хочу верить только в Иисуса». Руфина была счастлива. Она упала на колени и благодарила Бога за то, что Он знает сердце человека и как к нему подойти, и за то, что Он спас Адину. Адина тоже опустилась на колени. «Дорогой Господь Иисус», — молилась она, — «я эгоистка и грешница. Прошу Тебя о прощении. Прими мою жизнь. Она должна принадлежать Тебе». Теперь уже не кукла привлекала ее внимание, а Господь Иисус. И это больше всего радовало Руфину. Руфина чувствовала себя щедро вознагражденной. Бог внял ее молитвам. В то время она еще не подозревала, как этот маленький эпизод повлияет на всю дальнейшую жизнь девочки. Она с чувством обняла Адину, и девочка призналась: «Руфина, я часто обижала вас и доставляла огорчение. Прошу вас, простите меня. Впредь все будет иначе». А потом спросила: «Можно мне пойти с вами в общину на празднование Рождества вместе с другими верующими?» «Конечно, если тебе позволит твой жених», — ответила Руфина. «Я могу делать все, что хочу. Мой жених так сильно любит меня, что не будет против, и ему надо узнать Иисуса». В скором времени девочка-индианка сидела среди китайских христиан и праздновала вместе с ними Рождество. Проповедник говорил собравшимся о рождении Спасителя. Адина могла теперь с радостью верить тому, что Господь Иисус пришел в наш мир, чтобы взять на себя грехи людей и принять крестную смерть. Разве могла она раньше представить себе, что Иисус сделает ее такой счастливой? Ненависть к людям другой национальности не наполняла больше ее сердце. Ей доставляло удовольствие общение с китайцами, которые, как и она сама, любили Иисуса. С этого дня Адина начала рассказывать своим близким об Иисусе. Гопал оказался первым из тех, кому она помогла прийти к Христу. Очевидные перемены, произошедшие

В Одине убедили молодого князя. Последующие события показали, что его обращение к Богу было вполне осознанным. Вскоре все княжеское окружение стало травить Одину и Гопала за их убеждения. Все были настроены очень враждебно против молодых людей. Но, несмотря на презрение и угрозы со стороны окружающих, оба приняли крещение. Вся их дальнейшая жизнь была посвящена служению Господу. Став убежденными христианами, они начали и у себя на родине, в Индии, проповедовать Слово Божие. Глава 3. Прошли годы. Руфина получила отпуск и поехала домой в Германию. Рассказывая в разных общинах о своей работе в Китае, она однажды посетила и общину в поселке, где жили Катя и Исфирь. Девушки тоже пришли послушать миссионерку. «Может быть, мы услышим что-нибудь о нашей кукле?» – сказала Катя. «Не питай ложных надежд», – возразила ей Исфирь. Рассказ миссионерки Руфины о делах, которые Бог творит в Китае, произвел на присутствующих сильное впечатление. В заключение она сказала: «А теперь я бы хотела рассказать вам об одном случае, который считаю своим самым прекрасным переживанием. Удивительным образом мне представилась возможность обучать немецкому языку одну девочку из индийской княжеской семьи. Я подумала, что у меня вряд ли когда-нибудь еще будет такой уникальный случай рассказать ей об Иисусе, потому что дочери индийских князей, как правило, вырастают в полной изоляции от внешнего мира. Когда эта девочка узнала, что наш великий Бог все может, то захотела это проверить. Незадолго до рождественских праздников она сказала мне: «Если для вашего Бога нет ничего невозможного, то пусть он пошлет мне на Рождество немецкую куклу в голубом платье». «А голубое платье, — объяснила она, — должно быть на кукле, потому что китайцы не выносят этого цвета по религиозным мотивам». Все дело в том, что девочка ненавидела китайцев. Подруги переглянулись. Пока Руфина рассказывала, они сидели в напряжении, а после собрания обнялись от радости. Они подошли к миссионерке и рассказали ей, как они когда-то отправляли куклу в Китай. Пока девушки общались с Руфиной, верующие разошлись по домам. В заключение Руфина предложила: «Давайте вместе поблагодарим Иисуса Христа за Его водительство в нашей жизни, а также за то, что Он сделал Одину своим достоянием».

0: Тима любил рисовать. Он скоро должен пойти в школу, поэтому ему интересно рисовать то, что обычно задает учитель на уроке рисования. Тима сидел за столом и рисовал акварельными красками на деревянной дощечке, которую дал ему отец. Он нарисовал солнце, облака, сосновый лес и несколько красных цветочков на опушке. Еще ему хотелось написать небольшой текст из Библии.
1: «Мама, как написать? Бог есть любовь?» – спросил Тима.
0: Мама стала диктовать сыну буквы, а он тщательно выводил их под нарисованным пейзажем. Наконец, все было готово. «Получилось?» – спросила мама. Тима охотно показал ей досточку. «Прекрасно! Ты хорошо постарался!» – похвалила она. «А теперь помоги мне накрыть на стол». Чтобы картина высохла, Тима положил ее на комод в гостиной, считая, что там самое безопасное место. Во время ужина Тима думал только о своей картине. Он быстро поел и, попросив разрешения выйти из-за стола, побежал в соседнюю комнату. Ему не терпелось показать всем свою работу. Взяв картину, Тима разочарованно вскрикнул и бросился на кухню.
1: «Кто испортил мою картину?» – заплакал он. «Все буквы размазаны!»
0: «Кто же это сделал?» – удивилась мама и внимательно посмотрела на Лауру. Девочка, как всегда, сидела на своем стульчике. По ее лицу было видно, что она виновата. «Лаура, это ты испортила картину?» – строго спросила мама. Губы девочки задрожали, и по ее щекам тут же покатились слезы.
1: «Да!»
0: – дрожащим голосом произнесла она. Отец взял Тиму на колени.
2: «Я думаю, что твою картину можно исправить», – утешил он сына. «Мы смоем размазанные буквы и напишем новые, хорошо?»
0: Тима шмыгнул носом и улыбнулся. После ужина Миллеры читали вторую часть 12 главы книги притчи.
2: «Здесь много говорится о правде и обмане», — заметил папа. «Правда доставляет человеку радость и благословение, а обман влечет за собой трудности и губит душу человека. Смотрите, как написано: «Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды». Это значит, что лжецы сами создают себе трудности. Зачастую люди думают, что обман избавит их от проблем. На самом же деле это совсем не так. Неправда приносит людям только беды. «Если бы Лаура не призналась, что она замарала картину Тимы, мы обязательно наказали бы ее за обман. Но она сказала правду и таким образом избежала наказания». Запомните этот текст, который мы читали сегодня. «Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящие истину – благоугодны Ему». Старайтесь никогда не обманывать, потому что Господу противна ложь. Он ненавидит обман. Того, кто говорит истину, Бог всегда защитит, избавит от зла